0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Моя, моя, моя, неземная. СВХ+.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

Только для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня зовут, ты меня прощаешь.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе. СВХ плюс.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: ТДХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаете.

которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ+. Радио, которое...

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе. Не хочу теряться в сам, сам, сам, не я.
3: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и ненамеренно всю мою душу не изобнару.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

Которую слушаешь ты.

0: НВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить. Ты сегодня я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

0: Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Лучшая музыка. Постучалась в дом,
2: незваная.

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

немного прохлады. Жаркий денек. Лето. Лето на плюсе. Моя любовь сама. СВХ плюс.

Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, небольшой дождь ожидается лишь местами, ветер южный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый, днем по стране от 18 до 25 градусов, в восточных районах 24-25. Лепая Вентспилс сегодня до плюс 19, в Даугавпилсе Резекне до плюс 24, в Риге без осадков плюс 20-22 градуса.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
4: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Радио СВХ Плюс.

0: 7.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Банковские аналитики подсчитали, насколько выросла экономика Латвии во втором квартале. Официальные данные будут опубликованы сегодня днем. В Золитуде сегодня откроют сад памяти погибших при обрушении магазина «Максима» в 2013 году. Через неделю после бури без электричества остаются пара сотен клиентов «Садала Стиклс».
1: Радио СВХ Плюс.
0: Банковские аналитики считают, что во втором квартале этого года экономика Латвии выросла в пределах от 2,5% до 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проверить точность этих прогнозов можно будет уже сегодня. Центральное управление статистики опубликует официальные данные о росте ВВП. По данным экономистов, почти 3% рост в апреле-июне могли обеспечить обрабатывающая промышленность, информационные технологии, строительство и рынок недвижимости. Небольшой вклад могли внести также туризм и индустрии развлечений. Спад продолжается в транзитной отрасли. Активность розничной торговли снизилась по сравнению с первым кварталом. Близких родственников 33 жителей Латвии, пропавших после наводнения в Непале, призывают добровольно сдать образцы ДНК. Это можно сделать в подразделениях криминалистического управления государственной полиции, предварительно согласовав место и время. Среди опубликованных имен спасенных жителей Латвии пока нет. Связь с пострадавшим регионом затруднена из-за отсутствия телефонной связи, интернета. Власти Непала намерены похоронить неопознанных погибших, предварительно взяв и зарегистрировав образцы ДНК. Многие из пропавших должны были вернуться домой в Латвию накануне. Сегодня в Золитуде откроют сад памяти погибших при обрушении магазина «Максима» в 2013 году. На территории высажены декоративные кустарники и белые цветы, а также установлены 54 сферы из нержавеющей стали. Каждая из них посвящена человеку, погибшему в трагедии 21 ноября 2013 года. Памятное место это создала Рижская дума. Работы обошлись примерно в 2 миллиона евро. Через неделю после сильной бури, которая бушевала в ночь на 23 августа, без электричества вчера оставались около 240 клиентов «Садала Стиклс». В Курземе и Видземе основные повреждения устранены. Ремонт продолжается в трех краях – Екапилс, Прейлю и Резекнес. Здесь повреждены длинные участки линий в лесах. Для отдельных домов вместе с самоуправлениями организовано временное электроснабжение. Работы будут идти до полного восстановления подачи электричества, после чего компания «Садала Стиклс» продолжит проверку линий и устранение других повреждений. Буря выявила серьезные недостатки в готовности Латвии к длительным перебоям с электроснабжением. Латвийское телевидение сообщило, что встроенные генераторы есть только на 69 заправках из 596. В нескольких местах одновременно прекратили работу и АЗС, и мобильная связь, и магазины, не было и водоснабжения. Государство рассматривает план обязать ряд частных компаний, сети заправок, магазинов и аптек, обеспечивать возможность работы и во время кризиса. Важнейшие объекты мобильной связи могут обязать сохранять автономную работу не менее 72 часов. В самоуправлениях также предлагают создать пункты, где жители смогут получить информацию и зарядить телефоны. Совет по общественному транспорту Латвии сегодня обсудит возможное повышение стоимости билетов на проезд в региональных автобусах. Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные контракты, заключенные еще в 2019 году. По их словам, действующие условия при нынешних расходах и ценах на топливо приводят лишь к убыткам. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис ранее допустил, что из-за нехватки бюджетных средств цены на билеты могут повысить. Также рассматривается введение частичной платы для пассажиров, которые сейчас пользуются льготами. И за день до начала нового учебного года остается неясным, будут ли приняты предложенные Министерством образования изменения стандартов образования. Сегодня эти изменения обсудят партии, входящие в правительство. Министерство предлагает изменить порядок оценки знаний и условия сдачи централизованных экзаменов. Будущим девятиклассникам могут ввести экзамен, еще один экзамен по естественным наукам. При выдаче аттестата об основном образовании предлагают учитывать годовые оценки, а не результаты централизованных экзаменов. Это еще одно предложение. И в средней школе министерство намерено отменить обязательную сдачу одного экзамена углубленного уровня для всех учащихся. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Почему Бэмби? Почему Бэмби? Что это за это самое?
2: Не надо нам его.
1: Уходи, диджей Смэш.
2: Уйди.
1: Приходи в понедельник. Ребятушки, бодренькая утрица. Здравствуйте. Здравствуйте, и вы, Александр.
2: Бонжорно.
1: Потихоньку возвращается голос. Видите?
2: Да.
1: Вот.
2: Нарался. Вот такая автопатия.
1: Я бы рассказал вам анекдот.
2: Ну, давайте.
1: Не могу, но там дети могут быть просто. Не буду. Не могу взять на себя ответственность.
2: Уже следующим летом.
1: Сегодня опять заприметил, форсится по телеграмму просьбы от ваших знакомых людей проголосовать, пройти по ссылке, короче. Да, и проголосовать. И если раньше были там конкурсы рисунков, потом я обратил внимание, что конкурсы по латиноамериканской программе. Ну, то есть имеется в виду бальные, блин, танцы.
2: Растут.
1: Спортивное мероприятие, да, которое оценивается вот на месте и сразу. Какие нафиг голосования по интернету вообще? Это примерно как проголосуй, пожалуйста, за моего сына в беге на 100 метров.
2: Это приз зрительских симпатий.
1: Это равно вообще. Вот, можешь поддержать дочь моих приятелей Арину на бальном конкурсе. И дальше. Разыгрывают дорогие подарки и денежный приз. Очень хочется помочь Арине. Она так старалась. Короче, это
2: не слово про поделиться.
1: Нет, просто как бы я, честно говоря, вот думаю, ну вот это все вот читая, хочется нажать вот на кнопку проголосовать там. Значит, дорогие друзья, для тех, кто сейчас слышит и получил такое сообщение, не голосуйте, пожалуйста. Вас разденут просто. Если вы не хотите включить голову, что не может быть латиноамериканская программа, да и вообще любая, не знаю, там стандарты, значит, оцениваться. Так же, как и бег на 100 метров не может оцениваться по интернету, понимаете? Или там, допустим, можешь проголосовать за наш часовой пояс. Вот, мы хотим, ну, чтобы наш часовой пояс с Монголией поменял. Можешь проголосовать? И тогда...
2: Подпиши мою петицию.
1: Секунду. И тогда, поверь мне, ты будешь вставать на работу не так поздно, а будешь вставать поздно, понимаешь? Не будешь вставать на работу рано. Пожалуйста. Вот. А так что, я умоляю. Ну, все. Ну, вполне возможно. Если, ну, такую штуку делают, значит, такая штука работает. Если такая штука работает, народ пипец как тупеет. Вообще, прямо на глазах. Можешь. А то, что это с телефона вашей подруги, просто телефон подруги взломали, понимаете? Вот. Так что она не знает, что от нее, ну, что у нее послали. И когда вы ей посылаете, слушайте, по-моему, тебя взломали, она тоже не понимает, что это, что ты ей ничего не прислала, считай. Все. Привет. Так, дорогие друзья, ну что, потихонечку будем доедать лето? Да? Финальные штришки.
2: Десерт остался.
1: Сегодня Андрей Баварский написал буквально следующее. И доброго утра бодрякам. Так, я что, проспорил, что ли? Что ли?
2: А в чем был спор?
1: Что ли пришел и говорит, будешь со мной спорить? А Андрей говорит, буду, что ли? Буду спорить с тобой. Вот, и по-моему, он проспорил, что ли? Утром поспорил, что вы первое, что вы сыграете в эфире, будет Софи Ротару «Лето прошло». Но лето оно все тю-тю, лето оно все тю-тю, Андрей будет завтра. А сегодня оно еще есть.
2: Еще последний день.
1: Как бы тебе объяснить? И такой... А никак. Ты посмотри, что сейчас. Что вы тут начинаете с фальстарта? Так что зря вы, так сказать, ставки делаете, ну, не проанализировав ситуацию.
2: Дайте еще денечек покайфовать.
1: Конечно. Естественно.
2: У нас еще последний законный день.
1: Он решил у нас забрать лето. Не знаю, как у вас в Баварии, а у нас за гаражами за такое часы снимали. Сережка, привет! Буди страну, давай шум, отлично, нормально. Всадник здесь прислал какое-то видео и подписал государственный номер МГ-713. Вот такое, это
2: нужно... Интриговал.
1: Это нужно нажать и проголосовать, видимо, по всему.
2: Лучший номер.
1: Да, да, хорошо. Ну, я так понимаю, что что-то по теме. Анастасия, добренькое утречко, ребятушки. Ну, давайте уже будем как бы выезжать, а то что-то я давно на работу не ездила. Вася, хорошо, ну давай. Все, Люся Фортана, да, была? Люся? Люся

0: gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Bučnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Владимир Белл.
4: Владимир Белл и его друзья.
3: Люди бодрые на СВХ+.
5: Да, ну да, такая ситуация. Да, такая ситуация. Значит, всадник, ну, изначально я так посмотрел, но вроде какая, ну, да нет смысла паниковать, а потом, чем больше понимаю, тем больше, как бы, ну, страшнее становится.
6: Короче,
5: тем
6: больше волнуюсь.
5: Бояку на меня налил, значит, всадник в районе Плаконсенса заприметил, что в четверг или в пятницу, значит, туда приехал бусик красного цвета. Угу. Ну, и поставлен был на места, где обычно ставят грибники. И с тех пор вообще не двигается. Там и охотники приезжают, и грибники, ну, все приезжают и уезжают. А этот почему-то остался. Ну, и почему? Странно. Очень не похож на бусик, который сломался. Например, такое бывает, знаешь, ну, сломался бусик, но ты его оставил, и потом как бы, ну, ждешь, едешь помощь искать, а потом, ай, блин, слушай, потом заберу. Ну вот, но не похож на это. Ну, и соответственно, ну, как бы, тема очень серьезная. То есть человек мог реально погибнуть сейчас. Ну, например, там, так, просто скепсис,
6: ну,
5: вижу в ваших глазах.
6: Я просто в самом сериале
5: «Думай выше».
6: Тяжкие.
5: Значит, внимание, возможно, варят мед. Конечно, да, но тем не менее. Номер этого, по-моему, судя по всему, это бусик такой, прям бусик.
6: Красный номер.
5: Прямо красного цвета. Магний 713. МГ 713. Мало ли что. Но это все, что я могу сейчас сделать, как бы, ну, сказать. Но количество людей, которые сейчас, как бы, услышат, это нужно повторять на протяжении долгого времени. Вообще, наверное, надо, может быть, надо свои связи там в полиции как-то, ну, узнать там с человеком, все в порядке или нет. We'll be right back.

0: стоять в полях и любоваться, как осень лету на лету наносит клином журавлиным свой добивающий удар, товарищи, да-да-да. Ну, и что касается красного автобуса, это не желтый трактор, конечно. Но говорят, слушайте, ну, Мишка-то ходит, понимаете, опасность как бы есть. Пошел, да и по грибы там, по ягоды, да, у медведя в обору грибы-ягоды беру. Вот, это раньше так было, когда медведя-то не было рядом. А тут медведь, понимаешь? И твой красный трактор никуда не едет больше.
1: Я так хочу.
0: Это, знаете, Максим собрался за грибами, схватил корзинку, кепку, нож. Медведь собрался за Максимом, грибы расставил, сел за куст.
2: Пожалуйста.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: А еще лето, 31 августовская, добренькая, бодренькая утрица. Сегодня у нас именинная Вильма и Айгар. 7108 Айгаров,
3: ой,
2: ребята, популярное, популярное, конечно же, имя. И все такие головастые, рукастые, да? Рукастые. День борьбы с провалами в памяти, ребята. Когда последний раз боролись, не помните? День лошади сегодня, ой, какой хороший день.
3: Иго-го.
2: Что больше тебе всего нравится в лошади? Какая запчасть лошади тебе нравится больше всего?
3: Глаза.
2: Глаза. Окей, хорошо.
3: Они
2: ладно.
3: Всегда очень большие.
2: Я за лошадиные губы. Они всегда такие мягкие. Они еще больше, чем глаза, еще более мягкие, и из них торчат такие волосы. Это очень смешно. И вот так вот помацать, вот так вот, вот так вот. Иногда в Инстаграм что видишь, тоже такое. Нет-нет, да рука сама идет. Нет, да сама рука идет. Но тем не менее. Нет, вот лошадь на этом, в этом смысле, конечно, выигрывает 100 тысяч раз, ребята. Сегодня, кстати, день ветеринара. Мы благодарим, конечно же.
3: Спасибо вам.
2: Огромное спасибо за тяжелейший труд. Вот ваш, вот, и за заботу, и за профессионализм, конечно же. Вот, а сегодня день блога, пожалуйста.
3: Под музыку ведет, поздравляю.
2: Под музыку Вивальди бложится, давайте, ребята, да? Значит, сегодня день свахи. Кто такая сваха, знаете?
3: Роза Сибитова.
2: Что делает сваха?
3: Ну, она людей, это самое, объединяет, скажем
2: она
3: так.
2: Она людей объединяет, хорошо,
3: вот.
2: Объединяет, конечно, за деньги, да? Ну, давайте, ну, своих, конечно же, бесплатно, естественно, без денег. Вот, ну, и сегодня такой странный день, который день люблю судиться вместе с адвокатами. Как будто, значит, есть люди, которые пытаются судиться без адвокатов. И любят это делать без адвокатов.
3: Но у них плохо получается. У них обычно.
2: Нет, у них получается хуже гораздо. Люблю судиться без адвоката. Вот. Ну, 31 августа. Сегодня у нас родился Калигула, Гай Юлий Германик, между прочим, римский император. Да?
3: Ну,
2: сначала все было нормально, потом что-то как-то, то ли какая-то, какой-то энцефалит, то ли там какая-то подучая. В общем, что-то с мозгом произошло, как бы клинить человека стало, причем конкретно. Вот. И, соответственно, ну, в связи с этим очень много всего начало происходить не очень хорошего, потому что жители Рима сначала очень обрадовались, что Калигула, Калигула кричат. Они, хотя он сам не любил Калигулу название. Вообще, это такое, когда он там еще маленький при дворе бегал, и ему такую шили шикарнейшую форму, ну, военную форму. Он малютка совсем еще, ребеночек. А ему такие сапожки сделали. Ну, красивые. Ну, в общем, короче, точная копия, только маленькая. Это, ну, шедевр.
3: Маленький генерал.
2: Вот, и они говорили, называли его маленький сапожок. Вот, потому что, ну, Калигула.
3: Калигула.
2: Вот, и он не любил такое слово, но тем не менее. Ну, Гай Юлий Германик. Вот, ну, в оригинале.
3: Это настоящее имя.
2: Да. Мария Монтессори сегодня появилась на свет. Да, та самая женщина, благодаря которой, как бы... используя имя, которое очень многие продолжают зарабатывать до сих пор. Очень хорошо. А. Хотя очень многое от того, что сейчас продают под именем Монтессори, к Монтессори не имеет никакого отношения, но это не имеет также никакого отношения, как к нашей семье, вообще, жизни.
3: Это, так и живем.
2: Кого это заботит вообще? Так, сегодня день рождения у Ричарда Гира. Не так давно мы его тут в июне еще топтал с Локас 65 здесь на втором этаже у нас.
3: Ой, что устроил?
2: Пытался зайти на третий этаж, но не пустили. Вот там мы, знаете, как это не убрано. Там чердаковое помещение, ну и там как бы, ну так, ну не убрано. Ну вот, и туда не надо, Ричард, не надо.
3: Ну, иди туда.
2: Сегодня, а также Игорь Богомазов, певец, автор текстов песен, бывший участник группы «Отпетые мошенники». Сегодня тоже день рождения празднуют. Вот, но нет, именно так.
3: Кто его помнит?
2: Ну и ладно, на самом деле. Ну и ладно. Помните, как они в аэропорту им дали подписать одно, автографы написать?
3: Но.
2: Ну, типа, подпиши автограф.
3: Подпишите.
2: Он подписал, а это, короче, повестка в армию. Его сразу же и взяли. Там же на месте. Смотри всегда, что ты подписываешь.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Ну что, растопырка начинается.
2: Погнали.
1: Я прям чувствую, как вот завтра как септибрет, и начнется вот эта вот вся суета со всеми вытекающими.
2: Шуфутинский проснется.
1: Господи, при чем здесь Шуфутинский? Это бесконечная логистика детская. У мальчика вот Шуфутинский. Ладно. Значит, дорогие овны.
2: Овен.
1: Пока сегодня так. В ваших действиях несложно будет углядеть тенденцию к созданию вокруг себя хаоса. Быть может, стоит позволить себе сегодня быть ведомым, дабы избежать успешного завершения своих трудов по организации этого хаоса.
2: Телец. Возможно, тельцы, перемены вам ни к чему. Однако они все равно будут происходить. И вот сегодня можно как раз ожидать эти перемены.
0: Близнецы.
1: Ах ты, близнецы, сегодня вы с горечью обнаружите, что дело время потехи час. Вот. Так что уж постарайтесь получать удовольствие от работы хотя бы. Это максимально, что мы можем вам посоветовать.
2: Рак. Вы, раки, возможно, присоединились не к той компании.
1: О!
2: Да, взвесьте сегодня все за и против. Может быть, вы поймете, что пора не просто менять окружение, а сделать это как можно скорее.
1: Ничего себе.
0: Лев.
1: Вам сегодня, Лев, придется пройти на компромисс, ребята. Пройдемте-ка на компромисс, товарищи львы. В противном случае вами может произойти та же неприятность, что и со старухой, которая у разбитого корыта осталась. Короче, умерив свои амбиции, Лев, сегодня вполне можешь получить более богатые плоды, нежели сегодня будешь этой самой владычицей морской, Артемка, пытаться, так сказать, стать.
0: Дева.
2: Дева, сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет перед вами в сероватых тонах. Но не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.
0: Весы.
1: Передохни. Вот, весики, приготовьте на всякий случай сегодня жилетку. Очень большая вероятность то, что как бы в нее будут пытаться сегодня порыдать. Вы должны быть утешать, вы должны быть...
0: Скорпион.
2: Этот день просто необходимо отдать романтическим похождениям, скорпионы. И эффект будет незабываемым.
1: Романтические похождения в бухгалтерию.
0: Стрелец.
1: Внимание, стрелец, будь готов к тому, что задача, значит, примирения конфликтующих сторон между собой пойдет на твои стрельцовые плечи. Обычно это очень чревато нервными расстройствами различной степени тяжести. Однако, кстати, сегодня у вас все должно получиться ценой относительно небольшой крови. Так что, действуйте. Сегодня такое вам выпало. Такое.
0: Козерог.
2: Сейчас не время раскачивать лодку. Козероги, будьте уравновешены и внешне холодны. Сколь бы силен не был пожар страстей, бушующий в вашей душе.
1: Так.
0: Водолей.
1: Вы подобно волшебному фонарю проецируете на все собственное видение жизни. Диафильмы такие показываете, да? И крайне удивляетесь, когда кто-то начинает громко протестовать. Прислушайтесь, к чему-нибудь, кроме самого себя, немножко полегче станет, Водолей.
0: Рыбы.
2: Сегодня вы можете впустую потратить целый день в погоне за чем-то, чтобы постоянно ускользать, но не теряться из виду, как бы подразнивая вас и провоцируя на новый рывок. Рыбы. Прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно ли это вам.
0: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
3: СВХ+.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.

0: Бодрячки бодрые на СВХ плюс.
1: Одна ты такая, я тебя знаю.
0: СВХ плюс.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Красавчик Ричард Гир. Сегодня день рождения свой празднует. Большое спасибо. Я, честно говоря, за красотку я очень сильно благодарю. Несмотря на то, что ну, я-то не очень гей, понимаешь, но Ричард Гир...
3: Но все равно спасибо.
2: Но Ричард Гир-то красавчик, да, согласитесь. Кстати, в школе профессионально занимался и гимнастикой. Вот, и благодаря, кстати, спортивным успехам получил стипендию в Массачусетском университете. А когда то есть, у тебя обучение твое идет бесплатно, понимаешь? Это тоже очень
3: это
2: хорошо.
3: Это круто.
2: Вот, конечно, конечно. Там, 2 года изучал философию, драматическое искусство, но бросил учебу, чтобы стать профессиональным актером. Это отдельное образование, другое совершенно. Значит, талантливейший музыкант, смотри, играет и на трубе, и на гитаре, и на фортепиано. Как, в принципе, изначально-то фортепиано, естественно, для всех остальных музыкальных инструментов. Вот. И, кстати, помните знаменитую сцену в отеле? Ну, где? Значит, Джулия Робертс спускается в лобби бара закрытого уже ресторана в отеле, там, ну, не в лобби бара, в закрытый ресторан уже ночь. Где, она такая, где Ричард Гир? Где Ричард Гир? Надену как я этот халат и пойду посмотрю, где он там, Ричард Гир.
3: Куда пропал?
2: Да, где? Ричард Гир сидит в закрытом ресторане и для там официантов, поваров, они там где-то там что-то там сиськонькают вокруг, а он играет для них на рояле, ну, который стоит в этом зале ресторана.
3: Да-да-да, был такой.
2: В нашем зале ресторана. Вот, так вот, ну, естественно, значит, что он играет? А играет он, кстати, в фильме, да, то есть он, в кадре он с ним, он играет произведение собственного сочинения, вот, и играет самостоятельно, без дублеров.
3: Ой, свое
2: без
3: играет.
2: Без подтанцовки, конечно.
3: Молодец какой.
2: Есть, ну, потому что молодец, он как бы, я же говорю, он очень хорошо играл. Значит, смотрите, он вообще частенько отказывался от культовых ролей.
3: Например?
2: Отклонил предложение сыграть Джона Маклейна в «Крепком орешке». Фильм, который, ну, для вот 250, как минимум, миллионов человек, которые живут в Соединенных Штатах Америки, это самый, это как «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ну, то есть, смотрят все.
3: То есть, культовый.
2: Каждый год, уже 50 лет, смотрят каждый год, как минимум раз. Это «Крепкий орешек», он отказался. Дальше ему предлагали роль Нео в «Матрице». Он тоже отказался.
3: Такой,
2: нет, но при этом взял роль в «Американском жиголо». Например. Вот. Ну, а от нее даже Джон Траволта отказался.
3: А Ричард Гир сыграл.
2: Вот, ну, я не берусь, как бы. Судить для меня, Ричард Гир, это вот тот самый вот с красоткой, с зонтом на белом лимузине в конце ехал. Вот это вот все. Кстати, фильм «Хатико». Помните, «Не было печали», «Хатико» скачали мы? Да?
3: Да.
2: Посмотрели?
3: Помню.
2: Ну, в общем, короче, смотрите, он же снял там. И «Хатико» самый верный друг. Это одна из лучших постановок, потому что несколько режиссеров и съемочных групп, соответственно, брались за дело. Но именно вот это вот «Хатико» самый верный друг 2009 года стал, в принципе, каноническим для всего мира. Вот. И, внимание, с этого момента значит, Ричард Гир стал национальным любимцем в Японии. Вот, потому что молодец, хороший.
3: Им
2: вот,
3: очень сильно понравилось.
2: Потому что история японская, и вот очень хорошо сыграл. Вот, так, вот такой и должен быть, вот, значит, как бы, вот таких вот ждут собаки. Ну, примерно так. Вот, значит, пригласили, кстати, сняться в серии вирусных японских рекламных роликов газированной воды. Я не знаю, правда, это хорошо или плохо.
3: Ну, наверное, хорошо. Деньги-то самое.
2: Ну, и, конечно же, вот 3 июня был здесь у нас на Слокос 65 в качестве председателя совета директоров международной компании «За Тибет», которая выступает. Ну, он как бы с Далай-ламой там на короткой ноге борется за права, значит, тибетцев, тибеток. Вот, соответственно, там же не только тибетцы, там и тибетки.
3: Конечно.
2: Как бы, ну и вот, вот такой Ричард Гир. Don't you shit.
3: С днем рождения.
2: Поздравляем, да, happy birthday, ребят. У вас, кстати, в один день с Ричардом Гиром день рождения.
0: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
5: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Радио СВХ Плюс представляет.
7: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
6: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
7: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
8: Люди бодрые.
9: Владимир Вэл и его друзья.
8: На СВХ Плюс.
10: Если не твоя невеста, положи на место, положи на место.
8: СВХ Плюс.

0: ВХ плюс.
1: Это становится совсем интересно. Соревнования роботов-гитаристов. Гитаристов. Вертер, перелогиньтесь, пожалуйста. Дорогие друзья, значит, внимание, мы с Александром уже с самого раннего утра были в приподнятом настроении по причине того, что на этой неделе у нас есть возможность, значит, в конце недели разыграть прямо три пары билетов на сплинов.
2: Все верно.
1: Три пары билетов на сплинов.
2: Получилось раздобыть.
1: Имеем возможность, вот, и, соответственно, сделаем так, у нас будет пять финалистов, и три пары билетов будут разыграны.
2: Ой, круто.
1: Ну да, ну вот.
2: Троим повезет.
1: Вот такое, троим повезет очень, прям вообще
2: и
1: очень хорошо.
2: Еще плюс один у каждого.
1: Поэтому, дорогие друзья, для того, чтобы, ну, покуражиться с самого раннего утра, да и плюс еще ко всему, еще не за красивое спасибо, а за блины на сплины, на блинчики, на сплинчиков. Дорогие друзья, прямо сейчас мы уже делаем опрос, кто... 8 часов 10 минут хочет принять участие в знатной целовахе. Вот, 25-45-25-25. Тебе достаточно просто на WhatsApp нам написать «хочу целоваться», и этого будет вполне достаточно для того, чтобы...
2: И дальше мы уже
1: сегодня,
2: выберем.
1: И дальше, да, мы сегодня выберем. Вот, и сразу начнем.
2: Раздачу слонов.
1: Население.

0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Днем по стране от 19 до 25 градусов тепла. В Лепае-Вентспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе – Резекне 23-24 градуса, в Риге до плюс 22.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Банки подсчитали, что экономика Латвии во втором квартале выросла почти на 3%. Сегодня будет опубликована официальная статистика. Близких родственников 33 жителей Латвии, пропавших без вести после катастрофического наводнения в Непале, призывают сдать образцы ДНК. Через неделю после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на 23 августа, без электричества оставались больше 200 клиентов Садула Стиклс.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Банковские аналитики считают, что во втором квартале экономика Латвии выросла на 2,5 или 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года в этом диапазоне. Проверить точность этих прогнозов можно будет сегодня. Центральное управление статистики днем опубликует официальные данные о росте ВВП. По данным экономистов, почти 3% рост в апреле-июне могли обеспечить обрабатывающая промышленность, информационные технологии, строительство и рынок недвижимости. Небольшой вклад могли внести также туризм и индустрия развлечений. Спад продолжается в транзитной отрасли. Активность розничной торговли также снизилась по сравнению с первым кварталом. Близких родственников 33 жителей Латвии, пропавших без вести после катастрофического наводнения в Непале, призывают сдать образцы ДНК. Это можно сделать в государственной полиции, предварительно согласовав место и время. Среди опубликованных имен спасенных жителей Латвии до сих пор нет. Многие из пропавших должны были вернуться в Ригу накануне. Связь с пострадавшим регионом затруднена из-за отсутствия как телефонной связи, так и интернета. Власти Непала намерены похоронить неопознанных погибших, предварительно взяв и зарегистрировав образцы ДНК. По последним данным, число погибших в результате паводка на севере Непала превысило 900 человек. Еще сотни числятся пропавшими без вести. Примерно половина из них – это туристы. Сегодня в Золе туда откроют сад памяти погибших при обрушении магазина «Максима» в 2013 году. На территории высажены декоративные кустарники и белые цветы, а также установлены 54 сферы из нержавеющей стали. Каждая из этих сфер посвящена человеку, погибшему в трагедии 21 ноября 2013 года. Памятное место создала Рижская дума. Работы обошлись примерно в 2 миллиона евро. Через неделю после бури, которая бушевала в Латвии в ночь на 23 августа, без электричества оставались больше 200 клиентов Садула Стиклс. В Курземе и Видземе основные повреждения были устранены, ремонты продолжаются в трех краях – Екапилс, Прейлю и Резекнес. Здесь повреждены длинные участки линии электропередачи в лесах. Для отдельных домов вместе с самоуправлением организовано временное электроснабжение. ЛТВ сообщает, что буря выявила серьезные недостатки в готовности Латвии к длительным перебоям с электроснабжением. К примеру, встроенные генераторы есть только на 69 заправках из 596. В нескольких местах по Латвии одновременно прекратили работу АЗС, мобильная связь и магазины, не было и водоснабжения. Теперь государство рассматривает план обязать ряд частных компаний, сети заправок, магазинов и аптек обеспечить возможность работы во время кризиса. Мобильные операторы должны будут обеспечивать автономную работу ключевых базовых станций в течение как минимум 72 часов. В самоуправлениях также предлагается создать пункты, где жители смогут получить информацию и зарядить телефон. Совет по общественному транспорту сегодня обсудит возможное повышение стоимости билетов на проезд в региональных автобусах. Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные контракты, заключенные еще в 2019 году. По их словам, действующие условия при нынешних расходах и ценах на топливо приводят лишь к убыткам. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис ранее допустил, что из-за нехватки бюджетных средств цены на билеты могут повысить. Также рассматривается введение частичной платы для пассажиров, которые сейчас пользуются льготами. За день до начала нового учебного года остается неясным, будут ли приняты изменения стандартов образования, предложенные профильным министерством. Сегодня эти изменения обсудят партии, входящие в правительство. Минобразование и науки предлагает изменить порядок оценки знаний и условия сдачи централизованных экзаменов. Для девятиклассников могут ввести экзамен по естественным наукам. При этом при выдаче аттестата об основном образовании предлагается учитывать годовые оценки, а не результаты централизованных экзаменов. В средней школе планируется отменить обязательную сдачу одного экзамена углубленного уровня для всех учащихся. С началом нового учебного года водители призывают планировать больше времени на дорогу с утра и быть особенно внимательными возле школ круглосуточно. В сентябре полиция усилит контроль вблизи учебных заведений. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, ну что, суета-сует. Дорогие друзья, добро пожаловать. У нас 31 августа. Сегодня точно доедаем лето уже все вместе, накинувшись. И, знаете, очень быстро все это у нас получится. Когда все вместе, дружненько на что-нибудь наваливаешься, то тогда и хорошо. Так, ну, с самого начала анонс произошел. У нас вот-вот будет концерт Спленов, да, 5 числа.
3: Уже в субботу.
2: Сентября месяца. И, соответственно, решили мы, у нас будет три комплекта на Спленов.
3: По два билета.
2: Три комплекта по два билета, абсолютно точно. И вот в эту пятницу уже примем решение. Вот у нас будет пять финалистов и будет три победителя. Из которых,
3: целых три.
2: Да, сразу же три победителя. Вот, так что готовьтесь, шансы очень велики. Так что прямо сейчас, в принципе, мы можем уже начинать. Слава богу, есть ответственные люди, которые вовремя прислали все и защиту. Там замена на замене. Кто готов принимать участие? Я готова. Ну что ж, ты принимаешь участие. Подтверди, готов. Ой, я не готова. Готов принимать участие? Я готов принимать участие, конечно. Давай, заполни проформу. Алло, ты здесь? Ну нет, никто же, это же не дозвон, это же переписка только, понимаете, неправильная
3: запись. Она звучит именно так.
2: Озвучка. В общем, короче, дорогие буксующие, мы вас, в черный список уже посадили, вы будете сидеть в яме до конца учебного года. Ну, естественно, вот, всякое, мы вас будем...
3: Страшное наказание.
2: Не, мы просто будем там эти пачки, пустые пачки с подчипсами кидать в эту яму и так далее. Ладно, все. Давайте так, ребята, мы приступаем прямо сейчас. Куражиться, потому что это все наше очень любимое.
4: У верблюда губы есть, не для целоваться. Он колючки ими ест, чтоб потом плеваться.
2: Вот оно,
3: итак, знакомимся.
2: Итак, кто у нас? Будем кто у нас вот этими... Значит, давай сначала познакомимся с Вандерсала, который будет принимать Спленов, ребятушки.
3: Ну да, уже в эту субботу, 5 сентября, эксперты породистой меланхолии, музыкальные философы Александр Васильев и группа Сплин едут к нам.
2: Едут к нам, и, соответственно, где у нас билеты продаются?
3: На fridayticket.com.
2: А еще где?
3: У нас в раздаче.
2: У нас в раздаче, абсолютно верно. И вот прямо сейчас мы, естественно, будем звонить. Сегодня у нас девочка по имени Наташа выбрана была как девочка, которая будет нас всех своим голоском с утра радовать.
5: Алло.
2: Я надеюсь. Здравствуйте, Наталья. Кушайте варенье. Или вам не нравится наше угощение? Наталья, я просто сказал, что сегодня именно Наталья будет нас радовать голоском и потом сказал слово «надеюсь». А когда вы сказали «здравствуйте», я тогда слышу, что радует. Очень хорошо.
5: Я очень рада.
2: Ну, сегодня, Наташенька, дорогушенька, вы у нас сегодня целовака. Вы сегодня будете хитросплетение одного мальчика разгадывать. Значит, мальчиком выбран у нас Сережа, а не Александр. Да, Александр, который очень долго думал. Александра мы посадили в тюрьму, в такую, маленькую, детскую тюрьму. Вот, он сидит в уголке. И там мы ему кое-что будем там кидать, конечно, вот время от времени. Там иногда пирожок какой-нибудь.
3: И через окошко билетами нас будет хвастаться.
2: Но в основном то, что не будем доедать мы будем кидать.
3: Это тоже.
2: Конечно, так было всегда. Наташенька у нас целовака. Прямо сейчас, Наташенька, уже Сереженька расставил свою защиту. Вот, я бы даже сказал, где-то липкую защиту. Ваша задача целовать не в ту щеку, которую он защитил, а в другую как раз таки. Погнали прямо сейчас. Сейчас, секунду. Значит, смотрите, что мы должны знать про Сереженьку? Значит, считает себя главным слушателем СВХ+, во-первых.
3: Это почетно.
2: Значит, и принимал участие, это не в первый раз, он пытается где-нибудь что-нибудь выиграть, естественно, в третий раз, пожалуйста, у него, да. Вот, и всегда, думаю, выигрываю. Это очень хороший настрой, я считаю, правильно? Правильно. Ну, а мы давай его перенаташим, правильно? Можно же так сказать, перенаташим.
5: Можно.
2: Вот, сейчас мы... Давайте, дорогая Наталья.
5: В левую.
2: Поехали. Левая. Сережа защитил левую. Поехали дальше. Куда?
5: Правую.
2: Пробуем. Давай. Сереженька защитил левую. Так, давай, куда? Угу. Давай, думай.
5: Еще раз правую.
2: Еще раз правую? Точно?
5: Да.
2: Ладно.
5: Точно.
2: А я пока не переспрашиваю еще, видишь, это я так просто пока. Защитил правую как раз таки. Ой, а я почему-то тебе нарисовал плюсик, а не...
3: Так, 1-2.
2: Значит, 1-2, пока не в нашу, да, Наташа, пользу. Давай дальше, куда?
5: Ну, давайте в левую.
2: В левую? Это твое заднее слово?
5: Да, это последнее слово.
2: Последнее слово вообще должна съесть корова. Если я тебе такой аргумент выдаю. Будешь менять или не будешь? Или так и оставишь?
5: Не буду.
2: В левую целовать?
5: В левую.
2: В левую целовать?
5: Да.
2: Изволишь в левую целовать меня? Ну вот и сама вот виновата. Я пытался изо всех сил, пытался тебя за уши вытянуть из этого болота, в которое ты сама себе затащила сегодня. А там Сережка в болоте на своем, так сказать, на своем родном участке взял и тебя перецеловал.
3: Наташенька,
2: ну мы старались как могли, Молодец, Наташенька, хорошего тебе дня, последнего летнего. Ты работаешь?
5: Да, спасибо.
2: Ты работаешь сегодня?
5: Работаю, да.
2: Ну, нечем, вот как бы нечем тебя успокоить.
5: Работа любимая, поэтому все хорошо.
2: Все окей. А ты что будешь делать? Ну, вот, что ты любишь больше всего в своей работе? Что больше всего?
5: Все, что я, в принципе, делаю, ну, но...
2: Скажешь, что ты делаешь?
5: Обрабатывать заказы. Я оператор по обработке заказов.
2: То есть к тебе разные люди, совершенно с разным опытом и, так сказать, скиллами, да, то есть умениями, да, присылают свои заказы. Кто как умеет? Кто как умеет? А твоя задача, да, четенько все навести в этом порядочек, сделать так, чтобы заказ люди получили, правильно?
5: То есть совершенно верно.
2: Это работа с таблицами, с базами данных и так далее, да? Вот это вот все.
5: Да, да, в том числе.
2: Ты моя хорошенькая.
3: Вот. А ведь могла сказать обед.
2: Что обед?
3: Самое любимое в работе.
2: Самое любимое в работе обед. Ну, это те, кто страдать приходит на работу. А Наташка, судя по всему, приходит и зарабатывать, и еще
3: и радоваться.
2: Хорошо время провести. Вот. Завидуем мы, Наташка, тебе очень-очень-очень всей страной. Всей страной. Пока. Все. С наступающей тебя осенью. Вот.

0: И первый участник, президент на два пригласительных билета
1: на сплин.
0: На сплин. А напоминаю, мы в пятницу разыгрываем аж три комплекта по два билета. Ну вот, один из первых, это Сереженька, который сегодня очень так логичненько, хитренько расставил. Так что Наташенька, хитрый человек, эксперт по заказам, между прочим, не смогла я обработать этот заказ, так сказать, предсказав, что он назаказывает. Ну, назаказывал себе, черт знает чего, черт знает как-то, правое это, левое. Вот, ну, я бы не смогла даже, эксперт, молодец.

0: danseur.
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte Cielaviņa, Staburadze, 700 gramu, 8,99 eiro. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 eiro. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей.
5: Бытовой техники, мебели, стройматериалов.
4: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
5: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
4: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
5: Проще, только телепортация.
4: Команда 24.lv 20167006.
6: А я только что подписалась.

0: ветеринара, ребятушки.
1: СВК Плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Товарищи эксперты в области ветеринарии. Вот гип-гип-гип-гип-ура. Слушайте, знаете, что одна из самых главных задач ветеринара на данный момент,
3: так,
0: это
3: какая?
0: Объяснить нам, владельцам, опасность самолечения своих собак, ребятушки.
3: Вот да.
0: И парацетамол, который, ну, безопасный для человека, очень опасный является для кошек из-за отсутствия у них определенного фермента в печени, например. Да, ибупрофен вызывает тяжелейшее отравление у собак, например. В общем, короче, послушайте, в отличие от обычных врачей, которые, вот, допустим, занимаются только... Вот, у них есть один, допустим, у врача один тип пациента. Да, человек. Ветеринару широкого профиля, ну, который работает обычно в ветеринарной клинике.
3: Ну, самый обычный, да.
0: Туда несут всех, понимаешь? Ему нужно быть, значит, знать анатомию, биохимию, физиологию десятков разных видов. От хомяка до попугая, козы, лошади. Возможно, даже где-то кто-то и слона, конечно же. Вот, ну, у нас, конечно, ну, как бы, нам не нужно, у нас здесь нет ближе, у нас даже в зоопарке нету, вот, ну, а у кошек и собак и птиц совершенно разные реакции на одни и те же лекарства, и это все должен знать человек, который работает вот здесь, за углом, в ветеринарной клинике, ребятушки, так что...
3: Ой, сколько
0: вот,
3: он знает,
0: вот
3: да.
0: Какое, одно дело, допустим, ты работаешь с человеком, да, значит, что у вас болит, и то врут, конечно же, да, мы врем, как пациенты, вот, но тем не менее, тут легче, гораздо. Потому что...
3: Там хоть какую-то правду можно
0: подожди,
3: вытянуть.
0: Там ты нажал, и ты сразу видишь.
3: Вот, болит.
0: Вот. То, соответственно, пациенты, те, кто, кого приносят, мы приносим к ветеринарам, эти пациенты не могут рассказать о своих симптомах и объяснить характер боли. Вот. Показать, где именно локализуется дискомфорт. А ветеринар же работает как дютик, детектив, да, опираясь на исключительно на

0: клинический осмотр, ну или язык тела животного. Видели, как они завладевают вниманием и любовью наших собак? Ага. Вот я видел, как, значит, взрослый мужик, здоровый такой, так. Ну прям детина, да? И по глазам видно, добрый человек. Ну вот такой. И вот я впервые в жизни ему привел своего скокер-спаниеля, и как он быстренько такой... Вы видели, помните ли вы фильм, который назывался «Планета Кейп Пэкс», где Кевин Спейси играл?
1: Что там было?
0: И там, значит, чувак приехал в гости к своему, ну, назовем это, доктору. Вот, и у него там собака-ретривер золотистый. И как он быстро вошел с ним в контакт. Как именно для человека это странные какие-то действия такие, но... А для собаки это прямо вот... О, дружбан приехал!
1: Все, дружим!
0: Рам-рам-рам-рам-рам!
1: Дружба навек!
0: Так вот, то же самое приблизительно, очень похоже, какие-то нестандартные для человека движения сделал, значит, ветеринар, который первый раз видит мою собаку, и она моментально стала его прям дружбаном. Прям класс вообще! Вот, современная ветеринария ничем не успевает... не уступает, кстати, человеческой медицине. Напоминаем, друзья, уже существуют ветеринары и онкологи, и кардиологи, и офтальмологи, и ортопеды, и дерматологи, и реаниматологи. Значит, животным проводятся сложнейшие операции, МРТ-диагностика, химиотерапия на любой кошелек.
1: Да.
0: Ну, на любой кошелек, потому что это все, это стоит столько же, ровно столько же, вот любой там какой-то, я не знаю, этот самый, ну, как это, УЗИ, да, аппарат, или, допустим, рентген, он стоит столько же, сколько для человека, а это космические заоблачные цены. Потому потому что одно другое тянет, ребята. Специалисты по экзотическим животным сталкиваются с невероятными вызовами. Им приходится ставить пломбы тиграм, делать кесарево сечение змеям, проводить операции на глазах у рыбы, диагностировать заболевания у пауков, птицеедов, ребята. Так что то, что наша кошечка, собачка, это такое. Ну, штатно.
1: Это база.
0: Потому что в ветеринарку везут всех, понимаете? Вот и вот сегодня вот эти специалисты по разным, как ты у паука птицееда что-то там диагностируешь, вообще понять не имею, а надо, потому что для многих пауки птицееды, например, это часть бизнеса или часть жизни. Член семьи. Прикинь, член семьи. Ну и, естественно, одна из самых травмоопасных профессий — это ветеринарный врач. Я видел, как, допустим, котика привезли. Он там устроил. Блин,
1: клиника закрывается.
0: Это клиника закрывается, понимаете? Там нужно вообще все отцеплять вообще. Котик, попробуй сейчас, говорит, приви. Ну, давай, давай подойди ко мне с этим шприцом. Просто помоги. В общем...
1: Не выйдешь отсюда.
0: Дамы и господа, давайте поаплодируем нашим героям. Сегодня день ветеринара.
1: Спасибо вам.
0: Да, огромное спасибо.

0: вас и барана?
1: Берна воскрешен, барана стоит весь перекресток, трамвай поперек стоит. Все стоит.
0: Все стоит, и мы стоим, и мы ничем, и мы не отстаем. Молодец, Лариска, спасибо большое. Стоит. Берна воскрешен, барана посреди перекрестка, еще и трамвай. Пожалуйста.

прогон погоды на сегодняшний денечек. У нас сегодня по стране облачно, прояснение без существенных осадков где-либо. Да, днем Лепа и Венспилс прогреваемся до плюс 19, Даугавпилс разогнать 23-24. Ох, лето прямо. Ну, столица, кстати, тоже 22 градуса.

0: Новости спорта.
1: Первая ракетка Латвии Алена Остапенко опустилась с 31 на 32 место в мировом рейтинге, а Дарья Семенистая сохранила 109 позицию. На открытом чемпионате США Семенистая проиграла австралийке Storm Hunter в решающем матче квалификации со счетом 4-6, 1-6. Она еще может попасть в основной турнир вместо одной из участниц, если та не сможет выступить. Алена Остапенко начнет соревнования сразу в основном турнире. В рейтинге текущего сезона среди пар Остапенко и представительница Тайваня Шу Вэй Се занимают 7 место и претендуют на участие в итоговом турнире женской теннисной ассоциации. Сербский теннисист Новак Джокович неожиданно проиграл аргентинцу Мариано Навоне уже в первом круге US Open. Пятисетовый матч завершился со счетом 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. Джокович рассказал, что во время этой игры испытывал проблемы со спиной, тошноту, судороги и боль. Из-за поражения серб не защитил очки за прошлогодний выход в полуфинал и впервые с июля 2018 года покинет первую десятку мирового рейтинга. Джокович 4 раза выигрывал турнир в Нью-Йорке. Лидер чемпионата Латвии по футболу РФС на выезде победил клуб «Огре Юнайтед» со счетом 3-0. 2 гола с пенальти забил сербский защитник Александр Филиппович, причем оба 11-метровых назначили после просмотра видеоповторов. Третий мяч забил Растан Джики после передачи Яниса Икаунекса. С начала второго тайма хозяева играли в меньшинстве после удаления Кристерса Чудерса. РФС набрала 69 очков и сохранила первое место, опережая клуб «Рига» на 4 очка, при этом «Рига» провела на один матч меньше. Трехкратный обладатель золотого мяча Мишель Платини считает одним из главных претендентов на эту награду грузинского футболиста Хвичу Кварасхелию из «Пари Сен-Жермен». Платини отметил, что Кварасхелия выиграл с командой Лигу чемпионов. По мнению Платини, награды также заслуживают Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Родри и Фабиан Руис. Он добавил, что Мбаппе провел сильный сезон и стал лучшим бомбардиром, но не выиграл крупных командных трофеев. Испанский футбольный клуб «Барселона» договорился о переходе бразильского нападающего Габриэля Жезуса из лондонского «Арсенала». Сумма сделки может составить 14 миллионов евро. С учетом бонусов английский клуб также получит 20% от следующей продажи игрока. Жезус должен пройти медицинское обследование и подписать контракт на 2 года с возможностью продления еще на 1 сезон. Тем временем туринский «Ювентус» предложил «Манчестер Юнайтед» 2,5 миллиона евро за аренду нидерландского нападающего Джошуа Зиркзе с правом выкупа за 30 миллионов. Английский клуб хочет получить за игрока в общей сложности 35 миллионов евро.
0: Новости спорта.

0: тела.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
2: Дорогие братья и сестрицы Овны, вот прямо сейчас, и в принципе для всех остальных тоже, естественно, бодрый краткоскоп, как у каждого сегодня складывается, сейчас вы узнаете. Внимание! Значит, сегодня вообще вам, дорогие Овны, лучше даже и не пытаться контролировать все самостоятельно и позволить кому-то направлять вас. Помните вот это вот, когда через ваш телефон как кто-нибудь Стив Джобс или Билл Гейтс за вами следит? Да, говорит, слушай, Билл Гейтс, пожалуйста, давай, начни уже мною как бы руководить, потому что сам я, говорит, не вывожу, пожалуйста.
3: Телец. Перемены все равно придут, даже если ты, телец, к ним пока не готов.
2: Даже если ты, телец, я тебе, конечно, верю.
1: Близнецы.
2: Работы сегодня будет больше, чем развлечений, дорогие близнецы, к этому будьте готовы, поэтому постарайтесь найти удовольствие и в делах своих.
3: Рак. Присмотрись к своему окружению, рак, и подумай, действительно ли тебе по пути с этими людьми?
2: Лев. Умерят амбиции свои, львиные, согласись на компромисс сегодня, если будет такой предложен. Вот, а так получите гораздо больше, чем требуя какое-то что-то быть владычицей морской.
1: Дева.
3: Не расстраивайся из-за мрачного настроения, Дева. Иногда полезно просто дать себе передышку.
2: Так, пожалуйста.
1: Весы.
2: Внимание, весики. Будьте готовы послушать и поддержать человека, которому сегодня особенно тяжело. Так, пожалуйста.
1: Скорпион.
3: Скорпион. День отлично подходит для романтики и ярких впечатлений.
2: Угу.
1: Стрелец.
2: Вам сегодня удастся примирить конфликтующие стороны и избежать серьезных при этом последствий, дорогие стрельцы. Прям какой-то Купперфильд у нас.
1: Козерог.
3: Сохраняй внешнее спокойствие и не позволяй эмоциям раскачать ситуацию. Козерог.
2: Козерог, мой любимый, кстати, вернулся. Борис, привет!
1: Водолей.
2: Водолейцы, прислушайтесь сегодня к чужому мнению и не пытайтесь навязывать всем свое видение. Уже достали, вот где сидите.
1: Рыбы.
3: Прежде чем гнаться за очередной целью, подумай, рыбы, действительно ли она тебе нужна, эта цель?
2: Эта цель тебе нужна.
1: Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Эй, брален, мне апарваться, сел сегодня.
2: Пьеси стави, без лифта. Каста чури 40 сейчас гастес.
1: Паника? Не.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
6: На микрофоне Владимир Вэлл и его банда.
7: На СВХ плюс.
8: Ребят, извините, тут это самое. Денис Буханский написал песню про Дениса Буханского.
9: Надо послушать.
8: Да-да, свои рядом, значит, вечер будет наш. Буханский собирает всех за общий стол. И интересуется, ребята, а есть вариант запустить ее в ротацию эфира? Я поржал, он говорит, это не ответ. Ответ нет, Буханский. Значит, но мне очень понравилось, когда ты пишешь песню про себя, какой ты крутой. Это когда мы в... Это же как Тимати, правильно?
9: Да.
8: Но только Денис Буханский, вот. Значит, нет, слушай, но это не скромно.
9: Местный Тимати.
8: Хотя, допустим, вот смотрите, если чем говорим про Чендлера Бинга, да, например. Знаете, кто такой Чендлер Бинг?
9: Поясни.
8: Он говорит, мы не знаем никакого, ну, пускай будет Сережу, мы знаем меня, мы желаем счастья мне, мы любим...
9: Это ко мне.
8: Мы любим меня. Вот. Слушайте, значит, товарищ Буханский, нет, песню про себя, мы, вернее, про тебя, от тебя мы играть не будем. Мы уж тем более не будем, даже ну, разочек не то, что в ротации. Слушайте, ну, у нас лето. Лето Алиса, ребята, лето подходит к концу. И, ну, каким бы ни было, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Мы в разных, значит, направлениях были, ну, все разные. Ну, обстоятельства у кого-то больше похожи друг на друга, у кого-то меньше похожи друг на друга, тем не менее. Есть предложение прямо сейчас, вот такую мантру, сказать спасибо большое лету. Знаете почему? Какой бы оно ни было. И что бы даже ни произошло, да? Спасибо большое, чтобы не спугнуть следующее.

0: куриный бог. Знаете, что такое куриный бог? Куриный бог.
1: Даже представить себе не могу.
0: На море лежит плоский камень, и внутри у него дырка. Это называется куриный бог. Вот этот камень с такой дыркой посередине. Куриный бог называется. Ну, вот вы когда-нибудь выйдете из своих соцсетей, да, вот, и пойдете, погуляете по морю.
1: Не будет такого дня.
0: У вас, конечно, будут болеть ноги, вы будете плакать, и говорят, не это самое, заберите меня домой, я вот здесь останусь. Вот. Дорогие друзья, я думаю, что хватило по времени вспомнить хорошее. Это наш маленький тренинг. Сказать большое спасибо этому лету за то, что вот оно было таким. Я сразу предупредил, это для того, чтобы следующее было не обиделось и было лучше. Куриного бога я вспомнил, потому что именно этим летом я нашел самого красивого куриного бога в своей жизни. И я почему-то...
1: Как сломать зумера?
0: Я просто это знал. Я просто знал, что это куриный бог. Понимаете, вот так бы просто камень с дыркой...
1: так петушиный бог бы был.
0: А так я знаю, что это куриный бог, ребятушки. Ну и сегодня, между прочим, у нас Международный день лошади, ребятки. Уже подготовлена песня «Молодая лошадь». Обязательно. На ее конюшне маловато площади. Значит, давайте вспомним про лошадиные глаза. Это одни из самых крупных среди всех наземных млекопитающих. У кита больше, но он не наземный, он, назовем тебя, околоземный. Вот, значит, благодаря, значит, боковому расположению их, и они такие выпуклые у нее. Внимание, угол зрения лошади составляет почти 350 градусов.
1: Ой, прикольно.
0: То есть, как будто бы...
1: Все видишь.
0: Вообще все вокруг себя. Внимание, единственное, есть две, слепые зоны, где лошадь не видит. Это прямо перед кончиком своего носа и прямо, там, где втыкается хвост и все остальное.
1: Важная зона.
0: Скажем
1: так.
0: Смотрите, все остальное лошадь видит. А что мы делаем, когда подходим к лошади?
1: Ну.
0: Мы прям начинаем что-то трогать прямо там, где она не видит.
1: Ой, как страшно.
0: Прикинь, вообще, сами не зная того, мы начинаем с ней контактировать в той зоне, где она,
1: что происходит?
0: Что делает этот незнакомый человек, и она не видит.
1: Угу.
0: Это делайте выводы, это раз. Ну и второй, я в связи с тем, что она не видит еще там в районе своего хвоста и всех остальных вещей, которые там, на этой линии все ровно располагается. Вы же знаете, что к лошади вообще сзади подходить нельзя.
1: Она может испугаться.
0: Копытом тебя по зубам испугать.
1: Ага. Ца. Именно так.
0: Испугали тебя, вынося твою шуфлятку. Вот это. Вот именно так.
1: Далеко за горизонт.
0: Это называется испугаться. Конечно. И так вот, я еще думал, как они так четко выцеливают? Сзади так, как четко выцеливают? Дело все в том, что это вообще не сложно. Теперь зная, что информация о том, что она видит 350 градусов, а вот эти 5% с одной стороны, 5% с другой стороны, не процентов даже, там меньше, чем 5%, это градусы, 5 градусов спереди, 5 градусов сзади, то есть она чуть-чуть не видит. Короче, ей прицеливаться не надо. Она тебя видит, и тут ты пропадаешь из ее поля зрения, это значит, что ты точно там, где надо просто. Тебе нужно... Где надо просто хопа! И все!
1: И ты улетел.
0: И очень даже легко, ребята. Значит, смотрите, лошади спят стоя, могут. Оказывается, у них знаете, когда у тебя... Ты используешь какой-нибудь сборный столик какой-нибудь со сборными ножками, которые пополам ставят. Короче, когда ты выставляешь ножки, тебе нужно закрепить их. Сделать так, чтобы они жесткими стали. Короче, лошадь реально может блокировать свои суставы, что позволяет мышцам полностью расслабиться без риска упасть. Она становится столом в этот самый момент о четырех ногах. Прикиньте.
1: Прикольно.
0: Она может суставы свои зафиксировать, и мы расслабить мышцы. Все, на четырех
1: столах.
0: Однако для погружения в фазу глубокого сна все-таки им необходимо хотя бы на полчаса на бочок лечь. Хорошо. То есть, это нужно, чтобы здоровье было. С точки зрения эволюции копыта Ребята, знаете, что я сказал?
1: Так.
0: Это вообще, ну, не, вовсе не стопа, это один средний палец, ребята. Защищенный, прочный, ну, ногтем, назовем это копытом, значит, копытным рогом, назовите как хотите. Все остальные пальцы предков лошади в процессе, значит, миллионлетней эволюции редуцировались. Как редуцируются, например, деньги. Когда ты едешь на лыжах кататься куда-нибудь в швейцарские Альпы, у тебя деньги.
1: Чем со скоростью света.
0: У тебя деньги редуцируются там. Или занимаешься каким-нибудь интересным видом спорта каким-нибудь.
1: Теннисом, например.
0: Ну,
1: да.
0: Теннисом и яхтингом. Mm-hmm. И, конечно же, и вот сейчас мы тут узнали, парашютный спорт же есть. Шикарно. Редуцируются деньги. Значит, ну и что? Лошади обладают развитой системой мимики. Это тоже мы должны знать. Я от этого просто, ребята, я был в восторге, потому что подтвердилась моя теория. Значит, мне казалось, что я свою собаку знаю как облупленную, и я знаю, что у нее, ну, то есть мимика.
1: На душе.
0: То есть, что на душе по мимике. Угу. Вот, и я думал про себя, ну, фигню же, ну, не бывает такого. Ну, вот, по мимике. Ну, у собаки нет мимики.
1: А оказалось.
0: Короче, внимание. Внимание. Лошади обладают развитой системой мимики и используют мышцы лица, ушей, ноздрей для выражения своих эмоций. Реально, то есть эксперт реально видит, что на душе у лошади. Значит, ученые установили, что у лошадей 17 различных мимических движений. То есть, ну, как бы заготовок. Да, 17. У человека 27. Да, ну, это человек. Человек, конечно. Ему больше не нравится всего. Знаешь? Фу. Вот. А у собак 16. Ну, так 16-то есть. Ты понимаешь? Поэтому я как бы не ошибался. А у шимпанзе 13 только.
2: А ты видел шимпанзе? Он там как будто бы, как человек.
0: А вот у них всего 13, у собак 16. Вот. Ну, и когда лошадь задирает верхнюю губу и оголяет зубы, видели?
2: Тогда
0: она не хвастается. Нет, значит, в этот момент она направляет запахи какому-то занёбному органу, чтобы распознать феромоны и незнакомые ароматы. Так она тебя нюхай Васю. Давайте, слушайте, в день лошади они очень хорошие, конечно. Только сзади лучше не приходи.
1: Не надо.
0: Да. Как она прицелится, ты знаешь теперь. Да? Вот и все. Хорошо. И, пожалуйста, если что-то манипуляции какие-то делать, чуть-чуть руку не прям вот посередине, вот где нос у нее, там она ничего не видит. Чуть правее или чуть левее, там везде она видит. Все.

и пишет, блин, эта песня, по-моему, про меня. Я никогда слова не слушала. Это про меня же песня. Да, конечно. Да то ли еще будет. Сейчас, это еще сейчас пока 31 августа. Через три дня поговорим.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Днем по стране от 19 до 25 градусов. В Лепе и Венспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе Резекне 23-24, в Риге до плюс 22.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. Студии с новостями Алексей Новак. Вчера в аварии в Резекне погиб мотоциклист, сообщает полиция. Банки подсчитали, экономика Латвии во втором квартале выросла почти на 3%. Сегодня будет опубликована официальная статистика. В Латвии готовится повышение цен на билеты в региональных автобусах. Синоптики прогнозируют, что на этой неделе в Латвии постепенно станет прохладнее. Почти каждый день ожидаются дожди.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция за минувшие сутки зарегистрировала по Латвии 71 дорожно-транспортное происшествие. Травмы в авариях получили 6 человек, в том числе 2 велосипедиста. Один человек погиб, это произошло в Резекне. Полиция сообщает, что погибший водитель мотоцикла «Хонда». Информации об обстоятельствах ДТП нет, значит, уголовный процесс и расследование. За сутки полиция задержала 14 нетрезвых водителей. У всех, кроме одного, было больше 1,5 промилле, то есть начато 13 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили в воскресенье 486 административных протоколов, из которых 272 за превышение скорости, один за агрессивное вождение. Банковские аналитики считают, что во втором квартале экономика Латвии выросла в диапазоне от 2,5 до 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проверить точность этих прогнозов можно будет сегодня. Центральное управление статистики опубликует официальные данные о росте ВВП. По данным экономистов, почти 3% рост в апреле и июне могли обеспечить обрабатывающая промышленность, информационные технологии, строительство и рынок недвижимости. Небольшой вклад могли внести также туризм и индустрия развлечений. Спад продолжается в транзитной отрасли, активность розничной торговли снизилась по сравнению с первым кварталом. Близких родственников 33 жителей Латвии, пропавших без вести после катастрофического наводнения в Непале, призывают сдать образцы ДНК. Это можно сделать в государственной полиции, предварительно согласовав место и время. Среди опубликованных имен спасенных жителей Латвии до сих пор нет. Многие из пропавших должны были вернуться в Ригу накануне. Связь с пострадавшим регионом затруднена. Нет и телефонной связи, и интернета. Власти Непала намерены похоронить неопознанных погибших, предварительно взяв и зарегистрировав образцы ДНК. По последним данным, число погибших в результате паводка на севере Непала превысило 900 человек. Сотни числятся пропавшими без вести, причем половина из них туристы. Сегодня в Золитуде откроют сад памяти погибших при обрушении магазина «Максима» в 2013 году. На территории высажены декоративные кустарники и белые цветы, а также установлены 54 сферы из нержавеющей стали. Каждая из них посвящена человеку, погибшему в трагедии 21 ноября 2013 года. Памятное место создала Рижская дума. Работы обошлись примерно в 2 миллиона евро. Совет по общественному транспорту сегодня обсудит возможное повышение стоимости билетов на проезд в региональных автобусах. Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные контракты, заключенные еще в 2019 году. По их словам, действующие условия при нынешних расходах и ценах на топливо приводят к убыткам. Министр сообщения Рихард Козловский ранее допустил, что из-за нехватки бюджетных средств цены на билеты могут повысить. Также рассматривается введение частичной платы для пассажиров, которые сейчас пользуются льготами. За день до начала нового учебного года остается неясным, будут ли приняты изменения стандартов образования, предложенные профильным министерством. Сегодня эти изменения обсудят партии, входящие в правительство. Минобразование и науки предлагает изменить порядок оценки знаний и условия сдачи централизованных экзаменов. Для девятиклассников могут ввести экзамен по естественным наукам. При этом при выдаче аттестата об основном образовании предлагается учитывать годовые оценки, а не результаты централизованных экзаменов. В средней школе планируется отменить обязательную сдачу одного экзамена углубленного уровня для всех учащихся. С началом нового учебного года водителей призывают планировать больше времени в пути, на дорогу с утра и быть особенно внимательными возле школ. В сентябре полиция усилит контроль вблизи учебных заведений. Синоптики прогнозируют, на этой неделе в Латвии постепенно станет прохладнее. Завтра, 1 сентября, утром в Курземе, Земгале и в окрестностях Риги ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Днем дожди пройдут и в других районах. В течение дня воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Осадки на этой неделе ожидаются практически каждый день. На предстоящих выходных 5-6 сентября местами возможны ливни. К выходным температура воздуха немного понизится. Днем будет от плюс 15 до плюс 20 градусов. Заморозков по ночам еще не ожидается, при этом на востоке страны среднесуточная температура уже станет стабильно ниже 15 градусов, и это считается началом метеорологической осени. На следующей неделе она, метеорологическая осень, вероятно, придет и в другие районы Латвии. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: Нет, сегодня Международный день лошади, поэтому пой уже навалял.
1: Губы как у лошади. Давай.
0: Сегодня хороший, сегодня праздник, да? Так, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня у нас 31 августа. Это день лета, и провожать...
1: Все еще день лета.
0: Провожать лето мы можем, но делать какие-то выводы мы еще... Это рановато, потому что еще сегодня... Не, ну если вы, конечно, просто решили сегодня вообще не вставать с кровати, например, то вряд ли с вами что-нибудь интересное произойдет этим летом. Совсем уже. А так у вас еще есть шанс что-нибудь сделать. И поэтому так подводить итоги мы искренне будем завтра уже. Пожалуйста. День знаний. Вот, а я хочу напомнить, что это еще с детства у меня повелось. Вот такое. Я очень не любил 1 сентября. Очень. Ну, конечно, ну, 1 сентября встретить тех, кого давно не видел. Вот, ну, сначала хотелось там, ну, там, 1, 2, 3, 4, а потом ты уже, ну, класс.
1: Да, потом уже надоели
0: потом,
1: все.
0: А потом ты уже все понимаешь, что вот эта встреча не стоит того, что потом целый год вот это плакать. Стоя под душем, вернее, сидя на полу где-то в ванной комнате плакать. Вот. Поэтому, как бы нет, я очень, мне, как бы нет, для меня это вот, как бы, это очень психотравма. Очень психотравма, поэтому...
1: До сих пор.
0: Завтра я буду пытаться всеми силами от гладиолусов, вот от этого всего, от бантиков, вот это вот, как бы, отходить в стороночку.
1: Ой, тебе своих вести жить?
0: Значит, я больше чем уверен, что нет, потому что мне работать надо, вот, поэтому как бы, я нет. Я нет.
1: Повезло.
0: Жена красивая. Вернулась. Загорелая красавица. Ух.
1: Вот она и пойдет.
0: Вот она пусть придет. Ну, правда, вести можно только 4-клашку. Если ты повезешь, поведешь, ну, как бы, своего подростка, это кринж. Короче,
1: заплюет.
0: Гори в аду. Нельзя вести в 8-й класс взрослого человека. Вот, потому что, ну, родители это...
1: Потому что он уже взрослый.
0: Это кринж. Обязательно. Так, дорогие друзья, я предлагаю... Слушайте, а те, кто вообще, значит, хочет вообще абстрагироваться, у нас есть клевые билеты в клевое кино. В клевое кино, представьте себе, миллиардера, который решил устроить для своей дочки день рождения, да? Угу. Значит, и, короче, и там пришли люди, и каждым от миллиардера что-то надо. Вот такая лента.
1: А миллиардера знаешь, кто играет?
0: Говорите.
1: Уильям Дефо
0: играет миллиардера.
1: Да-да-да, это и триллер, и драма, и детектив, и называется все это «День рождения».
0: Ребята, открытая дата, выбирайте, вот 2 пригласительных билета у нас есть, и в ближайшее время будем разыгрывать в коде доступа. Да.
2: Обычное.
3: Доброе утро.
4: Всем бобра.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Мега-шоу.
7: Проснулся 27-го, а вот встал ближе к себе.
2: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
0: Губы делаем, губы.
1: Губы куриные папочки.
2: Доверьте ваше настроение профессионалам. СВХ+.

0: Витенька пришел. 92 дня лета. Вот их уже и нету. И вот это вот все. Зачем ты пришел? Вот это вот. А вот деньги у тебя совсем закончились, Володя. Например. Слушай, а здоровье-то, конечно, уже не то. Вот это вот все. Молодец.
1: Спасибо большое.
0: Умеешь же, понимаешь, поднять настроение Витька.

0: время угона обычно меняют номера. Давай, все, код доступа давай. Сейчас все, кинишку отправим.
1: Код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрее предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Дабы еще заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
2: Первая цифра.
3: Погнали. Сегодня 31 августа.

0: сражение между двумя системами компьютерными, понимаете? Там уже как бы ого-го!
1: Сражались.
0: Значит, внимание, внимание, внимание, дорогие братья и сестрицы шахматисты. Шахматисты, как известно, народ плечистый и отвечать на вопросы гораздый. Итак, какой вид мата в шахматах действительно существует? Прошу.
2: Мат Фишера.
0: Единица.
2: Мат Капабланки.
0: Это двойка.
2: Мат Анастасии.
0: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и в этот день родился Ричард Гир, американский актер и лауреат премии «Золотой глобус».
0: Ричард Гир. Но давайте, какая знаменитая голливудская актриса сыграла главную женскую роль вместе с Ричардом Гиром в культовой романтической красотке в 90-м году?
2: Но Анджелина Джоли.
0: Это единица.
2: Дмитрий Дюжев.
0: Это двойка.
2: Джулия Робертс.
0: Это тройка.
4: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
5: Замедляется время рядом с тобой. СВК+.

0: Димка выбрал. Дюжев снимался в «Красотке» с Ричардом Гиром. Димка, молодец. Ну, хоть кто-то у него молодец. А, и Маратик тоже.
1: Тоже?
0: Дмитрия Дюжева.
1: Молодцы. Ой,
0: надо Гиру позвонить.
2: Порадоваться.
0: Порадоваться за него.

0: люди бодрые. Владимир Белл. Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ плюс.
1: Ну, давай уже долго тянуть не будем.
2: Выдадим ответы.
1: Яшу вытягивать не будем. Давайте быстренько. Слушайте, ну, как звали легендарного Александра Македонского коня? Вот, его не звали Боливар. Боливар не выдержит двоих, а Буцефал всегда выдерживал двоих.
2: Вот. Это и есть правильный ответ.
1: Буцефал. Буцефал. Бычья фал. Бычий фал.
2: А ну-ка, фу.
1: Он был бычьеголовый был, по-моему, да? Но я не знал, что фал
2: да,
1: это
2: да
1: голова.
2: Кто его знает?
1: Ну ладно. Ну слушай, мне почему-то казалось, что он бычьеголовый. Буцефал. А почему фал это голова? Ничего себе. А не знал я. Не знал. Как там было?
2: Остановитесь.
1: Олег не знал, чего он хочет. К примеру, хочется торта. А он пойдет и купит водки. А что поделаешь? Не знал.

0: Вот, все, поехали. Слушайте, что с буцефалом? Надо посмотреть этимологию, пожалуйста, мне нужно. Ну, неужели фал это голова? Значит, где впервые начали продавать Кока-Колу? В мае 1886 года Соединенные Штаты Америки, они начали продавать его исключительно в аптеках. Как лекарство, назовем это пиктусин. Это другое лекарство, конечно, ну примерно.
1: Так-то, значит, буцефал это действительно бычий головой.
0: Я понимаю, ну
1: просто
0: что?
1: Просто от латыни буцепхалус. Халус это голова.
0: Как?
1: Халус.
0: Халус?
1: Ага.
0: А, окей.
1: Это с латыни.
0: Я просто думал, что фалус это голова тогда получается. А будем, ну все, слава богу, ты меня успокоил.
1: Все, стоп, стоп.
0: Думал, что бычий головой, а потом начал сомневаться. Ладно, значит, какой вид мата в шахматах существует? Значит, мат Фишера существует?
1: Нет.
0: Нет. Мат Капабланки существует?
1: Тоже нет.
0: Так, а мат Анастасии?
1: Вот только что слышали.
0: А мат Анастасии существует. Так вот, дорогие друзья, шахматисты, дайте я вас сейчас расцелую. Итак, какая знаменитая голливудская актриса сыграла главную женскую роль вместе с Ричард Гиром в культовой романтической комедии «Красотка»?
1: И ну, конечно же, это.
0: Двое выбрали, значит, этого самого...
1: Дмитрия Дюжева.
0: Дмитрия Дюжева. Молодцы.
1: Вот и живите с этим.
0: Вы там осторожнее подписывайте себе документы, пожалуйста. Я вас умоляю. Вообще, Джулия Робертс, конечно, это правильный ответ.
1: Кодос по сегодня 1-3-3-3. Медный
0: бармен. Бедный бармен, короче, с дрожащей рукой. Мимо табачного пленной, и та, что согласна ехать со мной, тоже является частью вселенной. СВК+. Ребята, памяти Каруза и вот тот самый момент, когда мы благодарили лето за чудесные моменты. Многие просто написали, давайте в телегу зальем. Мы залили в телегу. Можно скачать и в любой момент, ну, снова вспомнить. Если не знаешь, как добраться до нашего телеграм-канала до сих пор, просто в WhatsApp можешь написать телега, мы тебе прямую ссылку дадим. Там все предельно просто. А то все на складе пасутся, а ты нет.

0: Так, дорогие друзья, сегодня день рождения у Марии. Марии Монтессори. Итальянка, ребятушки, итальянский педагог. И первая в Италии, кстати, женщина-врач, между прочим. Первая,
1: кстати, да.
0: И первая до этого. И там тоже женщин загоняли в такие рамки, что ты иди, готовь пасту, там равиоли, делай пиццу. Что там еще? Ну, там это самое.
1: Лазанья.
0: Лазанью обязательно сделай.
1: Капучинку.
0: Конечно, тебе некогда работать. Тебе нужно сделать вот это вот все. Соответственно, короче, оно Марии Монтессори. Значит, впервые, значит, из всех женщин Италии, она первая в Италии женщина-врач, а потом начала заниматься изучением детей, и свою методику по воспитанию, по тому, по обучению детей она, значит, разрабатывала не для обычных детских садов, а для, ну, так назовем, особенных детей, mm-hmm. которые, ну, как бы, тогда они содержались вообще в психиатрических клиниках.
1: Да, было вот такое.
0: Такое ужасное было, но время-то какое было, ты посмотри там, что происходило. Мама, не горюй, мама, не горюй. Значит, смотрите, результаты ее обучения, вот письму, грамматике там, например, письму,
1: чтению,
0: да, письму, чтение, грамматике, это там, это разновидность письма, поэтому чтение и письмо, результаты оказались настолько ошеломляющими, что ее воспитанники, внимание, ну, вот, особенные дети, значит, на государственных экзаменах по чтению и письму сдали тесты лучше, чем здоровые дети из обычных школ.
1: Вау.
0: Не все, конечно. Вот. Ну, и как бы, но тем не менее, я начал проверять эти факты. Это действительно оказалось mm-hmm. именно так.
1: Это действительно правда.
0: Не то, что там поголовно те лучше, чем поголовно всех из тех. Но в большинстве своем, в принципе, да. То есть схема работала. Вот. До Монтессори в школах и детских садах, например, и всяких приютах дети сидели за тяжелыми взрослыми столами и скамьями. И именно Мария впервые заказала у столяров малюсенькие, легенькие стулья и столы, которые ребенок мог самостоятельно переставлять, формируя рабочее пространство для себя. В принципе, на вооружение вот сейчас в детский сад зайдите. Видели же?
1: Вот эти мини.
0: Вот эти мини-стульчики такие. Они чудесные.
1: Игрушечные, как будто бы.
0: В общем, тогда именно Мария Монтессори придумала вот такую штучку. Вот.
1: И вот до сих пор используем.
0: Где-то Буратинка. Да. В 1907 году Монтессори открывает свой первый рабочий, значит, назовем, первый рабочий класс. Но это не тот, который мы смело, мы в бой пойдем.
1: Детский класс.
0: Рабочий
1: школьный.
0: Класс. А детский для работы в классе.
1: Да.
0: Касса дель Бомбини. В бедном рабочем районе Рима. И именно там она заложила основы среды. Детская мебель маленького размера. Доступные материалы на низких полках. Что такое доступные? Одно дело, ты вот только взрослый может достать, а другое дело, ребеночек может подойти, взять, допустим, любимую книжку с любимыми картинками и посмотреть, например.
1: Вот. И тянуться никуда не надо.
0: Почитать. Да.
1: Все удобно.
0: Вот. Ну, низенькие полочки, отсутствие классических заставляющих тебя паниковать оценок и так далее. Mm-hmm. То есть вот у нее была отдельная метода. Ну и, соответственно, сейчас очень многие на этом зарабатывают очень деньги серьезные, большие, да?
1: Да. А придумала все она.
0: Да, но не все, потому что как бы там сейчас, ну, кто же знает, что там она придумала, что там уже другие придумали. Ну, какая разница, надо же за деньги что-то продавать, продают вот такое. Да, это Монтессори, ну, так или иначе. Так, друзья, и очень скоро уже подведем итоги кода доступа и поставим песню «Проморгали лето». Она очень хорошо.

0: Ну, это когда еще, когда не сегодня. Я уже на протяжении, там, не знаю, месяцев трех, наверное, может, четырех, пытаюсь в понедельник вспомнить про песню, которая называется «Понедельник».
1: Вот, вспомнил.
0: Ну, она такая там хотела веселиться. Вот, но снова понедельник. Как заяц не судьбы.

0: Обычное.
1: Обычное.
0: Мега-шоу.
1: Шоу.
0: Люди бодрые.
1: Бодрые.
0: Даже в утренней пробке.
1: Пробке.
0: Можно стоять бодро.
1: Бодро.
2: Стоунрок – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Стоунрок с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Стоунрок ЛВ.
3: Vidz zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук, евро 79. Lidl стоит того.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Vladimir Bell и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
7: СВХ+. Никакая

0: СВХ+. Владимир В. и его друзья.
1: Так, ну, друзья, есть предложение. Прямо сейчас мы будем уже награждать по итогам кода доступа сегодняшнего. Мы билет, два пригласительных билета с открытой датой в кинишку вам отдаем. Фильм хороший. Значит, кто у нас в главных ролях?
2: Уильям Дефо.
1: Уильям Дефо снимается, это во-первых. Во-вторых, он играет миллиардера.
2: О, да.
1: Это
2: он умеет.
1: Он делает день рождения для своей дочери. К ней приезжают, значит, ее друзья поздравить ее типа с днем рождения. А сами хотят каждый своего от миллиарда. Конечно же. Вот такое вот.
2: И вот там интересно
1: будет. Вот такое вот кино. Ребятушки, значит, пока вы все хотите, значит, ну, кино, естественно, с открытой датой, вы там выбираете сами.
2: Конечно,
1: когда
2: дата, сеанс.
1: Вот. А пока давайте так. Первое, это сейчас, прежде чем мы начнем награждение, во-первых, давайте вот из сутулой собаки нормального человека превратимся. Давайте вы распрями плечи, это во-первых. А во-вторых, мы еще всем вам сейчас кофейка пока заварим. У нас есть новый аппарат. Все, хорошо, готово.
2: Вкусно будет.
1: Угощайтесь, пожалуйста. Итак, внимание, слушай, ну, я могу сказать так, из-за этого чертового мата, который существует, действительно, есть такой термин в шахматах, как мат Анастасии, ребята.
2: Да-да-да.
1: И нету такого термина, прям, как матка по бланке или мат Фишера.
2: А вот мат Анастасии
1: есть. Потому что мат Анастасии однозначно есть. Угу. И вот это, конечно, вопрос, который, значит, подкосил очень многих, но, с другой стороны, кого-то же не подкосил, правильно?
2: Кто-то знал.
1: Ну, вот именно,
2: а кто-то угадал.
1: И вот именно 19 человек, которые знали, вот мы сегодня их уже выстроили в рядочка, а сейчас просто тыркнем кого-то пальчиком. Давай.
2: Да, пусть будет пятый.
1: Так.
2: Снизу.
1: Так.
2: От WhatsApp.
1: От WhatsApp. 1, 2, 3, 4. И мы вернулись сюда. Дамы и господа, это 5. Внимание, заграничный номер. Мальчик Алекс. Ну, вполне возможно, что как бы живет и у нас здесь. Мальчик Алекс сегодня абсолютно правильную комбинацию единица, тройка, тройка, тройка прислал. Сашенька, дорогушенька, ты нам отпиши, мы тебя поздравляем. 358, это какое? Что?
2: Посмотрим.
1: Да. Значит, 23.00 на финале твоего телефона. Этого
2: Финляндия. Сашенька Финна.
1: Зеркало, молодец. Финский? Значит, рядышком съездит в кино. Вот здесь вообще очень много.
2: Недалеко.
1: Да, мы поздравляем Александра. Два пригласительных билета на крутейший фильмец. Мы тебе,
2: прямо сейчас швырнем.
1: Да, цвинявливаем. Есть. Нет, я же не эту хотел. Я хотел Халид Дейбок. Но только не эту.
2: Но еще рано медляк.
1: Оля Серябкина. Это же очень плохо. Очень плохо. В принципе. Так же, как и вот эта вот песня. Вот.
3: С ума мы сошли, в голове иллюстрации. Как мы полетим, мне нужно...
0: СВХ+.
3: Мы снова танцуем.

0: люди бодрые. Владимир Белл.
1: Владимир Белл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ плюс.
2: Вот так вот с вами сидим, а в США, между прочим, день свахи сегодня. Вот это, то с детства помню, вот это вот пушкинская сватья баба Бабариха. И я себе такого там в детстве навыдумывал прямо. И причем это не такое прям пубертатное, когда прыщи появляются у мальчика, он себе придумывает. А он другое совершенно себе придумывает в самом раннем детстве. Сватья баба Бабариха. Известила. Хотя,
3: ужас какой.
2: Короче, сваха делала что? Значит, она приходит, у тебя там, например, ну, какая-нибудь дочь завалялась, где-то на диване завалялась, и кто-то, значит, вот какой-то женишок хочет женихаться, вот, что, говорит, она валяется там у себя, надо, чтобы валялась она у меня. Вот,
3: и зовет сваху.
2: И засылает сваху.
3: Вместе с Гузеевой.
2: Которая все это обстряпывает. Вот это у меня слово специально для этого я держал. Обстряпывает. Значит, сразу вот приходит сваха, а у тебя, значит, у тебя есть дочь, вот, и к тебе вдруг приходит какая-то тетка. Тетка сваха. Ты знаешь, что она сваха? Ну, потому что она в твоем микрорайоне промышляет уже давно. Все знают.
3: Районная.
2: Значит, никогда сваха не говорила вслух о цели своего визита напрямую. Как будто мы не знаем. Значит, во многих культурах существовал, кстати, специальный наказательный код. Типа, вот это вот, у нас товар, у вас купец, мы имени не скажем. Мы там ищем заблудшую овечку или пришли за выдрой. Вот это мне нравится.
3: Выдра, выходи.
2: За выдра ваши пришли, не поверите. Вот. И делалось это не только ради традиции, но и ради защиты от сглаза и сохранения, оказывается, репутации. Mm-hmm. Если семья невесты, например, отказывала, они-то знают, кто ее послал, эту сватью. Мы говорим, нет. И тогда, чтобы иносказательный разговор позволял скрыть факт отказа от соседей. Ну, чтобы не было стыдно, как бы там отказали, там отворот-поворот дали, ну, там все и так все знали, короче. Значит, в эпохе, когда у молодых людей не было возможности общаться свободно.
3: Было такое время.
2: Короче, не было тиндеров тогда, не было лурсофта, между прочим, где ты можешь спокойно, между прочим,
3: пробить человечка.
2: Зайти и сразу узнать, чем там живет, как там, что там, какие там должки, торжки и так далее. Вот, социальные сети, где там ему кто-то пишет такой вот, Артемка такой хороший, такой молодец, а кто-то пишет, козлина, верни два косаря, которые ты уже 16 лет у меня. Ну, то есть, а как ты это спрячешь? Никак не спрячешь. Ну, естественно. Значит, и, соответственно, тогда не было лурсофта, и вот тогда опытная сваха что делала? Сначала заводила дружбу там всякими кухарками, горничными, там, дворовыми, там, я не знаю, ну, кто там есть рядом, соседи, опять же. Вот, чтобы выведать истинное положение дел в семье. И, соответственно, если у жениха долги, насколько сварливо будущая свекровь там, да, или умеет ли невеста вести хозяйство, все это она узнавала.
3: Вот,
2: и потом...
3: знать-то надо.
2: Ну, короче, они там еще и, оказывается, отвечали перед этим самым... перед заказчиком, да? Ну, не за красивое спасибо, за реальное бабло. Вот, не просто знакомка, а экономический брокер, кстати, именно она вела переговоры о размере приданного. Надо было, вот если ты хочешь свою дочь выдать замуж, да, то тогда ты должен еще и приданного нагрузить, там очень много всего. Вот, и вот именно она проверяла описи имущества, рубахи, посуду, скот, землевладение, все вот это вот, фиксировала обязательства сторон перед заключением официального. Короче, юридически подкованный человек был, понимаешь? Вот, ну, то есть, работа была,
3: да, круто.
2: Ну, стоила денег, но она, извините, как бы, ну...
3: Она все решала.
2: Я, говорит, ну, при исполнении, так что гнать меня ни в коем случае нельзя. Да? Поздравляю. Свахи, бабы, бабы-бабы.
0: Владимир Вэлл.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Днем по стране от 19 до 25 градусов тепла. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 19, в Даугавпилсе Резекне 23-24 градуса, в Риге до плюс 22.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге, 10 утра в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Банки подсчитали, экономика Латвии во втором квартале выросла почти на 3%. Сегодня будет опубликована официальная статистика. В Латвии готовится повышение цен на билеты в региональных автобусах. Полиция сообщила, за минувшие сутки в авариях травмы получили 6 человек, один человек погиб, это произошло в Резекне. Синоптики прогнозируют, на этой неделе в Латвии постепенно станет прохладнее. Почти каждый день ожидаются дожди, а на следующей неделе уже может наступить метеорологическая осень.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки по Латвии было зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие. Травмы получили 6 человек, в том числе 2 велосипедиста. Один человек погиб. Это произошло в Резекне. Полиция сообщает, что погибший водитель мотоцикла «Хонда». Информации об обстоятельствах ДТП нет, значит, уголовный процесс и расследование. За сутки полиция задержала 14 нетрезвых водителей. У всех, кроме одного, было больше 1,5 промилле. То есть, значит, 13 уголовных процессов за различные нарушения правил дорожного движения. Полицейские оформили 486 административных протоколов. Из них 272 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что в Латвии растет заболеваемость тулеремией. В этом году инфекцию выявили у 17 человек. Все они проходили лечение в больнице. Годом ранее зарегистрировали 11 случаев заболевания, а за предыдущие 10 лет всего 7 случаев. Болезнь тулеремию переносят грызуны, зайцы, а также клещи, комары и слепни. Заразиться можно при укусе насекомого, контакте с животными и загрязненной средой, а также через пищу, воду или пыль. От человека к человеку тулеремия не передается. Эпидемиологи призывают использовать средства от насекомых, не пить неочищенную воду и не прикасаться к больным или мертвым диким животным. Близких родственников 33 жителей Латвии, пропавших без вести после катастрофического наводнения в Непале, призывают сдать образцы ДНК. Сделать это можно в государственной полиции, предварительно согласовав место и время визита. Среди опубликованных имен спасенных жителей Латвии до сих пор нет. Многие из пропавших должны были вернуться в Ригу накануне. Связь с пострадавшим регионом затруднена. Нет и телефонной связи, и интернета. Власти Непала намерены похоронить неопознанных погибших, предварительно взяв и зарегистрировав образцы ДНК. По последним данным, число погибших в результате паводка на севере Непала превысило 900 человек, еще сотни числятся пропавшими без вести. Сегодня в Золе туда откроют сад памяти погибших при обрушении магазина «Максима» в ноябре 2013 года. На территории сада высажены декоративные кустарники и белые цветы, а также установлены 54 сферы из нержавеющей стали. Каждая из этих сфер посвящена человеку, погибшему в трагедии 21 ноября 2013 года. Это памятное место создала Рижская дума. Работы обошлись примерно в 2 миллиона евро. Банковские аналитики считают, что во втором квартале этого года экономика Латвии выросла в диапазоне от 2,5% до 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проверить точность этих прогнозов банков можно будет сегодня. Центральное управление статистики днем опубликует официальные данные о росте ВВП. По данным экономистов, почти 3% рост в апреле-июне могли обеспечить обрабатывающая промышленность, строительство и рынок недвижимости и информационные технологии. Небольшой вклад могли внести также туризм и индустрия развлечений. Спад продолжается в транзитной отрасли. Активность розничной торговли также снизилась по сравнению с первым кварталом. Совет по общественному транспорту сегодня обсудит возможное повышение стоимости проезда в региональных автобусах. Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные контракты, заключенные еще в 2019 году. По их словам, действующие условия при нынешних расходах и ценах на топливо приводят лишь к убыткам. Министр сообщения Латвии Рихардс Козловскис ранее допустил, что из-за нехватки бюджетных средств цены на билеты в региональных автобусах могут повысить. Также рассматривается введение частичной платы для пассажиров, которые сейчас пользуются льготами. За день до начала нового учебного года остается неясным, будут ли приняты изменения стандартов образования, предложенные профильным министерством. Сегодня эти изменения обсудят партии, входящие в правительство. Министерство образования и науки предлагает изменить порядок оценки знаний и условия сдачи централизованных экзаменов. Для девятиклассников могут ввести экзамен по естественным наукам. При этом при выдаче аттестата об основном образовании предлагается учитывать годовые отметки, а не результаты централизованных экзаменов. В средней школе планируется отменить обязательную сдачу одного экзамена углубленного уровня для всех учащихся. С началом нового учебного года водители призывают планировать больше времени в пути на дорогу с утра и быть особенно внимательными возле школ. В сентябре полиция усилит контроль вблизи учебных заведений, то есть и школ, и детских садов. Синоптики прогнозируют, на этой неделе в Латвии постепенно станет прохладнее. Завтра, 1 сентября, утром в Курземе, Земгале и в окрестностях Риги ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Днем дожди пройдут и в других районах. В течение дня воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Осадки на этой неделе ожидаются практически каждый день. На предстоящих выходных, то есть 5-6 сентября, местами возможны и ливни. К выходным температура немного понизится, днем будет от 15 до 20 градусов выше нуля. Заморозков по ночам еще не ожидается, но на востоке страны среднесуточная температура воздуха уже станет стабильно ниже 15 градусов, и это считается началом метеорологической осени. На следующей неделе она, метеорологическая осень, вероятно, придет и в другие районы Латвии. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: и бодрые на СВХ плюс.
1: Вот так хорошо. Отлично. Итак, сегодня мы вопрошали, уважаемая радиоаудитория, а не соизволите ли вы вкратце описать на нашем СМС-терминале, на нашем WhatsApp-терминале, что совсем еще недавно, в начале лета, вы планировали сделать летом, но как-то не задалось? Что не получилось? Почему не получилось? Мы и так все знаем, просто не успели.

0: Лазара. Вот и август в пролете. Лишь моргнул разочек.
1: Всего один.
0: А я хотел

0: Львов. Иди на спортплощадку и качаться на турнике. Ведь я вместе с другими жителями поселка за эти турники платил. И что-то пошло не так.
1: Проморгали лето.
0: Проморгали лето.

еще хотел я скинуть на это за зиму +6. Ведь я буду заезжать на рынок и у этих хозяюшек, добрых хозяюшек, покупать вот этими руками выращенные овощи прямо с огорода.

0: взять килограммов 100 черешни, ну там, или клубники.
1: Ценю,
0: и есть, есть ее, вот чтобы потом отвалиться на спину и сказать: «О-о-о!

все ловилось еще по ходу пьесы, карася поймать на обед или какую-нибудь вимбу, и тут же ее закоптить в свежеприготовленной печи для копчения.

0: СВХ плюс.
1: Так, пожалуйста. Пожалуйста. Александр, выходите, пожалуйста. Да, объясни Володьке, зачем ему сбрили усы. Значит, сегодня день рождения у Калигулы Гая Юлия Германика, поэтому давайте так. Значит, быстренько расскажу, с чего как бы все началось и как все это продолжалось. Изначально все было очень хорошо. Настоящее, значит, имя императора Гай. Прозвище Калигула означает «маленький сапожок». И значит, легионеры бати его дали это прозвище, когда он был еще маленький. Значит, маленький Гай носил уменьшенную копию армейской формы. Ну, знаете, как в 7 лет, как бы возможности есть.
2: Маленький полковник.
1: Маленькую форму, формочка.
2: Назовем это так.
1: Назовем. Формочка маленькая. Маленькие сапожки такие военные. Представляешь себе, какое произведение искусства Кожевенного, да? Ну, в общем, короче, и ему сделали вот такую уменьшенную копию солдатские сапоги, только в миниатюре. И сам император это прозвище ненавидел, потому что он... Да большой, знаешь, вот это вот, как я большой.
2: Какой сапожок еще маленький?
1: Короче.
2: Бе.
1: Значит, потом он рос, и все было окей. И первые, значит, 7 месяцев правления 24-летнего Калигулы сопровождались всенародным ликованием.
2: Всем все нравилось.
1: Значит, да, он амнистировал политзаключенных, снизил налоги, отменил цензуру, установил, значит, пышные гладиаторы, театрские бои, чтобы можно было...
2: Да, устраивал.
1: Тусовки, все, ребята, римляне. Римляне, естественно, называли его «наша звездочка». Ну, типа. А потом что-то, короче, не задалось. Значит, вроде говорят, что тяжело заболел. Предполагают энцефалит, там, эпилепсию, тяжелое отравление, нервный срыв, неважно, неизвестно, что там произошло. После выздоровления, закавычено, его поведение резко изменилось. Появилась патологическая жестокость, паранойя и мания величия. О. И все это вместе, ребята, естественно.
2: Значит, одновременно.
1: Кукуха реально начала отлетать по поводу власти и так далее. Например, из такого я об этом не знал. Чтобы опровергнуть предсказание астролога о том, что Калигула имеет столько же шансов стать вселенским императором, сколько переехать на коне через Бийский залив, Калигула говорит, сейчас мы... Приказывает в ряд выстроить сотни торговых судов.
2: Так.
1: Вот, в ряд выстраивают через залив, засыпают их песком полностью и, значит, устраивают 5-километровый мост, по которому 2 дня горцевал на коне в доспехах Александра Македонского.
2: Вот такой прикол.
1: Кукуха отлетала конкретно.
2: Вот, когда Вантовы закроют, вот вам идея.
1: Вот, для личных развлечений император построил на озере 2 колоссальных плавучих дворца с мраморными полами, водопроводом, с садами, купальнями и так далее. Только в 1930 году затонувшие корабли были подняты со дна озера и поразили археологов уровнем инженерной мысли первого века. Ну, то есть он там сжег
2: и развлекался по полной.
1: Естественно, что он еще там творил, я там сами уже посчитайте. Я это, я не собираюсь.
2: Не надо, нет.
1: Но гадюкой стал, конкретно. Ну, возможно, как говорится, он, бедняжка, да заболел чем-то. Ну, правда, неправда, ну, черт его знает. Но говорят, что прям
2: Поговаривают.
1: Энцефалит, да?
2: Это все клещ.
3: Счастье к лицу, все по плечу.
1: А вот смотрите, это самое. Алинка пишет, вот я услышала про «Моргали лето», какая грустная, говорит, тема. Еду и всплакнуть захотелось. Ну, вот такое бывает, конечно. Ты там, кто-то прям очень много про тебя прям.
3: Про тебя. Влюбленным связался напополам. Нашу любовь тучен.
1: Скиньте это аудио в эфир, просто чума. Слушай, мы только что это кидали в эфир. Ты это слушал в эфире как раз. Если в телеге, то она уже давно там есть. По запросу в бодрой телеге просто введи.
2: Проморгали лето.
1: Проморгали, напиши. Редкое слово вообще, на самом деле, которое в телеге вообще используется. Да и вообще проморгать что-то. Проморгали.
2: Там будет.
1: Ну, пожалуйста. Да. Как это? Скиньте аудио в эфир. Заходи на нашу телегу. Скачивай. Делай, что хочешь.

0: Нет, Дима Белый может сесть на велосипед и из Риги доехать до Даугавпилса и обратно. Ну так, на всякий случай. Это чтобы вы понимали масштаб. Но с палаткой вот как-то не
1: срастается.
0: Я больше чем уверен, ему некогда, потому что ему на велосипеде надо куда-то ехать. И так каждый день. Ничего не поделаешь. Вот мы.
1: Но следующим летом попробуешь.
0: Но следующим летом обязательно как бы все произойдет у тебя. Мы же знаем.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: У меня сейчас такое веселое получилось. Значит, Александр присылает какой-то видос и пишет, ну, какой-то из ТикТока что-то. Пишет, можно такую песенку в эфир? Я, ну, как бы, я просто сразу, сам-то как думаешь? Я не открывал ничего, не слушал даже.
3: Но.
2: Сам-то как думаешь? Он говорит, жалко.
3: Все понял.
2: Что нельзя. Ну, значит, дорогие друзья, в этом вообще все, понимаешь? Там же, понимаешь, как бы, ну, знаешь, как бы...
3: Понятливый.
2: Сразу видно, нет, ну, сразу видно, что человек, ну, как бы, ну, он понимает, что для эфира это не годится. А это значит то, что он уже понимает, что годится для эфира, а что не годится. Ну, для тех, кто не понимает, что не годится для эфира, значит, во-первых, песня должна быть, ну, желательно, как, желательно веселая, но она может быть грустная, но она тогда должна быть очень хорошая. У нее должна быть мелодичная, да, то есть она, у нее должны быть правильные тексты, какие-то
3: цензурная.
2: Хорошие. Значит, я бы не хотел опускаться на самое вот дно, что она должна быть цензурная, и да, это как, ну, это как, ну, это же понятно, все как бы взрослые люди, да. Она должна быть не пропагандирующая, там, бухло, да.
3: Да, не надо.
2: Наркотики, сатану, там, вот это вот все, понимаешь? Там не должно быть вот этого темы «моя теща дрянь», там, вот это вот, понимаешь? Ну, то есть, нечто такое, что вот лучше пускай остается в гараже.
3: Мы не хотим до такого уровня опускаться.
2: Нет, ну, не перестань оправдываться, ладно. Сынок. Просто, ну, просто... Ну, я, как бы, ну, просто сегодня было мне весело, когда он говорит, можно такую песню в эфир? Я говорю, сам как думаешь? Он говорит, жалко. В этом все. Молодец, значит, все. Я просто, мне послушать ее? Или нет? Или так, кстати. Хорошо. Когда-то Каторский две недели назад прислал. Еще лето тогда было. Да? Вот еще сейчас тоже есть. Но как бы это все. Это мы сегодня завершаем проигрыш. Хотя это выигрыш песни. Называется «Бесконечное лето». И группа, проект называется «Перемотка».
4: Скажи, пожалуйста, а медленный танец вы танцуете?
5: Танцуем?
4: А что будет?

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Теперь мне кажется, что бегу.
1: Ну нет.
0: Все бегут, а он горит. Так, дорогие друзья, одно из событий этого дня в 1900 году, значит, Coca-Cola начала продаваться в Великобритании. Ну, нам-то пофиг, по большому счету. Ну, в каком году Coca-Cola начала где продаваться?
2: Вот мы, а потом ты к нам пришла?
0: Мы свою... Нет, ну мы... Сначала нас ожидала Pepsi. У нас, да-да-да, с Coca-Cola не подписали.
2: Она была первая?
0: А с Pepsi подписали. Союз, ну...
2: Понятно.
0: Гигантская страна, гигантский рынок, вот, подписали, ну и, естественно, не отсюда. Здесь начали, построили заводы по разливу. Ну, так обычно делают, профессионально. Никто не везет через океан, ну, миллиарды бутылок.
2: Это дорого и неудобно.
0: Нет смысла, конечно же. Первое, значит, мы говорим сейчас про Великобританию. Первая партия прибывает не в бутылках и не в баночках, дорогие друзья. Значит, а в виде кувшина с концентрированным сиропом привез. Его привез Чарльз Кендер. Так, ну, представляешь себе, концентрированный сироп, да, ну, сейчас это называется постмикс.
2: Это он... Поясни.
0: Ну, вот ты, допустим, где-нибудь в... Знаешь, вот где у тебя вот стоит такой автомат, где ты так засовываешь стакан, там есть такой специальный срабатывающий палка, ты палку двигаешь, и у тебя наливается.
2: Да, есть такой, да.
0: Значит, любой этот аппарат, знаешь, как он выглядит?
2: Ну.
0: У него отдельный, значит, баллон с CO2.
2: Так.
0: Отдельно вода. Просто вода, водопроводная вода. И отдельно так называемый постмикс. Это жижа в пакете.
2: А, и все это смешивается?
0: И все это смешивается в определенных пропорциях. Ты сама настраиваешь. Можно чуть-чуть поменьше жижи, можно побольше жижи.
2: Я вспомнил незнакомое для себя слово «юпи».
0: Ну, вполне себе.
2: Да?
0: Да-да-да.
2: Откуда я это знаю?
0: Ну как, это тебя заставляли.
2: Да.
0: Возможно, как бы тебя зачинали под юпи. Естественно. Тебе сколько, 22? Не, юпи уже и тогда, когда тебя не зачинали под юпи. Вот, 22 года назад, это что это вообще? Еще 2004, не это уже юпи сдох. Короче, ну а США, друзья, значит, привез чувак целый кувшин вот этого зелья, вот, постмикса, вот, и, значит, ну, показал, говорит. Значит, в США Coca-Cola продавалась как лечебный тоник. В Великобритании, в принципе, напиток тоже дебютировал по этой же схеме. Первые порции смеси сиропа и газировки стали продавать в аптеке на лондонской улице Оксфорд-стрит.
2: Ой, как звучит-то.
0: Значит, когда кола впервые появилась в Британии в 900-м, в ее рецептуру все еще входил экстракт листьев коки с незначительным содержанием кокаина. 9 миллиграммов на стакан. Полностью извлечь активный алкалоид из формулы компания решит только спустя 3 года. Но все, судя по всему, бриты про это не знали. Первые продажи были крайне скромные. Британцы, привыкшие к горячему чаю, элю, вот, и пиво там у них было еще имбирное, вот, отнеслись к холодным американским садовым напиткам слишком с недоверием большим.
2: Ну и дураки.
0: Содово. Считая их слишком сладкими и странными на вкус, что, в принципе, понятно. Вот. А маркетологам США пришлось вести агрессивную рекламную кампанию. Настоящий бум популярности произошел во время только Второй мировой войны. Ну и, соответственно, президент компании Роберт пообещал, что каждый американский солдат сможет купить бутылку напитка за 5 центов, где бы он ни находился. Для этого и в Британии просто построили несколько десятков мобильных заводов для того, чтобы все это разливать.
2: И тут пошло-поехало.
0: И пошло-поехало, да-да-да. Ну и как бы, ну теперь вот там уже такая... Давайте поставим это Сан-Франциско, город Селедиско. А как инвестиция в инвестиционном портфеле, голубыми фишками, конечно, не назвать, но это одна из таких вот прям стабильных компаний, которая там потихоньку нет-нет, да и... Но говорит не рекомендация.

0: И Олежек такой: так, ребята, как вы пьете эту гадость, пишет Олег. В ней же монета в 2 цента растворяется за неделю. Какой бред.
1: Нет,
0: как сказал Воланд, Воланд сказал: какой вздор.
1: Во-первых, нет, ну, на самом деле, не осуждаю. Мне было, наверное, лет 30, когда я решил все-таки, ну, думаю, блин, ну, надо попробовать, потому что, ну, что-то, как вот таких вот людей, как Олег, их стало вокруг очень много. Я залил на 3 недели.
2: Но.
1: На 3 недели. Ну, с монеты слезла вот эта грязь, которую там, ну, как бы она... Возможно, как бы, но просто весь Олег здесь вот сказал, что, типа, за 2 недели все растворится вообще. Ну, 200 миллионов лет, судя по тому, как она растворяется.

0: Олег, внимается, как вы часто покупаете. Олег, домой я последний раз покупал Кока-Колу, когда мне было 16, наверное. Ну так, чтобы вы понимали, с кем вы разговариваете.
1: Я вчера.
0: Он вчера.
1: Он я вчера.
0: Но ему 22 года.
1: Я супер, да. Но, исключительно диетическую.
0: Конечно.
1: Следим.
0: Конечно. Полезная, блин.
1: Да.
0: Не столько витаминов.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Сегодня мы как раз таки дали задание. Давайте, ну-ка, быстренько вспоминайте свои счастливые моменты своего лета. Писать, причем их присылать мне совершенно не нужно. Это у каждого по-своему, естественно. Значит, я сразу же обратился, говорю, ребят, чтобы вспомнить лето, ну, посмотрите фотографии за это лето. И там вы вспомните такие моменты, которые вы уже забыли.
3: Да, галерея в помощь.
2: Мозг уже выкинул вот это вот все. И тут я смотрю, у себя нахожу. Значит, ехал я как-то по мосту, и вдруг я вижу, значит, автомобиль, и там вот как будто, вот знаете, вот есть витрины в магазинах, когда много-много ярусов, много штабелей стоит. Ну, они обычно за стеклом, а эти просто за решеткой. За решеткой там сидят гульки. Гульки, причем такие, ну, вот сизые голуби, обычные серые с такими шейками, ну, короче, ну, гульки. Ну, и такие, есть же, я же видел, там, ну, такие, которые там живут у этого самого, у...
3: Где?
2: Ну, где же? На голубятне жили. У Людка, Людка, ну, как же звали его же? Эх, Вася, Вася. У Василия, Василия.
3: Ты не у того поколения спрашиваешь.
2: Конечно, я не у того. Я не тебе сейчас вообще рассказываю.
3: Ладно.
2: Короче, значит, и там такие у него белые, там с такими вот лапами, с такими нет. А тут, блин, едет грузовая машина, где сбоку прямо видно, что там 8 рядов, и там гульки сидят, и таких машин 5, понимаешь? И я такой, блин, все, каждый ряд пронумерован там, от, ну, каждый бокс пронумерован там от 1 до 40, 40 боксов, и там, я думаю, что за бред? Ну, гульки некрасивые. Ну, и ладно, если бы какие-то породистые везли в зоомагазин куда-то вот гулячий там специально, там, рейв какой-то, думаю, что это? И надо отдать должное. Я успеваю сфотографировать и сразу в чат ЖПТ закидываю, что? Короче, пишет.
3: И что он выдает?
2: Ну, фотографии можно сделать довольно интересные выводы. Что за машина? На борту написано же Professional Transport of Pigeons. Но это я сам без него заметил, что это профессиональный какой-то транспорт, который везет типа голубей. Ну, дальше. Значит, конструкция кузова характерная. Значит, множество отдельных вентилируемых отсеков, хорошая циркуляция воздуха, нумерация секций. Вот. Для распределения птиц большие боковые решетки, чтобы голуби не перегревались. Одновременно перевозят сотни птиц. Такие машины практически не используют для декоративных голубей или торговли, пишет он мне сразу. Значит, по окраске видно сизые, темные, с двумя черными полосами на крыльях, несколько пестрых. Короче, внешне они действительно выглядят как обычные гульки, но это ничего не говорит об их ценности. Большинство спортивных почтовых голубей выглядят именно так же. Для них важны родословные, результаты полетов, ориентация, выносливость. Они обычная окраска. Стоимость внешнего самого обычного голубя может составлять 100-500 в хороший спортивный голубь стоит 1000, 5000 победитель соревнований, десятки тысяч элитные линии. Вот это вот просто, да?
3: Ничего себе.
2: Ну да, это то, что там, ну как бы ты его как-то, ты же не знаешь, ну, кого ты кормишь.
3: Это голубиный автозак.
2: Вот. Значит, куда их могли везти? Самая вероятная версия соревнования почтовых голубей.
3: Я такой, нифига себе. У нас такие есть?
2: Давай рассказывай. Процесс выглядит так. Владельцы сдают своих голубей организаторам в какой-то стране. Голубей сортируют по секциям. Машины отвозят за сотни километров в другие страны. Одновременно где-то выпускают. И понеслась гонка. Голуби самостоятельно должны вернуться к себе, ну, в родной этот самый, понимаешь? По электронным кольцам фиксируется время прилета. Именно для этого и нужны такие большие специальные грузовики. Вот. А почему сразу 4 машины? Это очень тоже характерно. На крупные соревнования собирают несколько тысяч голубей. Иногда 10-30 тысяч. Поэтому, ну, как бы вот. И я говорю, слушай, а где тут, где тут ближайший этот чемпионат такой проходит?
3: Так.
2: Ну, это же не сложно, потому что где-то на форумах все равно это же есть.
3: Все равно делятся, пишут.
2: И вот он мне пишет, говорит, наверное, я вот не помню, что он там написал, ну, то есть предложил там, например, Черногория. Ну, типа, там, вот, где-то там.
3: А я нашел, в Румынии было.
2: Возможно.
3: В Румынии, да.
2: Большая. А когда?
3: 20 июня.
2: А сейчас я посмотрю, когда я фотографию сделал. 11 июля.
3: А, да? Ну, ладно.
2: Подожди.
3: Июня или июля?
2: Июля.
3: А, тогда интересно. 11
2: июля. Ну, не Румыния, но откуда-то оттуда.
3: В общем, где-то, в ту сторону.
2: Где-то рядышком. Та сторона, да-да-да. В общем, короче, люди, понимаешь, как мы скучно живем. Мы вообще ничего не знаем. Мы кормим Гулика, мы не знаем, может быть, он чемпион.
3: Чемпионом мира.
2: Я выкормил этого чемпиона, мог бы сказать любой человек.
3: Своим хлебушком, да.
2: Конечно, конечно, конечно. Так что это вот, это только лишь одна запчасть нашего лета, когда-то я понял, как мы скучно живем, и гулячими гонками мы не занимаемся.

0: плюс.
1: Виталька пишет: а, я так и знал, что рано или поздно ты придешь. Придет время, ты придешь. Пишет: Володя, привет, ты когда-то говорил, что подписывался на грибные войска. Подскажи, где это и как называется группа?
2: Что?
1: Ну, я тоже выписываюсь из грибных войск. Это группа, по-моему, она в Фейсбуке. Грибные войска так и называется, братан. Вот так, как ты написал, вот так точно так же, зайди.

0: Perces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Передача бодрости. Бодрости. На расстоянии.
1: Слушай, я вот первый раз, я обожаю песню «Королеву красоты», кто бы ее не исполнял. Это конкретно Эмин, да, но до этого, до Эмина, кто угодно. И я считаю, что эта песня очень хорошая, ее должны исполнять вообще все. Вот я бы даже, значит, вот сейчас бы, как бы, вот хотите, вот, допустим, управлять машиной, вам сколько, 22 года, да?
2: Да.
1: Вы хотите управлять автомобилем?
2: Я уже управляю.
1: Для того, чтобы продолжать управлять, так. Хотите?
2: Хочу.
1: Вы должны доказать, что вы нормальный. Спойте хорошую песню, а не вот эту вот «Пчела».
2: Пчеловод. Она танцует под шады.
1: Но это как бы это ее. Вот королева красоты по. Ну, вот вы должны спеть. И вот тогда я вам продлеваю вашу лицензию, да?
2: Ну,
1: водителя.
2: Ладно.
1: Например, да? У меня дофига всяких разных шикарных, ну.
2: Возможностей.
1: Возможностей заставить. Психиатра усомниться, так сказать.
2: Заставить
1: в моей просто пригодности, конечно. Mm-hmm. Так что у меня тысяча таких вот идей. Вот, ну, а со своей стороны, я бы очень хотел, естественно, вас каким-нибудь, ну, орденом наградить, там, это самое. Ну, вот, вот мы говорим «Королева красоты». Я только сейчас, вот, 100 тысяч версий всяких послушал, и только сейчас, мне вот было сейчас лет, когда я понял, что все поют о королеве красоты. Ну, «Королева красоты»,
2: «Королева». По названию так и есть.
1: Где устойчивое выражение «король красоты»? Вообще, где-нибудь, когда я, наверное, не слышал хотя бы о цыганке, там, я не знаю.
2: Нет, ни разу.
1: От акушера. Не слышал?
2: Нет.
1: «Король красоты».
2: Нет.
1: Я тоже не слышал. Мы долго будем умалчивать.
2: Будем исправлять это?
1: Я хочу узнать, мы долго будем молчать, ребята. Где? Кто? Где-то кто-то когда-то решил, что так. «Король красоты» не говорит. Говорим «королева». Я не про то. Я не за равенство полов. Я просто говорю, почему еще до сих пор никто не взял титул? Вот сегодня один из наших прислал песню, которую он сгенерил в нейросетке про себя же, понимаешь? Просто фамилия не может не пересекать. Ну, как бы. И тот другой. И он прислал песню такую, говорит, можно? А вот интересно, можно ее в эфир? Ну, как бы, нет, в ротацию даже. Это не в эфир там поставить? На секундочку. Один раз проиграли и забыли.
2: А
1: нет,
2: в ротацию?
1: В ротацию это значит, что... Я говорю, нет. Он такой говорит, как бы, а почему? Она ж песня-то хорошая. Я говорю, ну, песня про тебя, это она действительно хорошая, как сказала бы любая мать. Иначе, если она сказала по-другому, то это как мачеха себя ведет. Конечно, очень хорошая песня. Но мы не сможем ее поставить в эфир, потому что, ну, как бы, песню про, ну, про тебя, она, конечно, самая лучшая для тебя, но не для всех остальных. Поэтому вот пришлось вот так вот. Короче, про короля красоты. Пора уже брать на вооружение. Ребята, ниша вообще не занята.
2: Да, погнали, создаем.
1: Go-assault я создал. Все, давайте прощаться до завтра. Это терминология Counter-Strike.
2: Да-да-да, ладно.
1: Ну, ваши же играют в Counter-Strike, или там уже другие?
2: Там уже другое.
1: Там уже не говорят, да, там
2: Assault. Не-не-не.
1: Комнаты под названием Assault, третий Assault. Ой, мои саблюбили. Нет, уже, да?
2: Не-не-не, уже
1: все. Куда катится мир, ребятки?
2: Все, прощаемся. Все. Владимир Вайл.
1: Александр Буслаев, ребята.
2: Все, до завтра.
1: Вы у нас чемпионы, вы, конечно, классные. У нас сегодня еще лето, завтра будет уже какое-то не лето. Да, сегодня Настя, завтра не Настя, ребятушки. Давайте смысловых галлюцинаций, ребята. Проект «Сторонний Курара» называется. Надо больше хорошего. Именно эта версия.

0: глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего, слышишь? Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Днем по стране от 19 до 25 градусов тепла. В Лиепае и Вентспилсе до плюс 19, в Даугавпилсе Резекне 23-24 градуса, в Риге до плюс 22.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
5: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Начинается новый учебный год. Водители просят готовиться к пробкам и призывают к осторожности возле школ и детсадов. Вчера травмы в ДТП получили 6 человек. В Резекне погиб мотоциклист. До сих пор не ясно, будут ли приняты изменения стандартов образования, предложенные Министерством образования. Сегодня их обсудят партии, входящие в правительство. И синоптики прогнозируют, на этой неделе в Латвии постепенно станет прохладнее, почти каждый день ожидаются дожди. На следующей неделе возможно наступление метеорологической осени.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки по Латвии были зарегистрированы 71 дорожно-транспортное происшествие. Травмы в авариях получили 6 человек, в том числе 2 велосипедиста. Один человек погиб, это произошло в Резекне. Полиция сообщает, что погибший водитель мотоцикла «Хонда». Информации об обстоятельствах ДТП не приводится, начат уголовный процесс и расследование. За сутки полиция задержала 14 нетрезвых водителей. У всех, кроме одного, было больше 1,5 промилле, то есть начато 13 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 486 административных протоколов, из них 272 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. С началом нового учебного года водителей призывают планировать больше времени на дорогу с утра и быть особенно внимательными возле школ. В сентябре полиция усилит контроль вблизи учебных заведений. За день до начала нового учебного года остается неясным, будут ли приняты изменения стандартов образования, предложенные профильным министерством. Сегодня эти изменения обсудят партии, входящие в правительство. Минобразование и науки предлагает изменить порядок оценки знаний в школах и условия сдачи централизованных экзаменов. Для девятиклассников могут ввести экзамен по естественным наукам. При этом при выдаче аттестата об основном образовании предлагают учитывать годовые оценки, а не результаты централизованных экзаменов. В средней школе планируется отменить обязательную сдачу одного экзамена углубленного уровня для всех учащихся. Совет по общественному транспорту сегодня обсудит возможное повышение стоимости билетов на проезд в региональных автобусах. Перевозчики требуют пересмотреть долгосрочные контракты, заключенные еще в 2019 году. По их словам, действующие условия при нынешних расходах и ценах на топливо приводят к убыткам. Министр сообщения Рихард Козловский ранее допустил, что из-за нехватки бюджетных средств цены на билеты могут повысить. Также рассматривается введение частичной платы для пассажиров, которые сейчас пользуются льготами. Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что в Латвии растет заболеваемость тулеремии. В этом году инфекцию выявили у 17 человек. Все они проходили лечение в больнице. Годом ранее зарегистрировали 11 случаев тулеремии, а за предыдущие 10 лет всего 7. Болезнь переносят грызуны, зайцы, а также клещи, комары и слепни. Заразиться можно при укусе насекомого, контакте с животными и загрязненной средой, через воду, пищу или пыль. От человека к человеку тулеремия не передается. Эпидемиологи призывают использовать средства от насекомых, не пить неочищенную воду и не прикасаться к больным или мертвым диким животным. Близких родственников 33 жителей Латвии, пропавших без вести после катастрофического наводнения в Непале, призывают сдать образцы ДНК. Это можно сделать в государственной полиции, предварительно согласовав место и время. Образцы уже сдали родственники 20 пропавших. Сегодня ожидается сдача еще 5 образцов. Среди опубликованных имен спасенных в Непале жителей Латвии до сих пор нет. Связь с пострадавшим регионом затруднена, нет и телефонной связи, и интернета. Власти Непала намерены похоронить неопознанных погибших, предварительно взяв и зарегистрировав образцы ДНК. По последним данным, в Непале и Китае погибли не менее 900 человек. Еще 4793 человека числятся пропавшими без вести. Среди них не менее 622 туристов, включая сотни иностранцев. Трое жителей Латвии не пострадали, а судьба еще 33 остается неизвестной. Сегодня в Золитуде откроют сад памяти погибших при обрушении магазина «Максима» в 2013 году. На территории высажены декоративные кустарники и белые цветы, а также установлены 54 сферы из нержавеющей стали. Каждая из этих сфер посвящена человеку, погибшему в трагедии 21 ноября 2013 года. Это памятное место создала Рижская дума, и работы обошлись примерно в 2 миллиона евро. Синоптики прогнозируют, на этой неделе в Латвии постепенно станет прохладнее. Завтра, 1 сентября, утром в Курземе, Земгале и в окрестностях Риги ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем дожди пройдут и в других районах Латвии. В течение дня воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Осадки на этой неделе ожидаются практически каждый день. На предстоящих выходных 5-6 сентября местами возможны ливни. К выходным температура немного понизится. Днем будет от плюс 15 до плюс 20 градусов. Заморозков по ночам еще не ожидается. При этом на востоке страны среднесуточная температура уже станет стабильно ниже 15 градусов. А это считается началом метеорологической осени. На следующей неделе метеорологическая осень, вероятно, придет и в другие районы Латвии. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Ресмаха плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. Ресмаха плюс. Твоя броня от скуки.
2: Ну, здравствуйте, доброго дня, кому-то доброго утречка. 31 августа на календаре, лето, ах, лето, ты уже вот пролетела. Завтра 1 сентября, у кого детишки в школу, ну что, крепитесь, держитесь. Отдельный привет и автоводителям, безусловно, будет больше машин на дорогах, к этому мы уже заранее морально готовимся. Но, тем не менее, 31 августа, лето, да, лето пролетело. Скоро, я думаю, что у нас в Инстаграме появится интересный ролик, где мы оцениваем, как прошло наше лето от 1 до 10. Может быть, тоже, если не лень, киньте вашу оценку 25-45, 25-25. Какую, в принципе, можете отметку поставить этому лету своему, имеется в виду, что вот в вашей конкретно личной жизни произошло. Мне все интересно. Ну и, конечно, с большим удовольствием приступаю к работе. Есть у меня тут и билетики в театр, которые предложу вам поучаствовать и будут разыграны. Есть много интересной другой информации, конечно. Огромное количество ярких, запоминающихся хитов. Давайте провожать это лето достойно в компании радиостанции «Суха плюс». Всем привет! Привет!

0: Как обычно, прохладнее в Даугавпилсе и Резекне. 23-24 в Риге сегодня, до плюс 22 градусов, и обещают солнечный день. Я спросила вас, насколько вы могли бы оценить ваше лето по 10-бальной шкале. Вот Инесса пишет: я поставлю 5 с плюсом по 10-бальной шкале. В целом лето было у меня очень хорошее, встречалась с друзьями, но в отпуск не уходила, планирую в октябре поехать в Турцию. Что ж, Инесочка, вам приятного отдыха. Марина пишет: мое лето я могу оценить на 7 баллов. В целом неплохое, но много болела, была простужена. Тата пишет 10. Тата просто написала 10, оценила на 10. Но вообще желает всем доброго дня. Лето прошло, жаль, но я довольна. Отпуск был в июле, класс, урожай собрала. Осталось порядок на грядках сделать. Лайм пишет: алоха, на 9,88, то есть что-то там 22 сотых на что-то не хватило. А на что? Почему не десятка? Сергей пишет: по 10-бальной на троечку. Сереж, а я вот тоже как-то к чему-то 3 поставила. Самое удивительное, что так за это лето и не удалось искупнуться. Не знаю, вот сегодня, может быть, специально вот поехать, хотя бы так присесть в эту воду, чтобы совсем жалко не было. Но, тем не менее, лично у меня лето было достаточно насыщенное в плане культурных событий. Концерты разные посещала, и всякие сладские, богемные мероприятия. Так что не могу пожаловаться на это, но если взять отдых на природе, какие-то там сбор грибов и ягод, здесь вообще единица. То есть особо не надышалась свежим воздухом. Лайм пишет, что 9,88, потому что работала 2 месяца лета из 3. Но, тем не менее, вы 1 месяц отдыхали. Замечательно. Ну и Сергей, Сережа, наш постоянный слушатель, желает всем легкого понедельника. Сегодня, оказывается, праздник, день любви к животным. Поэтому Сергей пишет, что пусть этот день будет добрым, светлым и наполненным любовью к животным, к миру и к себе. Они не говорят на нашем языке, но понимают нас сердцем. Так что кошечкам, собачкам еще раз огромный привет. И планы на день сегодня: начать день с улыбки и добрых мыслей, сделать что-то полезное для братьев наших меньших, провести время на свежем воздухе с питомцем, узнать что-то новое о животных, помочь приюту или поддержать добрым делом, подарить заботу и внимание своему питомцу и закончить день с благодарностью в сердце. Но пока что день у нас в самом разгаре. 11:25, и пусть этот понедельник запомнится чем-то особенно приятным.
1: ВХ+.

0: станешь слабым, и мне плевать.
1: Не суетись, больше молчи. Если ты нишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб.
2: Ай, ночные снайперы, 1:31, 31 августа сегодня. Вау, лето пролетело. Доброе утро, Полина, здравствуйте, Ирина. Мое лето еще впереди, пишет нам Ирина. Завтра лечу на Родос. А целый месяц была в Англии у своих. И плюс нянчила кота, пока они отдыхали в Испании. Так что здешнее лето оцениваю на 8. Хорошего дня, пишет Ирина. Ирочка, и вам, Родос. Класс, это вы тоже вдохновились Одиссеей? Говорят, что у них там скакнул вообще туризм. Ну и так, понятно, направление популярное среди путешественников. Но тем не менее, после выхода фильма Кристофера Нолана «Одиссея», то там просто повалили туристы на Родос и так далее. Так, что еще тут пишут? Юля пишет: «Я свое лето оцениваю на 9 баллов, так как много путешествовала». Сергей пишет: «Я свое лето оцениваю на 10 баллов, потому что я позитивный». Очень рады, Сереж, что вы позитивный. Это прекрасно, что вы позитивный. Сегодня мы уже отметили, что 31 августа, вот при помощи слушателя, которого также зовут Сергей, что сегодня день любви к животным. И вот в выходные я сидела, листала новости, и там мне попалась новость о том, что почти треть владельцев собак и кошек в Латвии, у которых нет детей, да даже те, у кого дети есть, или, может быть, выросли, воспринимают своего питомца как ребенка. Об этом свидетельствуют результаты опроса благотворительного фонда Софии Норстат Латвия. Исследователи опросили 500 жителей Латвии в возрасте от 25 до 45 лет. У всех участников нет детей, но есть собака или кошка. При этом многие молодые люди признаются, что вообще не планируют становиться родителями. Среди главных причин — нестабильная ситуация в мире и экономике, отсутствие партнера и недостаточная финансовая готовность к воспитанию ребенка. Некоторые респонденты говорят об этом совершенно осознанно. Они не хотят детей, но готовы брать ответственность за домашнего питомца. Психологи считают, что сильная эмоциональная связь с животным сама по себе совершенно естественна. Собака или кошка могут и может стать полноценным членом семьи, ведь человеку важно заботиться о ком-то, строить близкие отношения, чувствовать себя нужным. Однако специалисты предупреждают и о другой стороне такой привязанности, чрезмерной очеловечивания животных. Например, желание постоянно брать собаку с собой, кормить ее человеческой едой или устраивать ей такой же образ жизни, как у хозяина, не всегда соответствует ее естественным потребностям. То есть это больше надо хозяину, чем собаке. Оставьте собаку в покое. Специалисты по поведению собак подчеркивают: любовь и забота — это хорошо, но питомцу важно оставаться животным, а не превращаться в маленького человека. Опрос проводился в июле этого года. В общем, так, ну, я бы тоже в этом опросе написала, что собаки для меня как дети. Мне очень нравится, когда собак-мальчиков называют не сын, а псын. Вот не знаю, как придумать девочке, если это девочка-собака, как ее вот так назвать. Но вот этот псын мне очень понравился. В общем, поздравляю всех с днем любви к животным.
3: Плюс.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 11:46. Недавно рассказывала данные опроса, знакомилась с ними, что многие из особенно бездетных жителей Латвии к своим кошкам и собакам относятся как к детям. И, в принципе, ну, я, может, тоже это немножко разделяю, слишком очеловечиваю своих питомцев. И вот сказала, что собаку мальчика можно назвать не сын, а псын. А тут и спросила, а как можно было бы назвать собаку девочку? И сейчас я зачитаю это раздельно, написала Инна. Пес и потом второе слово дочка. Слитно я не могу это прочитать в эфире. Инна, спасибо вам за настроение. Так, спросила также у вас, как вы оцениваете свое лето вот, от 1 до 10. Кто-то оценивает даже на 11, пишет Сергей. Мое лето прошло просто на 11 из 10. Оно было невероятно активным и насыщенным. Мы от души наслаждались природой, посещали множество интересных мероприятий. И самое главное, виделись с близкими друзьями и дорогими родственниками. И все лето со мной было любимое радио СВХ+. Я считаю, что всегда нужно быть благодарным за все те прекрасные моменты, которые с нами случаются, а то, что мы не успели сделать в этом сезоне, мы обязательно осуществим в следующем году. Впереди еще много прекрасного. Согласна с вами, Сережа. Еще один Сергей тоже пишет тут, ну, я не могу, псюня, это пишет Тата, а Сергей еще вот в псюне после буквы П букву И добавляет, но я это не могу зачитать в эфире, ну, так, конечно, смешно. Так, дальше насчет лета, еще у меня было сообщение, Вячеслав пишет, а вот еще и фотографию прислал, это было очень хорошее лето, дочка с зятем привезли нам нашу внучку 3,5 годика, аж на 2 месяца. Вот мы с женой смотрели, так было здорово, ездили купаться, отдыхали в паркинг, качели, карусели и так далее. Уехала вот внучка неделю назад и стало пусто. И вот здесь дедушка Вячеслав с внученькой. Вы прекрасны, замечательны. Привет большой всей вашей семье. И Виктор тоже пишет. Добрый день, Полина. Лето, знак вопроса, на 10 с плюсом. Было много очень работы, это я даже больше домашних дел, ремонты, дача, огород, отдых тоже был, море, лес, природа, тервете, любимый километр, Виктор Цой. И главное, что мы все время вместе со своей второй половинкой, пишет Виктор. Она умная, она добрая, такая красивая девушка, что Афродита позавидует. Сам себе завидую и часто. Круто. День и ночь, за исключением работы, всегда мы вместе. А с ней, здесь все с большой буквы, для меня и зима, лето, и любое время года. Вот, пишет Виктор. Это очень приятно. Вам повезло с вашей прекрасной возлюбленной, а ей повезло с вами. Я за вас радуюсь.

0: Будете с тобой, приятно, что нас объединяет радиостанция СВХ+. Впрочем, отдельный пламенный привет нашим зарубежным радиослушателям. Это очень приятно, что даже так далеко где-то вы вместе с нами. Данке Шон, это большой привет Николаю, который в Мюнхене нас слушает, а также Илона у нас из города Корк, это в Ирландии. Так, лето от 1 до 10 вы оцениваете. Я очень рада, что для многих из вас оно, ну, как минимум на восьмерочку много. Восьмерок, девяток, десяток и даже уже 10 с плюсом и 11. И вот здесь господин Сафронов, к сожалению, вот ваше имя здесь куда-то у вас стоит, вот это вот, что месяц только сообщения, потом они стираются. Мы с вами, я помню, уже общались, но куда-то утерял ваше имя. Но я помню, что вы велосипедист. Велосипедисты, здесь такие красивые фотографии с велосипедом. Причем, знаете, можно же на велосипеде сфотографироваться около велосипеда. А здесь фотография, где человек взял велосипед и поднял вверх, вот буквально как штангу, и выглядит супер. Лето на 9+, много работал, но и отдохнуть успевал. Здесь и до Колки вы доехали, по-моему, на велосипеде. И посетили, да, были на километре тоже, день вот памяти Виктора Цоя. Замечательно, тоже на велосипеде. Супер, замечательно. Дальше у нас вот Маргарита. И добрый день, Полина. Лето продолжается, ведь сегодня такая прекрасная, солнечная, красивая погода. Как раз для того, чтобы собрать урожай в этом году. Очень много яблок, угощайтесь. Спасибо, я прильнула к монитору. Хорошего дня, обожаю ваше радио, Маргарита. Маргарита, а мы обожаем вас. И Серега пишет у нас: здравствуйте, в Нидерландах лето было 100%, и это круто.
1: СВХ+.

0: 12.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Начинается новый учебный год. Водители просят готовиться к пробкам и призывают к осторожности возле школ и детсадов. Вчера травмы в ДТП получили 6 человек. В Резекне погиб мотоциклист. Синоптики прогнозируют, на этой неделе в Латвии постепенно станет прохладнее. Почти каждый день ожидаются дожди.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция за минувшие сутки зарегистрировала 71 дорожно-транспортное происшествие. Травмы получили 6 человек, в том числе 2 велосипедиста. Один человек погиб, это произошло вчера в Резекне. Полиция сообщает, что погибший водитель мотоцикла «Хонда». Других подробностей нет, значит, уголовный процесс и расследование. За сутки полиция задержала 14 нетрезвых водителей. У всех, кроме одного, было больше 1,5 промилле. То есть, значит, 13 уголовных процессов. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 486 административных протоколов, из них 272 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. С началом нового учебного года водители призывают планировать больше времени в пути на дорогу, особенно с утра, и быть особенно внимательными возле школ. В сентябре полиция усилит контроль вблизи учебных заведений. Близких родственников 33 жителей Латвии, пропавших без вести после катастрофического наводнения в Непале и Тибете, призывают сдать образцы ДНК. Это можно сделать в государственной полиции, предварительно согласовав место и время. Образцы уже сдали родственники 20 пропавших. Сегодня ожидается сдача еще 5 образцов. Среди опубликованных имен спасенных жителей Латвии до сих пор нет. Связь с пострадавшим регионом затруднена. Власти Непала намерены похоронить неопознанных погибших, предварительно взяв и зарегистрировав образцы ДНК. По последним данным, в Непале и Китае погибли не менее 900 человек. Еще почти 4800 числятся пропавшими без вести. Среди них не менее 622 туристов, включая сотни иностранцев. Трое жителей Латвии не пострадали, судьба еще 33 остается неизвестной. Сегодня в Золе туда откроют сад памяти погибших при обрушении магазина «Максима» в ноябре 2013 года. На территории высажены декоративные кустарники и белые цветы, а также установлены 54 сферы из нержавеющей стали. Каждая из сфер посвящена человеку, погибшему в трагедии 21 ноября 2013 года. Памятное место создала Рижская дума, работы обошлись примерно в 2 миллиона евро. Банковские аналитики считают, что во втором квартале экономика Латвии выросла на 2,5%, либо вплоть до 3,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проверить точность этих прогнозов банков можно сегодня. Центральное управление статистики через час опубликует официальные данные о росте ВВП. По данным экономистов, почти 3% рост в апреле-июне могли обеспечить обрабатывающая промышленность, строительство и рынок недвижимости, а также информационные технологии. Небольшой вклад могли внести также туризм и индустрия развлечений. Спад продолжается в транзитной отрасли. Активность розничной торговли снизилась по сравнению с первым кварталом. За день до начала нового учебного года остается неясным, будут ли приняты изменения стандартов образования, предложенные профильным министерством. Сегодня эти изменения обсудят партии, входящие в правительство. Минобразование предлагает изменить порядок оценки знаний в школах и условия сдачи централизованных экзаменов. Для девятиклассников могут ввести экзамен по естественным наукам. При этом при выдаче аттестата об основном образовании предлагается учитывать годовые оценки, а не результаты централизованных экзаменов. В средней школе планируется отменить обязательную сдачу одного экзамена углубленного уровня для всех учащихся. Синоптики прогнозируют, на этой неделе в Латвии постепенно станет прохладнее. Завтра, 1 сентября, утром в Курземе, Земгале и в окрестностях Риги ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Днем дожди пройдут и в других районах Латвии. В течение дня воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Осадки на этой неделе ожидаются практически каждый день. На предстоящих выходных, 5-6 сентября, местами тоже возможны дожди, местами ливни. К выходным температура немного понизится. Днем будет плюс 15, плюс 20 градусов. Заморозков по ночам синоптики еще не прогнозируют, но на востоке Латвии среднесуточная температура уже станет стабильно ниже 15 градусов. Это считается началом метеорологической осени. И на следующей неделе метеорологическая осень, вероятно, придет и в другие районы Латвии. Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Днем по стране плюс 19, плюс 25 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 19, Даугавпилс Резекне 23-24 градуса. В Риге сегодня до плюс 22. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Плюс Полина Кузьмина.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. 12:09 уже в Латвии. 31 августа на календаре. Очень приятно, что нас слушают и слушают. Слушают за пределом. А слушают и за пределами нашей страны. Вот уже передавала привет нашему радиослушателю в Мюнхен. И вот Андрей из Баварии пишет. Всем здрасти. И отдельный привет слушателю из Мюнхена. Вот меня из Нюрнберга. Спасибо, Андрюша. Вы тут такой задумчивый на этой фотографии, в профиль очень даже красиво. Серега пишет из Нидерландов. Здравствуйте, я уже читала ваше сообщение, Сереж. В Нидерландах лето было 100%, замечательно. Плюс 39 градусов, сейчас стало посвежее, плюс 26 градусов. И лето продолжается, пишет Сергей. Марина пишет, здравствуйте, любимое радио, я тут слушаю, как многие довольны этим летом. Так вот, моя оценка, к сожалению, 3. Я очень люблю лето и каждый год его жду. Для меня голубое небо, солнце и теплая погода — это как подзарядка. Но это лето сильно не отличилось от 2025 года. Его не было от слова совсем. У нас в Норвегии оно проскакивает мимо. Думала, здесь дома погреюсь и порадуюсь, но и здесь не сложилось тоже. Повезло только на день города Риги. Было плюс 27, вот успела немного погреться, и на этом все. Полное огорчение и разочарование. Мариночка, ну привет вам в Норвегию. Зато, если вас это успокоит, многие люди просто мечтают побывать в стране, где вы не рады лету, потому что вся та природа, вся та атмосфера, которая в Норвегии, она манит, и для меня эта страна входит в топ-5 стран, которые бы я хотела когда-нибудь посетить. И очень надеюсь, что у меня получится. И давайте договоримся, если долечу до Норвегии, то обязательно с вами свяжусь для того, чтобы вы мне показали какие-то вот уже как человек изнутри, знающий какие-то интересные, может быть, места, достопримечательности и так далее. Так что большой вам привет норвежский, вернее, нет, латвийский вам в Норвегии.
0: СВК плюс.

даты. 31 августа облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Днем по стране плюс 19-25. В Лепе и Венспилсе до 19. В Даугавпилсе и Резекне плюс 23-24. В Риге до плюс 22. И тут какие-то, вы знаете, тучи темноватые. Я вижу, может быть, все-таки прогнозы синоптиков. А, здесь написано без существенных осадков. То есть какие-то несущественные осадки все же могут пройти. Еще раз привет Марине в Норвегию. Вот я уж там напросилась в гости. Марин пишет: пожалуйста, приглашаю. Мы живем в Трондхейме, где скоро будет происходить коронация нового короля. У нас там Нидароздомен. Нидароздомен. Это очень красивый кафедральный собор, в котором со старых времен короновали всех королей Норвегии. Да, природа у нас красивая и все по-другому, но всю жизнь природой сыт не будешь. У нас очень часто дожди, с октября снег, зима затяжная. Бывает до середины мая. Небо часто серое, угрюмое, поэтому Норвегию часто называют серой, депрессивной страной. Чего-то мне это какую-то страну напоминает. Скучно и реально слегка депрессивно. Сейчас в окно посмотрите, небо серое, у нас там так почти чуть ли не весь год, независимо от времени года. И вот фотографию Марина прислала. Вы знаете, я могу вам прислать фотографию из окна студии радиостанции СВХ+. У нас примерно такое же темное небо, но, может, чуть посветлее. Тем не менее, вам большой привет. Кстати, насчет Норвегии. Вот Кристина с вами, Марина, согласится, потому что пишет: да ну, Норвегия очень скучная страна, не нравится мне там, я жила там и ребенка там родила. Без машины никуда, особенно если жить за городом. Для туриста да, но недолго. Лучше тогда к Черному, в Турцию, к Черному морю. Египет, ну уж точно не Норвегия. На любителя одиночества и дикости, полного одиночества, не просто одиночества. Ну, иногда тоже хочется отдохнуть от всего. Александр пишет: привет, привет, народ. Я домой иду, и такая вот луна была на днях. И вот Александр прислал очень красивые фотографии, full moon, полной луны. Действительно, вот такая энергетика идет от луны. Надеюсь, что в подобные моменты вы испытываете какие-то позитивные приливы энергии, а не наоборот негативные, как на некоторых полная луна оказывает. И еще есть сообщение у нас от Ольги. Надеюсь, я правильно зачитаю, потому что я немецкий не знаю, кроме Einswein Polizei, я про это уже говорила. Einen wunderschönen guten Tag euch allen und einen tollen letzten Sommertag. Hallo, Алло, хорер, унзерс радиос, хир истоля, ундых вюнше, ой хайнен вундершо.

попасть на концерт группы Би-2, но я очень рада, что сейчас есть социальные сети, потому что многие из моих знакомых оказались все-таки в зале Дзинтери, и вот имела возможность насладиться их рилсами, их сторисами, и как будто тоже перенеслась на концерт. Ну, было круто, аншлаг замечательно. Но, впрочем, по-другому Би-2 я не умею. 12:30, всем привет, привет нашему постоянному слушателю Игорю. Приятно, что вы вместе с нами. Отличного вам дня. Также здесь продолжается дискуссия про Норвегию. Здесь такая погода очень часто, как-то говорят, одолжину выпей. Очень серо. Ну и Марина пишет, что, правда, особо тут не напьешься, потому что в Норвегии жутко дорогой алкоголь. Виктор пишет, что в Антверпене жили и работали 5 лет. Город сказка. Все есть, что нужно человеку. Но я, если еще раз перепроверю, но это же Бельгия, по-моему, да? А это же не Норвегия. Там, может, чуть повеселее. Бриллиантовая столица мира, многие называют, потому что там какое-то огромное количество проходит алмазов, обработанных, необработанных. Вот. Ну и 31 августа сегодня, этот день, последний летний день. И давайте заглянем в календарь гастрономический, потому что в это время уже многие проголодались, что сегодня за поводы, что нужно надкусить или выпить. Сегодня, например, отмечается день смеси Trail Mix. Это вот такая смесь, которую удобно брать с собой в дорогу. Некоторые называют это студенческим завтраком. На прогулку можно брать, в поход можно брать. В общем, классический вариант – орехи и сухофрукты. Но фантазия, конечно, безгранична. Можно добавить туда и семечки, кокосовые чипсы, шоколад накрошить, какие-нибудь сушеные ягоды, даже немного каких-то, не знаю, там, печенек, ну, что хотите. В общем, в Америке такие смеси особенно популярны среди любителей активного отдыха, мне кажется, еще потому что американцы не особенно любят готовить, и им, ну, удобно в пакетике что-то накрошенное с собой брать для того, чтобы погрызть. Еще 31 августа отличный повод вспомнить об авокадо. Зеленый фрукт этот давно перестал быть экзотикой и присутствует в рационе среднестатистического человека. Добавляем авокадо, да куда хотим, в салаты, сделать можно гуакамоле, намазать на тост. Используют авокадо, кстати, даже в десертах. И авокадо действительно это фрукт. Многие считают его овощем, как некоторых людей после вечеринки в субботу с утра. Но это тот еще фрукт, а не овощ. И еще сегодня есть одна интересная гастрономическая дата. Хотите? Я думаю, да. Потому что сегодня день Каберне Совиньон, одного из самых известных сортов винограда в мире. Из него готовят насыщенные такие красные вина. А сам сорт выращивают во многих винодельческих регионах планеты. В общем, сегодня погрызли Trail Mix, студенческие закусили авокадо и подняли бокальчик Каберне.

наших радиослушателей не только как туристы были в Норвегии, но и жили там, и работали. И вот сложилось мнение все-таки у меня, что да, депрессивная серая страна. Хотя все эти фьорды мега привлекательные, но пишут, что вот неделю как турист это круто, а так особо делать нечего. И вот Игорь пишет, что мне знакомые рассказали, бывшие спортсмены, которые никогда не употребляли алкоголь, что в Норвегии начали пить, и цены, высокие цены на алкоголь их совершенно не пугали. Ужас какой! Что за страна такая? Очень любопытно. Вот Марина из Норвегии тоже уже волком воет. Мариночка, ну вы держитесь, пожалуйста. Еще раз большой привет вам в норвежский город. Сейчас выучу еще, где же вот Трондхейм. Трондхейм. Там же еще и язык такой сложный. Но вы большая молодец. Передавайте всем привет. Приятно, что вы нас слушаете. В Латвии тоже такая норвежская погода намечается, я бы сказала, потому что если последние дни августа еще напоминали нам о лете, можно было надеть шортики, сланцы, то первая неделя сентября, вот уже завтра сентябрь месяц, быстро вернет нас в реальность, что осень пришла. Синоптики предупреждают, что впереди дожди, впереди у нас грозы, впереди порывистый ветер. И еще, чтобы не расслаблялись, постепенное похолодание. К Латвии уже приблизился циклон, вот так как-то тучи сгустились, стало серо, поэтому атмосферное давление останется низким, а осадки в ближайшие дни станут практически ежедневными. Сегодня облачная погода, но достаточно тепло, до плюс 23 градусов, на востоке даже до плюс 25, а вот уже вторник и среда принесут больше дождей. Особенно внимательно стоит следить за прогнозами 1 сентября. После обеда местами ожидаются сильные ливни и грозы, так что если завтра у вас там торжественные линейки, если они в первой половине дня, как правило, это хорошо, потому что во второй половине обещают сильные дожди. Обязательно возьмите зонтики с собой и, может быть, там сменную обувь, резиновые сапоги для детей. В среду также станет прохладнее, днем где-то 17-22, ночью уже плюс 12-14 и усилится ветер. В конце недели этой осадки продолжится, температура днем будет держаться около плюс 20. И на выходных мы с вами сделаем еще один шаг навстречу осени, станет прохладнее, дожди уже охватят всю Латвию, а ветер усилится. Сейчас еще зайду в телефон, в прогнозы посмотрю. Да, ежедневно до следующей среды вероятность дождей от 60 до 85%. Самый дождливый день на этой неделе пока что, если верить прогнозам, это пятница. 90% ожидается дождь, суббота 85% и так далее. В общем, дожди...

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем еще раз привет, отличного настроения, крепкого здоровья. Вот привет также нашему слушателю Николаю. Здесь вот на аватарке он трапезничает. И поднимаю свой бокал, чтобы выпить за твое здоровье. И, кстати, сегодня поднимаем бокалы за тех, кого зовут Вилма и Айгарс, потому что сегодня у них Варда ДНА, и мы их обсвейцам. Кстати, насчет Варды, насчет имен, вы представляете, в латвийском регистре, ну, у нас нашли имя, в котором, знаете, сколько букв? 41 буква. Да, я не придумываю ничего. В Латвии зарегистрировано имя, оно состоит из 41 буквы, его обладательница иностранка, а само имя настолько длинное, что с первого раза его не просто не только произнести, но и запомнить. Произнести я попробую, запомнить не знаю. Тот самый случай, когда ты с девушкой хочешь познакомиться и спрашиваешь, как тебя зовут? И вот этот вопрос можно задавать до бесконечности, ближайший месяц точно, чтобы выучить. Итак, речь идет о Михиндукулусури Патабадиги Ашари Кришани. О! Именно это имя считается самым длинным среди зарегистрированных в латвийском регистре физических лиц. Михиндукулусури Патабадиги Ашари Кришани. Еще быстро же вот это говорят. В регистре хранятся данные, кстати, не только о гражданах и негражданах Латвии. Туда также попадают иностранцы, которые получают в нашей стране вид на жительство, регистрационное удостоверение гражданина Евросоюза или документ о постоянном проживании. Также представители других категорий. Среди обладателей особенно длинных одиночных имен тоже оказались иностранцы. Сейчас скажу. Наванита Кришкана и Анантхападманабхана. Анантхападманабхана. В каждом имени по 18 букв. Есть свой рекорд и среди жителей латышской национальности. Самое длинное имя в этой категории состоит из 22 букв Жанета Ирена Саулстарите. Самым длинным одиночным именем, оформленным по правилам латышского языка, считается Снегбалтыите. В нем 12 букв. Представляете, у нас Белоснежка настоящая в Латвии проживает. Снегбалтыите. Потрясающе. Интересно. Меня, кстати, назвали в честь своей прабабушки и полное имя Аполлинария. Причем не с двумя «л», а с двумя «п». Аполлинария. Понятное дело, что с этим именем сейчас так сложновато, но некоторые мои друзья до сих пор веселятся и называют меня Аполлинария Анатольевна. Но для самых близких друзей я просто Поля. Всем привет!

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер умеренный, температура воздуха от плюс 19 до 25. В Лепае и Венспилсе до плюс 19. В Даугавпилсе и Резекне 23-24. В Риге до плюс 22.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да, они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
5: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ плюс.

0: У родственников пропавших без вести в Непале собирают ДНК. Директор ЦРУ приезжал в Москву, чтобы уговорить на трехстороннюю встречу Зеленский, Трамп, Путин. На этой неделе тепло в Латвии постепенно будет уходить. В Риге час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: С 30 августа родственники пропавших в Непале могут обратиться в государственную полицию, чтобы сдать образцы ДНК для потенциальной идентификации погибших. Этой возможностью воспользовались родственники 20 человек. Трое жителей Латвии в Непале нашлись, по-прежнему пропавшими без вести числятся 33 жителя Латвии. Почетный консул Латвии в Непале сообщил, что из найденных в местах наводнения погибших опознаны лишь немногие. Установить личность многих погибших больше невозможно из-за состояния останков. Их дальнейшее хранение создает риск заражения и эпидемии, поэтому решено их захоронить, предварительно взяв ДНК. Трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины возможна только для фиксации договоренности, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на информацию Axios о том, что директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предлагал провести встречу с участием Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По словам источников издания, Рэдклифф в ходе визита должен был выяснить, может ли руководство российских спецслужб убедить Путина возобновить переговоры с Украиной. Рэдклифф пришел к выводу, что глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников – конструктивный игрок, способный помочь возобновить дипломатические усилия, утверждают собеседники Axios. Между тем, эксперты, знакомые с миром спецслужб, отмечают и то, что в визите не было ничего секретного, наоборот, он был демонстративным. Независимо от содержания переговоров, один только факт визита в Москву через Ригу указывают на желание показать, что американские власти по-прежнему поддерживают страны Балтии, даже если политические лидеры страны часто заявляют об обратном. Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас заявляет, что реализация проекта железной дороги европейской колеи Rail-Baltica отстает от графика на 4 года. Однако, по его словам, для проекта такого масштаба в рамках Европейского союза это отставание не является значительным. Отвечая на вопрос о трудностях, с которыми сталкиваются страны Балтии, партнеры по проекту, министр транспорта отметил, что Эстония, как и Литва, ведет работы по графику, тогда как Латвия сталкивается с проблемами. Латыши выбрали другой вариант, выбрав одного подрядчика для всего участка, проходящего по территории Латвии, и столкнулись с определенной проблемой, которая теперь имеет негативные последствия. И, разумеется, свою роль сыграл сам выбор строительства, когда сначала решают возвести станцию, а не прокладывают пути, пояснил он. Государственная полиция начала необходимые процедуры, чтобы установить личности подростков, которые нападали на других подростков в парках центра Риги в минувшие выходные. В социальных сетях появилось несколько видео, на которых русскоязычные компании подростков нападают на своих ровесников и избивают их руками и ногами. Одно из видео снято у канала недалеко от рижского центрального вокзала. На нем компания из около 10 подростков и парней, и девушек, пострадавших, сбивают с ног и пинают их ногами. Госполиция в ответ на возмущение людей заявляет, что об этих случаях ей известно. Проводятся процедуры, чтобы установить личности нападавших. В первую неделю сентября во многих местах Латвии ожидаются дожди и постепенно станет прохладнее. Завтра, 1 сентября, во второй половине дня местами ожидаются сильные дожди и грозы. 2 сентября ветер усилится, на побережье он станет порывистым. Ночью температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 16. Днем воздух прогреется до плюс 17-22. В конце следующей недели зона осадков продолжит пересекать территорию Латвии, а воздух будет прогреваться днем до плюс 20 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Здравствуйте, доброго дня, 13 часов и 9 минут. Счастливого пути, кто за рулем, приятного аппетита, кто сейчас обедает. Насчет там рассвета в песенке было. Завтра рассвет у нас в 6 часов и 25 минут. Может быть, кто-то уже и пораньше встанет для того, чтобы успеть подготовиться к новому учебному году. Ну, а закат встретить можно будет в 20 часов и 23 минуты. Правда, обещают облачную погоду, пасмурную. Вероятно, солнышко особо мы не заметим. Это насчет у нас именно восходов и рассветов, и закатов. Ну, а если посмотреть в нумерологические данные, то специалисты тут все считают. 31.08.2026 получается, если все цифры сложить этой даты, 22. Это мастер-число, которое в нумерологии связывают с созданием чего-то масштабного, практичного. И сегодня вы наделены умением превращать идеи в конкретный результат. Главная энергия дня 22 – это четверка, конечно. Сегодня особенно хорошо наводить порядок в делах и планах, заниматься финансами и практическими вопросами, решать бытовые и организационные задачи, ставить конкретные цели на сентябрь. Вот уже можно планировать и договариваться о важных рабочих и личных вопросах. 31 число само по себе несет энергию четверки, дисциплина, ответственность, структура. А август месяц, который сегодня последний день, это 8, традиционно связывают с материальной стороной жизни, карьерой и денежками. Получается довольно такой, ну, можно его охарактеризовать как земной день. Меньше мечтать, больше делать.
0: СВХ Плюс.

17 часов и 19 минут. Лето, можно сказать, позади. Впереди осень. Но и осень — это часто новый сезон. Новый сезон на телевидении, на радио. Новый сезон в театре. Конечно же, после отпуска возвращаются любимые актеры на сцену. И вот любите ли вы Достоевского, но хотите увидеть его героев совсем по-новому? Тогда у меня для вас есть отличная новость. 22 октября во Дворце культуры ВФ спектакль «Идиот. Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. «Князь Мышкин», «Настасья Филипповна», «Аглая», «Рогожин». В общем, любовь, страсть, ревность, интриги и попытка спасти человека, который сам себя спасти не может. Спектакль поставил Борис Богданов, а в международном актерском составе артисты из Латвии, Эстонии, Украины. Но действительно, огромное количество настоящих звезд театра. Там будет и наш замечательный Родион Кузьмин, которого очень бы хотелось увидеть. И что хочу сказать. У меня есть возможность разыграть два билета на этот спектакль на 22 октября во Дворце культуры ВФ. Спектакль «Идиот». И 25-45-25-25 – это номер телефона. Я еще подумаю, какой сделать конкурс. Скорее всего, это будет какой-то звук, учитывая, что вам нравится подобный конкурс. Буквально через момент найду звук интересный. Вам надо будет его отождествить, угадать и отправить свой вариант на номер 25-45-25-25. Конкурс у нас будет происходить на протяжении этой недели с финалом 4 числа. Да, я ничего не путаю. 4 числа, 4 сентября уже, да, в пятницу. И, кстати, забегая немножко вперед, именно 4 сентября ко мне в гости на интервью придут в связи с этим спектаклем замечательным «Идиот» Борис Богданов, это режиссер данного спектакля, и продюсер Игорь Левин. Вот как раз-таки поговорим более детально об этой постановке.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

действительно, я вот недавно обратила внимание на мероприятие, которое произойдет 22 октября во Дворце культуры ВЭФ. Спектакль «Идиот. Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. И здесь в ролях реальный международный актерский состав. Князь Мышкин Борис Богданов из Эстонии, Настасья Филипповна Юлия Ефименко Кипр, Аглая Епанчина Валентина Баталкина Украина, Парфен Рогожин Константин Цыкин, Испания, Гаврила, Родион Кузьмин, наш Лебедев, Сергей Рымар из Эстонии, Иван Федорович Епанчин, Андрей Клименко, Эстония, Елизавета Прокофьевна, Светлана Доронченко из Польши. В общем, прекрасный, замечательный спектакль. Я уверена, будет 2.20 с антрактом, то есть продолжительный, 12+, возрастное ограничение. Еще раз хочу обратить внимание, что в эту пятницу, 4 числа, на интервью придут в связи с этим спектаклем Борис Богданов, режиссер постановки, и Игорь Левин, продюсер. Мы с удовольствием поговорим. И именно 4 сентября в пятницу будут и разыграны два билета пригласительных на этот спектакль. Вы сможете сходить, все посмотреть на великолепную игру актеров. Как будет происходить конкурс? Ну, я думаю, что вы эту схему уже все хорошо знаете, привыкли. У нас выбирается каждый день финалисты. В пятницу по пятницам проводится финальный розыгрыш. И вот сегодня я решила опять устроить конкурс «Угадай звук». Для этого подготовилась, закрыла окна, потому что у нас опять под окнами мужчина с этим агрегатом своим воздуходуем раздувает эту листву. Причем все это всегда, я не понимаю, как происходит. Это хаотично разлетается просто с одного места в другое. Это как дома, знаете, если мести пыль или какую-то шерсть от животных не в совок, а просто в другие разные углы раскидать, вот ты как будто в этом месте стало прибрано, а там-то это все осталось. Ну ладно, не об этом сейчас речь. Итак, внимание, возьмите телефон.

0: телефоны, пожалуйста, свои и ответьте на простой вопрос. Как вам кажется, что это за звук? Сейчас он будет проигран в эфире. Отправляйте, пожалуйста, в виде смс-сообщения, либо в виде, ну, на WhatsApp, на номер 25452525. Итак, где у меня вот этот вот звук? Вот он звук. Я убираю фон. Тишина в студии. Я выключаю микрофон и играю звук. Как вам кажется, что только что прозвучало, на ваш взгляд? Отправляйте на номер 2545-2525. Желаю вам удачи.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина. СВХ Плюс.

немножечко так вот печально, что уже 31 августа лето пролетело, но тем не менее в осени свои плюсы, вот это ни с чем не сравнимая красота, когда деревья окрашиваются разными цветами, потом эта листва опадает, можно ей пошуршать. Новый сезон стартует, в том числе и в театре. Вот приятно, что в эфир вернулась и программа «Театральная среда», и вот я так смотрю, здесь у нас есть в календаре 2 сентября в среду в гости к Вове Веллу и друзьям придет Наталья Живец. Ну, а я еще раз хочу обратить внимание, что в эту пятницу уже 4 сентября придут режиссеры спектакля «Идиот» Борис Богданов и Игорь Левин, продюсер. Два билета на этот спектакль, который 22 октября во Дворце культуры ВЭФ дадут. «Идиот. Три грани любви». Вы можете выиграть. Вам все, прием ваших вариантов закончен. Спасибо, присоединились все, и даже те, кто слушает радиостанцию СВХ Плюс по интернету. Время было. Вам надо было угадать звук. Сейчас еще раз проиграю этот звук в эфире. Сейчас вот он звук. Что это за такой звук? Очень-очень-очень-очень много правильных ответов. Это действительно, ну, как бы рыцарские бои, но здесь варианты за правильные я также засчитала, где писали «Щит и меч», «Битва на мечах», но были, представляете, и другие варианты. Например, кто-то расслышал легкие ремонтные работы. Что здесь еще было? «Поезд» кто-то написал. Ольга тоже пишет «Стройка». Татьяна «Производственный цех». Сергей, постоянный слушатель, «Жена бьет посуду», расслышал. Инга тоже услышала «Поезд». Татьяна, «Работа токарного станка». Кто-то вот написал тоже, что «Едет электричка». Есть еще у нас «Колокола». От Людмилы такой вариант. «Метро». Есть вот такой еще. Что еще из неправильных? Кто-то совсем очень точно писал «Из игры Ace of Empires». Сражение. Это нам геймеры уже подключились. А есть еще, когда какие-то видео смотришь, тоже вот рекламу включают, и там, да, похоже, вот так вот они тоже на мечах сражаются. Точно. Ну, так вот углубляться не надо было. Это рыцарский турнир, причем звук снят с театральной сцены. Да, вот в базе у нас эффектов именно так называется этот звук. Да, был еще вариант «Колокольный звон», «Трамвай» кто-то написал «Поезд». То есть «Поезд» тоже один из таких вариантов. Ну что, спасибо огромное всем, кто принимал участие. Теперь мне необходимо время сосчитать все правильные ответы, их пронумеровать и уже прибегнуть к генератору случайных чисел для того, чтобы определить победителя. Отдельный вот приз симпатии и просто моя признательность и комплимент нашему постоянному слушателю Игорю, потому что у него были варианты «Тысяча чертей», «Бьются за подвески». И кто-то тоже написал из слушателей, что это как раз-таки из «Д'Артаньян», да, это «Д'Артаньян» и его мушкетеры. Спасибо вам.

Ну и между нами контакт тоже есть. Это приятно, судя по вашей активности. Огромное спасибо всем участникам наших конкурсов за то, что вы находите время. 13 часов и 48 минут. Но нужно подвести итоги, выбрать первого финалиста недели. Напомню, что у нас конкурс проходит. Вы можете выиграть 2 билета в театр на спектакль «Идиот. Три грани любви» по мотивам знаменитого романа Федора Достоевского. Спектакль 22 октября в Дворце культуры ВЭФ, напомню. И так, сегодня надо было угадать вот этот вот звук, который я играла в эфире. Это рыцарский турнир, но здесь я засчитывала как правильные также и варианты, где были сабли, мечи, щиты, в общем, все, что с этим связано. И получилось, что правильных ответов 31. 31 правильный ответ. Запускаем генератор-рандомайзер случайных чисел онлайн, и который нам генерирует 11. 11. Сразу вспоминается сериал Stranger Things. 11. Нет, это не это 11. И даже не вот это 11. И сегодня по итогам нашего конкурса попадает в финал. Кто же попадает у нас в финал? Это Дмитрий! Дмитрий, которого номер телефона заканчивается на 193, и котик у него на аватарке. Дим, я вас поздравляю, я вас записываю как первого финалиста, и слушайте внимательно розыгрыш в эту пятницу примерно в это время. Желаю вам удачи, еще раз спасибо всем участникам.

0: слушатели, прямо сейчас у нас рубрика «Сад и огород», а еще как это, болит голова от магнитных бурь, ломит все кости. Я уже чувствую, что-то там приход какой-то, и на самом деле не такой, какой я бы хотела, что-то давить мне уже начало на голову, и на самом деле, если еще с 1 по 3 сентября в плане всяких этих магнитных колебаний достаточно спокойная обстановка, 4 и 5 тоже, дальше становится интереснее, кто еще такой же метеозависимый, от всего поднимите руки, надеюсь, вас мало, но тем не менее, наиболее заметные возмущения прогнозируют с 10 по 12 сентября, еще один неспокойный период может прийтись на 25-28 сентября, но тут важный момент, даты эти в календарь, конечно, не нужно записывать, но тем не менее гарантируют нам магнитные бури в этот период, но пока что, я так понимаю, речь идет в основном о слабых или умеренных колебаниях. Космическую погоду на несколько недель вперед предсказать довольно сложно, поэтому все может еще меняться, но тем не менее, если вдруг вы почувствуете головную боль, усталость, головокружение, проблемы со сном, скачки давления, все это можно связать с магнитными бурями. Однако ученые пока не имеют однозначных доказательств прямой связи между геомагнитными возмущениями и конкретными симптомами, так же, как недавно, вот когда было полнолуние, они тоже говорили, что не имеют конкретных данных. Тем не менее, многие люди реально зависимы и от Луны, и от всех этих магнитных амплитуд. Так что я желаю вам высыпаться, больше пить воды, не перегружаться, больше гулять, не злоупотреблять кофе и алкоголем. Это касается не только метеочувствительных людей, но вообще всех наших радиослушателей, кому хочется пожелать крепкого здоровья.
1: СВХ плюс.

0: ЖКХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер умеренный, температура воздуха от 19 до 25. Лепая, Венспилс 19, Даугавпилс, Резекне 23, 24, в Риге до плюс 22.
0: Радио СВХ Плюс.

0: правительство намерено обязать оборудовать автозаправки автономными генераторами. Латвия пошла своим путем в строительстве Rail Baltica и теперь сталкивается с трудностями. Водителей завтра просят быть крайне осторожными и приготовиться к пробкам. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Недавняя буря в Латвии выявила все слабые места, так почти 90% автозаправочных станций не имеют встроенного генератора. Государство рассматривает возможность ввести требования о том, чтобы во время кризиса работала заранее определенная сеть автозаправочных станций, магазинов и аптек. При этом наиболее важные точки должны быть способны работать автономно без внешнего электроснабжения, как минимум. Минимум трое суток. Если требовать, чтобы генераторы были установлены на всех автозаправочных станциях, то взамен должна быть какая-то государственная поддержка, заявила на это исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Ева Лигере. Валовой внутренний продукт ВВП Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе во втором квартале ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Во втором квартале наибольший вклад в рост экономики внесли не только отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, но также обрабатывающая промышленность и сфера информационных и коммуникационных услуг. Снижение было зафиксировано в сфере транспорта и складского хозяйства, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Министр транспорта Литвы Юрас Томинскас заявляет, что реализация проекта железной дороги Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Однако, по его словам, для проекта такого масштаба в рамках Европейского Союза это отставание не является значительным. Отвечая на вопрос о трудностях, с которыми сталкиваются соседи Литвы, министр отметил, что Эстония, как и Литва, ведет работы по графику, тогда как Латвия сталкивается с проблемами. Латыши выбрали другой вариант, избрав одного подрядчика для всего участка по территории Латвии и столкнулись с определенной проблемой, которая теперь имеет негативные последствия. И, разумеется, свою роль сыграл выбор очередности строительства, когда сначала решают возвести станцию, а не прокладывать пути, пояснил литовский министр. Государственная полиция начала необходимые процедуры, чтобы установить личности агрессивных подростков, которые нападали на других подростков в парках центра Риги в минувшие выходные. В социальных сетях появилось несколько видео, на которых компании подростков нападают на своих ровесников и избивают их руками и ногами. Одно из видео снято у канала недалеко от Рижского центрального вокзала. Группа из 10 парней и девушек сбивают с ног и затем пинают других сверстников. В ответ на возмущение в социальных сетях в полиции уверяют, что уже занялись выяснением личности нападавших. С началом нового учебного года предприятие «Латвес Валсцеле» призывает водителей планировать дополнительное время на дорогу и своевременно отправляться в путь. Следует учитывать, что движение, особенно в пригородах, станет интенсивнее, и на улицах и дорогах будет больше детей. Всех участников дорожного движения призывают соблюдать правила дорожного движения, в том числе ограничения скорости и другие ограничения вблизи школ, а также быть особенно внимательными в первые дни нового учебного года, когда дети возвращаются к школьным будням. В начале учебного года детям стоит напомнить о правилах дорожного движения. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире СВК Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВК Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Всем привет. 31 августа на календаре. Последний день календарного лета. Будем надеяться, что погода нас еще побалует и будет бабье лето. Хотя пока что по прогнозам первая неделя сентября будет стандартная осенняя с дождями. И завтра во второй половине дня обещают нам сильные дожди. Поэтому будьте готовы для того, чтобы не промокнуть. Ну а сегодня среди прочих разных праздников есть еще и день блога. День блога. Вот раньше когда-то в детстве мы мечтали стать там космонавтами, учителями, актерами. Мне почему-то очень хотелось стать водителем трамвая. Вот как-то манила меня эта профессия. Вот. Сейчас среди детей, желающих стать блогерами, по-моему, огромное количество. И вот только в Инстаграме и в ТикТоке в Латвии насчитывается около 2500 заметных, скажем так, креаторов, которые создают контент и являются интересными для просмотра многим, то есть набирают даже миллионное количество подписчиков. Например, Эндрю Уэйв, у него более 11 миллионов подписчиков, Кейт Алексеева, многие разные другие блогеры. Кстати, если взять Инстаграм, то около 743 тысяч пользователей из Латвии. Может быть, у некоторых там несколько аккаунтов в Инстаграме, но тем не менее огромное количество людей зарегистрировано в этой социальной сети и сами тоже ведут блог. Мы тоже, радиостанция СВХ+, поэтому, уважаемые, если у вас есть аккаунт в Фейсбуке, в Инстаграме, подписывайтесь на нас в Ютубе, в ТикТоке. Ну и отдельно вот есть телега бодрости, Вова Вэл, Саша Буслаев, вот утренние мои замечательные коллеги, ее ведут здесь, размещая в том числе контент эксклюзивный от вас, дорогие радиослушатели. Как подписаться? Просто вбейте в поисковике телега бодрости, и вам вот выдаст как раз-таки нашу телегу бодрости. Подписывайтесь. Здесь вообще ностальгирует кто-то. Магнитофоны ленточные выкладывают и так далее. Много всего любопытного и интересного. Так, поставлю сердечко. А это получается, что я сама себе поставила. Это тоже не возбраняется.

0: сегодня 31 августа, в этот понедельник, день любви к животным. Они не говорят на нашем языке, но понимают нас сердцем. Счастье – это мокрый нос, виляющий хвост и бесконечная преданность. Любовь к животным – это маленькие поступки, которые делают мир добрее. Да, я с вами соглашусь. Вот новость тоже про животных. Один пес прославился благодаря своей любви к курьерской работе. Даже псы работают. В общем, иногда неожиданные помощники могут оказаться самыми трудолюбивыми и старательными. Вот доказательством стал пес по кличке Медведь Беа. Он живет в Калифорнии, в США. Когда его хозяевам доставляют какую-либо посылку или заказ, медведь не просто наблюдает за происходящим, он активно присоединяется к процессу и всегда рад оказать эту помощь. Животное забирает коробки у курьеров и самостоятельно несет их в дом. Видимо, получает удовольствие какое-то особенное. Пес-доставщик быстро прославился в интернете. У него даже теперь есть свой блог, возвращаясь к дню блога 31 августа. Кроме того, его владельцы отмечают, что любимец очень ответственен и аккуратен. Он настолько бережно обращается с посылками, что иным курьерам, людям стоило бы брать с него пример. Жаль только, что, конечно, у пса мало шансов получить реальную работу в службе доставки, хотя он вполне ее достоин, но тем не менее хозяева наверняка его тоже вознаграждают какими-то вкусняшками. Но здесь я понимаю, что он посылки доставляет несъедобными. Мне очень интересно, смог бы вот этот пес-медведь беспроблемно доставить, например, пиццу? Из коробки же доносится аромат. Это могут сделать только настоящие профессионалы. Кстати, насчет пиццы, вот наша радиослушательница Карина написала, что понедельник начался хорошо, с коллегами заказали огромную пиццу. Тут рекламой заниматься не буду, но действительно очень большая пицца, и вот на фоне пицца на фоне улыбающихся и счастливых коллег, я думаю, что вы будете еще больше улыбаться после того, как насладитесь данной пиццей. Приятного вам аппетита!
1: СВХ плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Итак, завтра уже 1 сентября. Конечно, это уже такой будет другой осенний ритм. Каникулы заканчиваются, детишки наши возвращаются в школы. Хочу пожелать вам успехов. На улицах становится, соответственно, больше пешеходов, велосипедистов, школьников, конечно, автомобилей тоже. Особенно это будет заметно с утра, когда все будут спешить на работу и в школу, и по своим делам. Поэтому, дорогие водители, уже сейчас советуют вам перестроиться на так называемый сентябрьский режим. Выезжайте немножко пораньше, закладывайте дополнительное время на дорогу и будьте, пожалуйста, особенно внимательными возле школ. Первые дни учебного года – тот самый момент, когда привычный маршрут может неожиданно занять больше времени. Возле школ вообще лучше не торопиться, тем более, что много где установлены ограничения. Снижаем скорость, конечно, внимательно смотрим на переходы и помним, что дети у нас есть дети, да, вот после лета они, наконец, встретили своих одноклассников, у них этот overexcited, их просто переполняют эмоции, он не понимает, может внезапно выбежать на дорогу, начать переходить улицу там, где водитель особо его не ожидает. Отдельное внимание, напоминание, конечно, родителям. Надо, конечно, поговорить перед 1 сентября. Еще раз полезно с ребенком обсудить какие-то простые правила, как переходить дорогу, как безопасно передвигаться на велосипеде.

на самокате и так далее, почему нельзя выбегать на проезжую часть, даже если кажется, что машин поблизости нет. Но дети – это не единственная причина, по которой дорога в сентябре может стать заметно медленнее. Дополнительные сложности создают дорожные работы. Сейчас ограничения движения действуют сразу на 45 участках госдорог. Наиболее заметные ограничения сохраняются в окрестностях Риги, также в Латгалии и Курзаме. Например, на Лепойском шоссе дороги А9 работы идут на участке от Бривкалны до Кливас. Также от Лелупы до перекрестка с дорогой Елгава-Тукумс ограничения есть и между Блыденой и кладбищем Пурвакрога, а также в районе Бродзины. Поэтому будем действительно внимательнее друг к другу. И, конечно, самое главное правило – это закладывать время с запасом. Впрочем, многие из вас, дорогие водители, пользуются разными навигаторами, вейзами, и там тоже показывается актуальная информация, в том числе и о дорожных работах, и о пробках, и сколько будет по времени занимать ваш путь. Кто нас слушает сейчас за рулем, счастливого вам!

Музыка для всех. Только хиты. Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди... Только твоя музыка.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: Не скучаем, но вот вновь появляются новости, связанные с 1 сентября и с тем, что с началом нового учебного года полиция усилит надзор за безопасностью вблизи школ. Усиленный контроль будет проводиться с 1 сентября по 1 октября. Особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости движения и ее ограничений, использованию ремней безопасности, а также детских автокресел и еще безопасности и соблюдению установленных требований пешеходами, водителями велосипедов и электросамокатов. То есть будьте к этому готовы, но я согласна, это правильно. И о погоде. Конечно, о многих заботит, а какая же будет погода 1 сентября. Вот самые свежие данные Владимир Новодворский мне принес от гидрометеоцентра. Ему прислали это все. И хочу поделиться. Итак, предстоящей ночью местами дожди, ветер слабый, а также обещают нам туман. В ранние утренние часы будьте внимательны. Температура воздуха от плюс 12 до 16. Это ночью. Завтра днем дожди, начиная с западных районов. Местами сильные и также обещают грозу. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 22. Венспилс и Лепе дождик, причем с утра более интенсивный, и до плюс 19. В Резекне, Даугавпилсе дождь во второй половине дня, плюс 19-20. В Риге сильный дождь возможен в середине дня, и температура воздуха 1 сентября до плюс 20.
3: Хиты навсегда. Золотой запас радио СВХ+.

20-е лето у нас тоже это прошло. 2026 года. Сегодня последний летний день, 31 августа. Оставляю вас с прекрасной компанией. Дим Харов скоро окажется в этой студии. Уже есть ваши поздравления в программу «Хорошие новости». Напомню, 25-45-25-25 – это номер для того, чтобы вы присылали свои поздравления. Ну и вообще номер для обратной связи, потому что в рамках своего эфира Дим Харов также раскрутит колесо удачи, большое путо, и вам предложит помочь для того, чтобы вы выиграли подарки и призы. Но в завершении своего эфира я хочу передать привет нашему постоянному слушателю Иво, который продолжает слушать нас в лесу. Кстати, Иво, я вашу фотографию, которую вы прислали в пятницу вечером, выложила даже в социальных сетях у себя, потому что вы здесь насобирали столько брусники, 4-5 ведер громадных, и написали, что Копа, Радио, СХ, плюс Дена из ДВСС. Это очень приятно. А сейчас Ива обедает в лесу, повторюсь, и здесь вот очень аппетитно у вас выглядят бутерброды, кофе, в общем, приятного вам аппетита. Ну и на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Огромное спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами, слушал эфир, отвечал на вопросы, участвовал в конкурсах, конечно, делился своим настроением. Кстати, судя по нашему опросу, я просила оценить лето от 1 до 10, наши слушатели в целом остались довольны. Средняя оценка получилась 8,5 из 10. У кого-то было лето на троечку, но таких было немного, и этим людям я желаю, знаете, что получить удовольствие от лета тогда, когда вы захотите. Ведь лето можете себе устроить в любое время года. Вот желаю вам классного отпуска, может быть, осенью или зимой, или уже забронируйте что-нибудь на будущий год. Ну, а завтра у нас уже 1 сентября, новый месяц, новый сезон, новые истории. Это будет завтра. Всем отличного дня и пока!

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: Этой ночью в Латвии местами дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16. Завтра дожди, начиная с западных районов, местами сильные, с грозой. Температура воздуха от 18 до 22. Венспилс и Лепое дожди с утра и до 19. В Резекне, Даугавпилсе дождь во второй половине дня, плюс 19-20. В Риге сильный дождь возможен в середине дня и до плюс 20.
0: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением и, если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
3: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
2: Минибанк?
3: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
2: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
4: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: ВВП Латвии в первом полугодии вырос почти на 3%. Рижская дума просит поторопиться с определением тарифа на отопление в новом сезоне. Водителей завтра просят быть крайне осторожными и приготовиться к пробкам. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Внутренний валовой продукт Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В том числе во втором квартале ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Во втором квартале наибольший вклад в рост экономики внесли не только отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, но также обрабатывающая промышленность и сфера информационных и коммуникационных услуг. Снижение было зафиксировано в сфере транспорта и складского хозяйства, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Недавняя буря в Латвии выявила все слабые места. Так, почти 90% автозаправочных станций не имеют встроенного генератора. Государство рассматривает возможность ввести требования о том, чтобы во время кризиса работала заранее определенная сеть автозаправочных станций, магазинов и аптек. При этом наиболее важные точки должны быть способны работать автономно без внешнего электроснабжения как минимум трое суток. Если требовать, чтобы генераторы были установлены на всех автозаправочных станциях, то взамен должна быть какая-то государственная поддержка, заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Ева Лигере. Рижская дума планирует в сентябре обсудить с министром экономики Виктором Валайнисом вопросы управления предприятием Рига Силтумс. Как сообщалось, в то время как Министерство экономики передало на согласование проект распоряжения о передаче в государственную собственность принадлежащих Риге акций Рига Силтумс, мэр города предлагает поступить наоборот, передать акции государства в собственность самоуправления. Самоуправление призывает также Министерство экономики и Латвэнерго своевременно объявить четкий тариф на предстоящий отопительный сезон, поскольку именно цена тепла, поставляемого государственными теплоэлектроцентралями, имеет решающее значение для конечных счетов рижан. Министр транспорта Литвы Юрас Томминскас заявляет, что реализация проекта железной дороги Rail Baltica отстает от графика на 4 года. Однако, по его словам, для проекта такого масштаба в рамках Европейского Союза это отставание не является значительным. Отвечая на вопрос о трудностях, с которыми сталкиваются соседи Литвы, министр отметил, что Эстония, как и Литва, ведет работу по графику, тогда как Латвия сталкивается с проблемами. Латыши выбрали другой вариант, выбрав одного подрядчика для всего участка по территории Латвии и столкнулись с определенной проблемой, которая теперь имеет негативные последствия. И, разумеется, свою роль сыграл выбор очередности строительства, когда сначала решают возвести станцию, а не прокладывать пути, пояснил литовский министр. С началом нового учебного года предприятие «Латвия Свалс Цели» призывает водителей планировать дополнительное время на дорогу и своевременно отправляться в путь. Следует учитывать, что движение, особенно в пригородах, станет интенсивнее, и на улицах и дорогах будет больше детей. Всех участников дорожного движения призывают соблюдать правила дорожного движения, в том числе ограничения скорости и другие ограничения вблизи школ, а также быть особенно внимательными в первые дни нового учебного года, когда дети возвращаются к школьным будням. В начале учебного года детям стоит напомнить о правилах дорожного движения. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: 15:10. Всем привет. Здравствуйте. Дим Харов в студии радиостанции СВХ Плюс появился. И не собираюсь отсюда уходить до 19:00 сегодняшнего дня-вечера. Что любопытно, когда я с вами в пятницу прощался, я анонсировал нашу встречу уже осенью. Почему-то мне казалось, что понедельник будет именно 1 сентября. Нетушки? Нетушки, еще лето продолжается. Еще целый день лета, но, может быть, не целый, а половина дня лета, тем не менее. И погодка соответствующая. В общем, всем привет. Сегодня 31 августа, понедельник. Давайте начинать программу «Хорошие новости». Георгий, Денис, Иван, Лавр, Лев, Лука, Макар и Христофор отмечают свои именины по православным традициям. Мужская компания именинников. Поздравляю. Айгас и Вилма по латышским традициям отмечают свои именины сегодня, в последний летний денек. Также поздравляю. Если у вас день рождения, принимайте наше поздравление, пожелание добра, здоровья, счастья, удачи, любви, мира, денег побольше, хороших новостей, конечно же. Эти же пожелания и именинникам сегодняшнего дня. Сегодня, между прочим, по миру отмечается День акушерства и беременности. День блога сегодня отмечается. Всемирный день дистанционного обучения. День «Мы любим мемуары». Также сегодня празднуется и День традиционной африканской медицины. Сегодня. Что касается латвийских праздников, в Латвии сегодня День Аристотеля. Это такой своеобразный день посвящения в студенты, насколько я понимаю, тех людей, которые до завтрашнего дня, да, еще не были студентами. Да вот сегодня как раз-таки студенты посвящаются, те, кто сдал экзамен, все те, кто будет получать высшее образование. Вот такой праздник сегодня в Латвии отмечается. Слово сказать всех, у кого завтра жизнь изменится, с одной стороны поздравляю, с другой стороны сочувствую. Но это будет завтра. Сегодня у нас программа «Хорошие новости». Присылайте, пожалуйста, свои поздравления, приветствия, какие-то пожелания, заявки музыкальные. Всем этим делом я с удовольствием буду заниматься до 16:00. Не оставьте, пожалуйста, меня без этого удовольствия. Возьмите телефончик и напишите что-нибудь позитивное, хорошее. И отправьте смс-кой, ватсап-кой или телеграм-кой на номер 25-45-25-25. Или письмом электронным на plus@radiosvh.lv. Я, в свою очередь, также буду рассказывать вам хорошие новости, которые мне удалось найти. Ну, а начнем мы вот с этого. Давайте поздравления, которое к нам пришло. Добрый день. Хочу поздравить своего любимого сыночка Михаила Придачука и Диану с годовщиной ситцевой свадьбы. Хоть они и живут далеко, в Испании, но поздравления услышат. Очень на это и мы надеемся. Я вас очень люблю и скучаю. Поздравляю с первой годовщиной. Пусть ваш брак будет таким же прочным, как самая качественная ткань. И таким же ярким, как радуга после летнего дождя. Желаю вам моря смеха, океан любви и горы счастья от мамы Инны. Дорогой Михаил, дорогая Дианочка, принимайте поздравления. И от радио СВХ Плюс, конечно же, пожелания согласия, любви, мира и счастья вашей семье. Инна попросила сыграть вам вот эту песню от Джонни Комета. Выполняем пожелания. Испании привет, ежели что.
0: СВХ Плюс.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Один из кинотеатров Китая придумал, как пополнить бюджет и порадовать местных жителей. Там предлагают услугу под названием «Полуденный сон». В кинотеатре оборудованы два зала, в которых в общей сложности насчитывается 76 регулируемых кресел, которые можно полностью разложить практически до горизонтального положения. Отдохнуть, поспав в кино в послеобеденное время, можно с полудня до половины третьего. При этом стоимость абонемента на одного человека на месяц составляет всего лишь $6 США. То есть, ну, очень разумные деньги. Услуга запущена для повышения заполняемости кинозалов, поскольку в будние дни, особенно в это время, клиентов там очень мало. Для комфортного отдыха посетителям предоставляют еще и бесплатные пледы, кофе и другие напитки. Это за $6 в месяц. Так там на одном кофе можно, отбить эту сумму. Одноразовые берущие маски для глаз можно приобрести за символическую плату. Посетители просят отключить звук на своих мобильниках, а если необходимо, совершить звонок. Им следует выйти из зоны отдыха. Услуга пользуется популярностью, что забавно, что клиентам, которые храпят, им советуют воспользоваться другим залом, где стоят массажные кресла и где отдыхает меньше людей. Вот, в социальных сетях Китая пользователи положительно отреагировали на инициативу, заметив, что практика дневного сна полезна для здоровья, и выразив надежду, что она получит распространение по всей стране. Ну, а что, действительно, кто-то умный же придумал, да? Кинотеатр так простаивает там в полдень. Там уже куча залов. Ну, давайте в двух залах вот устроим такое. Почему нет? Классная идея, как мне кажется. А следующая классная, хорошая новость прилетела к нам из Голландии, где по дорогам, автобанам этой страны передвигается наш радиослушатель Сергей. Привет вам, Сергей, удачи на дорогах. Поставьте песенку «Вот и лето прошло», а у нас в Голландии лето продолжается плюс 26. У нас, Сереж, тоже лето продолжается. Не 26, но где-то 24 градуса. Сегодня очень хороший летний денек и в Риге, между прочим. Но песенку поставлю, давайте послушаем.
0: СВХ плюс.

0: минувшую субботу, 29 августа, небо над Рижским пассажирским портом превратилось в арену для гигантских летающих существ. Здесь впервые в истории Латвии состоялся международный фестиваль воздушных змеев «Фантадромс». Фестиваль собрал лучших мировых мастеров из Великобритании, Австралии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Польши, Китая. Каждый регион привез свои традиции. Конструкторы из Китая продемонстрировали змеев, созданных по древним канонам из легчайшего шелка и бамбука, расписанных вручную. Европейские и австралийские участники сделали ставку на современные синтетические материалы и аэродинамику. Посетители смогли увидеть невероятных размеров надувных осьминогов, китов, абстрактные геометрические фигуры, которые удерживались в воздухе благодаря сложнейшей системе тросов. Мало кто знает, но запуск гигантских конструкций — это целая наука на стыке метеорологии и физики. Для удержания змея весом в десятки килограммов требуется идеальный баланс силы и направления ветра. Рижская погода у берегов Даугава устроила мастерам настоящий экзамен. Порывистый ветер и хмурое августовское небо требовали от участников ювелирной точности при корректировке натяжения линий. Такая хорошая новость. Сергей, спасибо. Спасибо за эту новость. И еще одно спасибо нашей радиослушательнице Веронике, которая откликнулась на мой призыв и сообщила свою хорошую новость. «Привет», — пишет Вероника, — «сходила сегодня, пошопилась, купила всяких крутых вещей. Всем желаю хорошего начала учебного года». Привет из Огры. Вот такая замечательная новость. Пусть все, что вы купили, дорогая Вероника, вам приносит только радость и удовольствие. Спасибо большое. Огр также от нас привет передавайте. По вашей просьбе сыграем вот эту песню от Монеточки. Хорошего дня. Обнимаем.
1: Ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16 на...
2: СВХ+.

Чего до нас не было. Цена всей ностальгии – медный грош. Это было как один против троих. Лететь с пятого этажа балкона. В убитых подъездах батарея была теплом трона. Нищих королей рок-н-ролла, объявивших козлам интифаду, которые знали, что и

всех на часах застыло время кривых зеркал, а мы знали, что рок-н-ролл — это несколько мгновений снаружи, это вечность, в которую ты еще не сыграл.

клали с прибором на старый совок и новые экономические реформы. Мы молодые, совсем юные, еще не убитые деньгами, популярностью, алкоголем. Вскрывали небеса, как консервы, и каждый из нас был болен вирусом рок-н-ролла. Земляничными полями рок-н-ролла. И нам ломали пальцы в ментах, гнали в шею из будущего и комсомола, жгли волосы, а мы теряли страх. И некоторые герои рэпа со своими гламурными тёлками в нафаршированных тачках ни хрена не видели такой весны, такой поножовщины в батлах-драчках, в которых подыхали мы. Мне всегда говорили, ну что ты нашел в этой химере? А я помню, сколько было добра, в каждом видели брата. Мы последнее поколение, которое любовь рифмовала без мата. В каждой подруге танцевала гитера, выпивали моря из лужи, выдавливали из себя рабов и угри. Знали, что наша музыка — это несколько лет снаружи в ленинградском рок-клубе пожирала.

барахло вперед ногами. На столе жиреет YouTube, наблюдая всеобщий хаос. И как мы, когда-то крайние индивидуалисты, сливаемся в счастливые массы в очередях у кассы. И что дальше? Поднять на старость лимон, окончательно раствориться в рыбалке, найти молодую на очередной тусовке свалки и выйти вон. Но когда судьба позовет меня на прощальный последний ужин, разожжет свечи и погаснут все фонари, я кое-что вспомню, я не забуду, что пели когда-то в казармах, тюрьмах, больницах. Вспомню дорогие мне лица, которым был действительно нужен. И надеюсь, что идущие за нами тоже знают, что если нас окружает унылая логика и расчет снаружи, то

0: Хорошие новости продолжаются.
1: Хорошие новости.
2: 15.36, песенка от группы ДДТ Юрия Шевчука прозвучала по просьбе нашего радиослушателя Дмитрия. Если вы хотите как-то повлиять на музыкальный формат радио СВХ плюс, влияйте до 16.00. Он, в принципе, в ваших руках. Ну, в рамках, конечно же, но в ваших руках. Присылайте в том числе музыкальные заявки. 25-45-25-25. И другие хорошие новости, милости просим, присылайте. А пока давайте вот эту новость вам расскажу. Так, секундочку, где она у меня была? Вот. В Австрии альпинисты вернули снаряжение, которое он потерял в Альпах давным-давно, в 1963 году, а оттаившее снаряжение 60-летней давности обнаружили в июле. Из-за глобального потепления ледники начинают таять, и на поверхности проступают старые предметы. На высоте почти в 3 километра над уровнем моря лежали ледоруб, фотоаппарат и курительная трубка. Также были рюкзак и другие вещи. Позже в полиции смогли установить личность владельца. Им оказался 86-летний местный житель. В августе 63-го мужчина сорвался, представьте себе, в расщелину во время похода с группой. Его смогли вытащить с помощью страховочной веревки. И в ходе спасательной операции он тогда сбросил рюкзак. Полиции рассказали, что вещи забрал сын 86-летнего альпиниста. За последние десятилетия тающие ледники преподнесли людям множество находок и археологических открытий. Так, например, в 2015 году в итальянских Альпах оттаяла целая казарма, представьте себе, времен Первой мировой войны. Такое вот утепление в ледниках. Так, а мы продолжим вот этим поздравлением. Нелли пишет: дорогое радио, хочу поздравить с днем рождения Ингу, любительницу котиков. Желаю ей только позитива в ее жизни, а посему посылаю песенку «Теплые коты». Замечательная песня. Ингуль, дорогая, мы также поздравляем вас с вашим праздником. Обнимаем и всяческих успехов желаем.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl. Стоит того.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
5: Люди ночами.
4: Билеты на FridayTicket.com.

0: Александр нам написал, вот бы что-то из Басты послушать. Александр, справились мы? Да. Послушали что-то из Баст. Надеюсь, вы пританцовывали. Так, ты песню. Так, смотрите, какую новость нашел польский. Король холода провел 1.5 часа под ледяной водой ради 3-го мирового рекорда. Это ему удалось. Смельчака зовут Дамиан Каспшик. Я как-то уже рассказывал вам о нем. Ему 41 год. Достижение попало в книгу рекордов Гиннесса. Для Каспшика это уже 3-й мировой рекорд в категории выносливости. Ранее он в течение 5 часов пробыл в состоянии полного контакта со льдом, будучи одетым только в плавки. В июле он пролежал закопанным в снег более 2 часов. Интересно, где они в Польше в июле снег взяли? Наверное, в каком-то специальном месте, в каком-то рефрижераторе, не знаю. А сейчас, вот, пожалуйста, очередной рекорд. 1.5 часа под ледяной водой. Ну, разумеется, с оборудованием, да, для дыхания. Дамиан сказал, я уже начал готовиться к следующему испытанию, которое будет связано с воздействием холода и проверкой пределов человеческой выносливости в экстремальных условиях. Не жалеет себя. Пан Каспшик не жалеет. Ну, это в книгу рекордов Гиннесса попал. Так, Петя, наш радиослушатель, написал нам, здравствуйте, а можно послушать песню «Солнце Монах»? Можно, Петя, слушаем.
1: СВК+.

Песенка мы сыграли в последний день лета по просьбе нашей радиослушательницы Вероники. Как завершение лета 2026. Будем надеяться, что погодка нам еще подарит теплые, солнечные, по-настоящему летние деньги. Начинает надеяться. Правда, ритм жизни уже со всеми там учебами будет чуть-чуть другой. Но это совсем-совсем другая история. Спасибо нашему юному радиослушателю, не знаю, как вас зовут, номер телефона заканчивается на 119, вы на аватарке в подводной маске. За добрые слова в адрес радио СВХП, будем стараться их оправдывать. Так, Юлия нам писала: дорогой Дима и любимое радио, спасибо за любимое. Юлечка, пишу как секретарь моего сына Лемниса Маркуса, он просит для всех слушателей веселую песню, пусть лето и прошло, но все будет отлично, всем слушателям не грустить, вкусного пирожного и, конечно, обнимашек. Чуть не забыл, и привет моему папе Ивару, соответственно, от Лемниса Маркуса, ну и маме Юли, и радио СВХ+, правильно? Вот. Вот эту песенку давайте я сыграю, как мне кажется, она очень даже не грустная, называется она «Детсадовская прощальная», ведь наши юные радиослушатели, которые закончили детские сады и отправляются первый раз в первый класс, у них же тоже в жизни события. Вот приблизительно об этом мы сейчас песенку и послушаем. Ну и всем, конечно же, работникам и работницам, в первую очередь, детских садов, пламенный привет от радио СВХ+.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от 12 до 16 градусов. Завтра дожди, начиная с западных районов, местами сильные, с грозой. Температура воздуха от 18 до 22. Венспилс слепые дожди с утра до 19. Резекне, Даугавпилс дождь во второй половине дня 19-20. В Риге сильный дождь, возможен в середине дня и до плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: ВВП Латвии вырос в первом полугодии почти на 3%. Партнеры по коалиции не спешат поддерживать идеи министра образования. Температура воздуха на неделе постепенно понизится. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр образования и науки Илза Индрексон на заседании комиссии Сейма по образованию и науке высказала новые предложения по поводу минимального порога оценки знаний в школах. Такой порог должен быть сохранен на экзаменах по латышскому языку и математике, но отменен на экзамене по естественным наукам. Это обосновано тем, что латышский язык и математика являются базовыми навыками. Этот порог будет использоваться в качестве условия для поступления в 10 класс. Но похоже, что пока реформу оценки знаний в срочном порядке не готовы поддерживать другие партнеры по коалиции. Их общее мнение: вопрос следует отложить на следующий учебный год. Инициативы Министерства образования и науки правительство намерено рассмотреть завтра. Внутренний валовой продукт ВВП Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В том числе во втором квартале ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Во втором квартале наибольший вклад в рост экономики внесли не только отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, но также обрабатывающая промышленность и сфера информационных и коммуникационных услуг. Снижение было зафиксировано в сфере транспорта и складского хозяйства, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Недавняя буря в Латвии выявила все слабые места, так почти 90% автозаправочных станций не имеют встроенного генератора. Государство рассматривает возможность ввести требования о том, чтобы во время кризиса работала заранее определенная сеть автозаправочных станций, магазинов и аптек. При этом наиболее важные точки должны быть способны работать автономно, без внешнего электроснабжения, как минимум трое суток. Если требовать, чтобы генераторы были установлены на всех автозаправочных станциях, то взамен должна быть какая-то государственная поддержка, заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Ева Лигере. Рижская дума планирует в сентябре обсудить с министром экономики Виктором Валайнисом вопросы управления предприятием Рига Силтумс. Как сообщалось, в то время как Министерство экономики передало на согласование проект распоряжения о передаче в государственную собственность принадлежащих Риге акций Рига Силтумс, мэр города предлагает поступить наоборот – передать акции государства в собственность самоуправления. Самоуправление призывает Министерство экономики и Латвэнерго также своевременно объявить четкий тариф на предстоящий отопительный сезон, поскольку именно цена тепла, поставляемого государственными теплоэлектроцентралями, имеет решающее значение для конечных счетов рижан. В первую неделю сентября во многих местах Латвии ожидаются дожди и постепенно станет прохладнее. Завтра, 1 сентября, во второй половине дня местами ожидаются сильные дожди и грозы. 2 сентября усилится ветер. На побережье он станет порывистым. Ночью температура воздуха от 12 до 16, днем от 17 до 22 градусов. В конце следующей рабочей недели зона осадков продолжит пересекать территорию Латвии, а воздух будет прогреваться днем до плюс 20. На выходных станет еще на несколько градусов холоднее. На всей территории страны ожидаются дожди и порывистый ветер. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Наш юный радиослушатель Тимур только что прислал сообщение в WhatsApp-ку. Скажите, что все молодцы слушают радио СВХ+. Тимур, я это неоднократно уже говорил и неоднократно буду еще говорить. Это абсолютная чистая правда. Все молодцы слушают радио СВХ+. Я не знаю, как слово «молодец» будет по-женски, в женском роде. Но они тоже молодцы, радиослушательницы, 100%. И вы, Тимур, молодец. Всем привет! Меня зовут Дим Харов. Сегодня понедельник, 31 августа. Начинаем программу «Drive Time». Поехали!
0: «Drive Time». С нами веселее!

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Празднуем 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро. Аккумуляторная пила по дереву 35 евро. И набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни приложение Lidl. Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.

0: неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
1: Итак, статистика происшествий на дорогах за вчерашний день. Вчера у нас было воскресенье, 30 августа. И давайте с печальной новости начнем. Вчера погиб один человек на дорогах Латвии, конкретно в Латгале, и это мотоциклист. Всего в Латвии было 71 авария зафиксировано, 7 пострадавших, 5 в Рижском регионе, 2 велосипедиста, в Видземе один человек и в Латгале, вот как раз, насколько я понимаю, погибший мотоциклист. Больше всего аварий случилось, как всегда, в Рижском регионе 41, меньше всего, кстати, в Латгале 6 аварий, а в Земгале, Видземе и Курцем по 8 аварий. Нарушение правил дорожного движения вчера было зафиксировано 486. Многовато. За агрессивное вождение был задержан один человек в Земгале. Скоростных нарушений было 272. Больше всего скоростной режим нарушали в Латгале 82 раза. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было поймано 14 человек. Тоже довольно много. 7 в Рижском регионе, 3 в Земгале, 2 в Видземе, 1 в Курземе, 1 в Латгале. 13 человек получат по полной, или машину конфискуют, или будет штраф согласно стоимости автомобиля. Вот и уголовное дело, да, насколько я понимаю, будет завезено. Один будет платить штраф согласно обнаруженным промилле. Зато в графе угонов стоит ноль. Друзья, мы соблюдаем правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию и так далее, и так далее, и так далее. И не попадаем в эту не самую приятную статистику. Договорились? Очень хорошо.
2: Drive Time. С ними безопаснее.

0: немного прохлады. Жаркий денек.
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Ловите прогноз на первый день осени. Ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. От 12 до 16 градусов температура воздуха ночью. Но относительно тепло, надо сказать. Завтра дожди, начиная с западных районов, местами сильные, да с грозой. Здравствуй, осень. Правда, довольно тепло, от 18 до 22. Венспилс слепые дожди с утра, плюс 19. Резок на Даугавпилс дождь во второй половине дня, 19-20. В Риге сильный дождь, возможен в середине дня до 20 градусов тепла.
1: Драйв-тайм.
3: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ+.
3: Может,

0: Новости современных технологий.
1: НАСА готовится к запуску своей новой флагманской

0: Американская космическая обсерватория, которую ученые планируют использовать для исследования некоторых из величайших загадок Вселенной, включая темную энергию и темную материю, а также поиска планет за пределами Солнечной системы. Телескоп «Роман» назван в честь известного американского астронома Нэнси Грейс Роман, первой руководительницы отдела астрономии в НАСА. Его доставят на орбиту ракета компании SpaceX. Запуск состоится на 9 месяцев раньше запланированного срока. Роман – преемник космического телескопа «Хаббл», запущенного в 1990 году, и космического телескопа «Джеймс Уэбб», запущенного в 2021 году. Как ожидается, его основная миссия продлится 5 лет и обойдется более чем в 4 миллиарда долларов. Некие иностранные правительства пытались взломать мессенджеры высокопоставленных чиновников Европейского Союза. Институты блока в этом году столкнулись с 8 значительными инцидентами. Агентства кибербезопасности ряда стран считают, что с кибератаками связана Россия. Внутренняя презентация ЕС является первым официальным признанием того, что чиновники Евросоюза подвергались кибератакам с использованием мессенджеров. Это также первый случай, когда учреждение Европейского Союза официально связывает подобные атаки с иностранным правительством. Хакеры в ходе атак использовали методы социальной инженерии, разрабатывая персонализированные сообщения для обмана чиновников блока. Еврокомиссия приказала части своих высших должностных лиц закрыть группы в мессенджере «Сигнал». В свою очередь, национальные органы кибербезопасности призвали правительство отказаться от использования WhatsApp и «Сигнал» для ведения официальных дел. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
1: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
3: Yeah! 16.36, точно латвийская, с вами радио СВХ плюс Димхаров и Drive Time. Впереди у нас большое колесо удачи. И на этой неделе, вот приблизительно в это время, в 16.40 плюс-минус 2 минутки, мы с вами будем раскручивать большое колесо удачи и вам призы раздавать. Ну, прекрасно же.
0: Drive Time. Drive Time. С нами выгоднее.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: 16:42. Ну что, готовы крутить большое колесо удачи Пута? Готовы? Мы так готовы. Наш главный друг колеса удачи, компания Пута, это крупнейшая сеть бесконтактных автомоек Латы, более 40 автомоек самообслуживания. Готовы кому-то из вас подарить подарочную карту номиналом 50 евро? Компания Юсера позаботится о четвероногих членах семьи, подарив ценный набор продукции, который будет подобран специально для вашей собаки, кошки или лошади. Целью ему Боды, турагентство Боды, поможет одному из слушателей уже мысленно отправиться в отпуск, подарив стильный чемодан, между прочим, особенно выгодную цену на следующее путешествие. А если вы любите приключения, добро пожаловать в парки приключений Тарзанс. Подарочная карта на 50 евро в розыгрыш. Один из призов. Набор лаком, деликатесов от Рамкалны. Можно побаловать себя, поделиться с близкими. Или подарочная карта кофе Биттете номиналом 50 евро. Ваш вкусный визит в самое сердце Юрмы. Прекраснейшее предложение. Замечательно. Самое время, соблюдая правила, дозвониться в студию радиостанции СВХ Плюс по номеру 25-45-25-25. А правила такие, что дозваниваться надо после сигнала. Я скажу вперед, на старт, внимание, марш, вперед, и вы будете дозваниваться. Хорошо? После того, как вы дозвонитесь, я вам задам один простой вопрос. Если вы на него правильно ответите, мы с вами будем крутить колесо удачи, соответственно. Вот, и один из призов вам точно достанется. Самое главное, правильно ответить на вопрос, да? Сейчас я освобожу линии. Скажу заветные слова, и тогда мы с вами будем в прямом эфире соединяться. Уж простите за это слово, хотя что тут плохого? Соединимся в прямом эфире. На старт! Внимание! Марш! Дозваниваемся! Здрасте!
2: Алло.
1: Алло. Алло, здравствуйте. Как вас? Да.
2: Прикрутил.
1: Что вы прикрутили, скажите, пожалуйста?
2: Ой, радиоприемничек.
1: Ага, радиоприемничек. Прикрутили, с нами говорить. Готовы. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
2: Владимир.
1: Владимир. У вас очень такой бойкий, очень оптимистичный голос, Владимир. Вам говорили это уже?
2: Бывает периодически. Понедельник как бы еще не успели устать.
1: Ага, тоже хорошо. С другой стороны, знаете, в понедельник большинство людей такие, чуть-чуть приглушенные, мне кажется. Я хотел бы услышать вас в пятницу. В пятницу вы вообще огонь, небось, а?
2: Бывает.
1: Володь, с кем вы работаете, если не секрет?
2: Работаю водителем, международником.
1: Ага. А что значит на каком транспорте? Автобус, автомобиль?
2: Грузовой автомобиль Scania.
1: Угу. Большой.
2: Большой.
1: Комфортабельный. Большой. А у вас есть напарник?
2: Нет. Работаю один и только один.
1: Скажите, Володь, а вот самое дальнее расстояние, самая дальняя поездка в вашем багаже?
2: 2700 в одну сторону.
1: Это куда вы ехали так далеко?
2: Да, с Эстонии на сторону Испании. 2700 в одну сторону.
1: Скажите, а по правилам вы должны отдыхать через 8 часов, да? Через каждые 8 часов должны отдыхать?
2: Ну, не через 8. 8-9 часов вождения, угу. А отдых через 13.
1: Угу. Ну, это обязательно, да? Там какие-то приборы, да, я слышал, конечно. Стоят, да, в автомобиле, все это контролируется.
2: Тахограф, да.
1: Скажите, Володь, а когда, вот какое время года ездить тяжелее, в какое, наоборот, вот одно удовольствие?
2: Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, вопреки, наверное, всем предубеждениям, летом тяжелее, потому что летом очень много туристов, дома на колесах и тому подобного всего.
1: Угу.
2: И это затрудняет, скажем так,
1: угу.
2: Движение.
1: А самое простое, самое такое кайфовое?
2: Ну, не знаю, весна.
1: Когда все распускается, природа. Да.
2: Угу. Да, согласен. Классное настроение, хорошее всегда. Поэтому весна Это круто.
1: Володь, и последний вопрос. Просто мне очень любопытно, на самом деле. Вы сказали эти вот кемпер, да, дома на колесах. А вот что самое-самое такое вот, неприятное, что ли, на дорогах или раздражающее, не знаю? Может быть, какая-то марка автомобилей, какие-то определенные участки движения?
2: Даже не знаю, что сказать по этому поводу, потому что, наверное, каждый человек определяет для себя, что для него раздражающее. Я выбираю для себя только все хорошее и ничего, и ничему не поддаюсь раздражениям.
1: Какой красавец! Вот какой красавец! А вот вам мои аплодисменты. Вот какие у нас радиослушатели. Володь, здорово, прекрасно и замечательно. Давайте я вам буду задавать вопрос. Вот вы внимательно слушали то, о чем я сейчас вот рассказывал, да, перед тем, как мы с вами так классно поболтали. Я рассказывал о наших, да, вот партнерах, о призах, которые можно выиграть, да?
2: Да.
1: Да. Скажите, пожалуйста, Володь, внимательно, сколько фирм-партнеров и, соответственно, сколько разнообразных призов вот мы разыгрываем каждый день, да? Я вам дам...
2: Пять?
1: Секундочку, неправильно. Да. Вариант ответа дам. Вариант ответа давайте дам, да? Я же собирался, я же считал сам, вот у меня все. 6, 7 или 8?
2: 6.
1: Вот, ну, хороший, правильно, молодец. 6. Я почему-то очень не хотел, чтобы вы правильно ответили. Смотрите, Путо, Йосера, Целью ему Боде, Парк Тарзанс, между прочим, Кафе Битеты и Рамкалны Деликатесы. Скажите, все. Правильный ответ есть, сейчас будем колесо удачи крутить. А вы сейчас где? Вы сейчас вот в машине находитесь, в дороге или где-то здесь на территории Латвии?
2: Да, еду сейчас из Алуксне в сторону Риги.
1: Ага. Ну, то есть вот здесь поблизости. Окей. Итак...
2: Да, вот сейчас секунду проезжаю.
1: Я вас отпущу буквально через несколько мгновений. Итак, мы раскручиваем колесо и выбираем приз для вас, дорогой Владимир. Вот ваш приз. Давай. Крутись. Ура! Владимир, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к путешествиям?
2: Всегда за.
1: Тогда, дорогой Володя, вам достанется новый чемодан. И скидочка, насколько я понимаю, или очень хорошее предложение от Целью ему Боды выиграли вы только что, с чем я вас, Володя, поздравляю. Трубку телефонную не кладите, договорились?
2: Договорились.
1: А пока буквально несколько слов. У меня даже фон закончился. Представляете, как мы с вами, Володь-то, заболтали. Сейчас, секундочку, я фончик-то все-таки поставлю. Поставлю все-таки фончик-то. Так, секундочку. Вот. Так, секунду, подождите, что все у нас было хорошо. Так, ну, давай. Вот, сейчас у нас будет рассказ. Не хватает солнца? Продли лето в теплых странах вместе с Целью ему Боды. У нас ты найдешь самый широкий выбор путешествий. Предложение всех туроператоров в одном месте. Уже началось раннее бронирование туров на следующий 2027 год. Сравнивай и бронируй 24/7 на Целью ему Боды. Одним точком Целью ему Боды. .lv или в наших офисах без ожидания еще по более выгодным ценам. Целью ему Боды. Надежное агентство с 18-летним опытом и гарантией низкой цены. Не откладывай отдых. Отправляйся туда, где все еще греет солнце. Целью ему Боды.лв. Твое путешествие начинается здесь. Эх, друзья мои, подруги! Я еще раз поздравляю Владимира, а всем остальным, пожалуйста, не расстраивайтесь. Завтра в это же время продолжим.
3: Jaunumsno Puto. Puto Express. Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības. Puto Express. Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas. Tīrākam auto.

0: Приписанные правила от Drive Time. Хороший водитель думает заранее, плохой – громко.
1: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 12 до плюс 16. Завтра дожди, начиная с западных районов, местами сильные с грозой, температура воздуха от 18 до 22. Венспилсе слепые дожди с утра и до 19. В Резекне, Даугавпилсе дождь во второй половине дня 19-20. В Риге сильный дождь возможен в середине дня и до плюс 20.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с Минибанк ЛВ. Приходи на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку. Предупреждаем, заем стоит денег.
3: О, привет! Слушай, есть к тебе один немного неловкий вопрос. А ты случайно не знаешь, где можно оформить потребительский кредит?
4: Вообще-то да. Недавно я слышал о новом кредиторе – Минибанк.
3: Минибанк?
4: Да! Они предлагают потребительский кредит до 10 тысяч евро.
5: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, и если оно тебе подходит, заполни заявку.
6: Минибанк, Минибанк, Минибанк ЛВ.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
0: Радио СВХ Плюс.

0: ВВП Латвии в первом полугодии вырос почти на 3%. Партнеры по коалиции не спешат поддерживать идеи министра образования. Температура воздуха на неделе постепенно понизится. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Валовой внутренний продукт Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В том числе во втором квартале ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Во втором квартале наибольший вклад в рост экономики внесли не только отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей, но также обрабатывающая промышленность и сфера информационных и коммуникационных услуг. Снижение было зафиксировано в сфере транспорта и складского хозяйства, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Министр образования и науки Илза Индриксона на заседании комиссии Сейма по образованию и науке высказала новые предложения по поводу минимального порога оценки знаний в школах. Такой порог должен быть сохранен на экзаменах по латышскому языку и математике, но отменен на экзамене по естественным наукам. Это обосновано тем, что латышский язык и математика являются базовыми навыками. Этот порог будет использоваться в качестве условия для поступления в 10 класс. Но похоже, что пока реформу оценки знаний в срочном порядке не готовы поддерживать другие партнеры по коалиции. Их общее мнение: вопрос следует отложить на следующий учебный год. Инициативы Министерства образования и науки правительство намерено рассмотреть завтра. Недавняя буря в Латвии выявила все слабые места. Так, почти 90% автозаправочных станций не имеет встроенного генератора. Государство рассматривает возможность ввести требования о том, чтобы во время кризиса работала заранее определенная сеть автозаправочных станций, магазинов и аптек. При этом наиболее важные точки должны быть способны работать автономно без внешнего электроснабжения как минимум трое суток. Если требовать, чтобы генераторы были установлены на всех автозаправочных станциях, то взамен должна быть какая-то государственная поддержка, заявила исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Ева Лигере. Рижская дума планирует в сентябре обсудить с министром экономики Виктором Валенисом вопросы управления предприятием Рига Силтумс. Как сообщалось, в то время как Министерство экономики передало на согласование проект распоряжения о передаче в государственную собственность принадлежащих Риге акций Рига Силтумс, мэр города предлагает поступить наоборот, передать акции государства в собственность самоуправления. Самоуправление также призывает Министерство экономики и Латвэнерго своевременно объявить четкий тариф на предстоящий отопительный сезон, поскольку именно цена тепла, поставляемого государственными теплоэлектроцентралями, имеет решающее значение для конечных счетов рижан. В первую неделю сентября во многих местах Латвии ожидаются дожди и постепенно станет прохладнее. Завтра, 1 сентября, во второй половине дня местами ожидаются сильные дожди и грозы. 2 сентября ветер усилится, на побережье он станет порывистым. Ночью температура воздуха составит от 12 до 16, днем от 17 до 22 градусов. В конце рабочей недели зоны осадков продолжат пересекать территорию Латвии, а воздух будет прогреваться до плюс 20. На выходных станет еще на несколько градусов холоднее. На всей территории страны ожидаются дожди и порывистый ветер. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: чтоб не запал на такую.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
3: На старте Drive Time.
1: Drive Time здесь и сейчас. В студии Дим Харов.
4: Продолжаем программу Drive Time, 17 часов и 10 минут. Привет всем присоединившимся к нашей огромной замечательной компании. В этом часу, друзья мои, подруги, я вам вот что предлагаю сделать. Я вам предлагаю сделать следующее. Выиграть подарочную карту в Йип-Марупите. Это место для отдыха, для праздников и для приятного времяпрепровождения вместе. Подарочная карта на 30 евро будет разыграна в конкурсе ассоциации, которая называется «На одной волне». Этим мы займемся в первой половине этого часа. Во второй половине этого часа расскажу о том, как в этот день в Великобритании впервые появилась Кока-Кола. Рассказ, кстати, будет весьма любопытным. В середине этого часа автоновости. Ну а если у вас есть что рассказать по поводу дорожной ситуации, пожалуйста, рассказывайте, помогите другим участникам дорожного движения каким-то образом избежать препятствий, соблюдать скоростные режимы и прочие дела. Вы сами знаете, на что я намекаю. 25-45-25-25. Голосовые можете присылать, можете писать в студию, можете звонить даже в студию, только при этом не нарушайте правил дорожного движения.
5: Неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
3: Расскажи мне историю этого мира.
4: СВК+.

0: Конкурс.
1: Конкурс
0: ассоциаций на одной волне.
2: Гип Марп – это место для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения вместе. Здесь вы найдете прокат SUP-досок, пляж, площадку для пляжного волейбола, баню, уютные домики и пространство для празднования дня рождения, встреч с друзьями, корпоративных мероприятий и всевозможных концертов. Ваш питомец, кстати, тоже будет желанным гостем. Для собак здесь есть собственный пляж. Отдыхайте, празднуйте, наслаждайтесь временем, проведенным на природе, с близкими в Гип Марп. Это невозможно заехать всего на пару часов. Найдите нас в Google Maps или Waze. Гип Марп. Подарочная карта на 30 евро достанется кому-то из победителей конкурса. И что любопытно, действовать она будет 12 месяцев. Так что не расстраивайтесь, вроде как календарное лето заканчивается. Возможно, теплая погода еще в этом году будет. А возможно, и в следующем году вы используете этот приз. Ну а чтобы выиграть подарочную карту на 30 евро от Гип Марп, то вам надо победить в конкурсе «На одной волне». Это конкурс ассоциации. И вам надо настроиться будет на одну волну со Владимиром Новодворским, с работником службы информации нашей радиостанции, у которого я попросил прислать три его ассоциации на слово. Это же слово предложу и вам. Смотрите. Вы берете телефон, и после того, как я произношу это слово, не мешкая, поскольку я буду искать первое тройное совпадение, три ассоциации пишите и отправляете. Или смс-кой, или ватсап-кой на номер 25-45-25-25. С одного телефонного номера один вариант. Или туда, или туда. Один вариант. С тремя ассоциациями. Я смотрю на совпадение, ищу первое тройное совпадение с вариантом Владимира Новодворского и, собственно говоря, объявляю вас победителем, если таковое будет совпадение. Если не будет тройного совпадения, на тех же условиях буду искать первое двойное совпадение. Итак, готовы? Внимание! Поскольку в Латвии сегодня отмечается День Аристотеля, это такой своеобразный праздник, своеобразный день посвящения в студенты, я предлагаю прислать вам три свои ассоциации на слово «студент». Три ассоциации на слово «студент». С этого мгновения у вас 3 минуты. 25, 45, 25, 25. В одной смс-ке или в одной ватсап-ке три ассоциации на слово «студент» присылайте. Вперед.
0: Конкурс.
1: Конкурс
0: ассоциаций на одной волне.
3: СВХ плюс.

0: конкурс ассоциаций на одной волне.
1: Итак, поскольку в Латвии сегодня день Аристотеля, день посвящения студенту, я предложил прислать вам три свои ассоциации на слово «студент» и отгадать три ассоциации Владимира Новодворского. Давайте сначала список. Сессия, общага, пара, лекция, учеба, вуз, конспект, учага. Бедный, голодный, веселый. Вот такова была. Еще ватсапка. Бедный, голодный, веселый. Картошка, кафедра, экзамен, универ, карта или парта. Свобода, высшее образование, библиотека, сдача, зачетка, шляпа, книги, очки, диплом, дипломат. Мандраж, декан, образование, молодость, звонок, ручка, шурик. Халява, ректор. Стипендия, специальность, прогул. И была еще совершенно замечательная ватсапка. Первая любовь, диско и бессонные ночи. Давайте послушаем, что по этому поводу сказал Владимир Новодворский. Вот у нас сейчас он в студии. На насчет третьей ассоциации будем его спрашивать? Не будем. Но сначала давайте послушаем.
2: Всем привет, мои ассоциации на слово студент. Общага, сессия, пьянка. Удачи.
1: Общага, сессия, пьянка. Но за эфиром он предупредил, что к пьянке можешь добавить вечеринку или тусовка. И вот что у нас есть от нашего радиослушателя Константина. Ватсапка с тремя ассоциациями. Общага, сессия, тусовки. Принимаем как тройное совпадение. Большой палец вверх вот показывает Владимир Новодворский, который через пару минут расскажет вам об автоновостях. Константин, дружище, поздравляю вас. Подарочная карта на 30 евро от Йипмарупита. Ваша. Сейчас с вами попереписываемся.
0: На одной,
3: одной
0: волне.
4: Нет среди них одинаковых.
5: Ангелы есть на черных матках.
6: СВХ+.
7: И как?

0: Погода. Предприятие «Латвия Свалс» цели призывает водителей планировать дополнительное время на дорогу и своевременно отправиться в путь. Следует учитывать, что движение, особенно в пригородах, станет интенсивнее, и на улицах и дорогах будет больше машин. Возобновится также движение школьных автобусов. Всех участников дорожного движения призывают соблюдать правила дорожного движения, в том числе ограничение скорости и другие ограничения вблизи школ, а также быть особенно внимательными в первые дни нового учебного года, когда дети возвращаются к школьным будням. В сентябре полиция усилит надзор за порядком и безопасностью вблизи школ и по возможности будет увеличено число полицейских возле образовательных учреждений. В начале учебного года детям стоит напомнить о правилах дорожного движения. Во многих местах вблизи населенных пунктов и городов создана новая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, которой дети могут пользоваться, чтобы добраться до школы. Чтобы это было безопасно, детям нужно знать правила использования этой инфраструктуры и заботиться о своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. В Икшкеле и Улброке ремонтные работы ведутся вблизи школ, поэтому родителям нужно учитывать, что движение там может быть затруднено. В Улброке на автодороге Улброка-Огре возле Улброкской средней школы действует один светофорный участок. Движение организовано по одной полосе. Ожидаемое время проезда около 15 минут. Завершить работы планируется до конца ноября. В Икшкеле на улице Сколес под путепроводом Даугавпилского шоссе 1 сентября будут обеспечены две полосы движения. После этого и до завершения работ движение будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе. Завершить работы планируется в следующем году. Берегите себя за рулем.
1: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Кстати, о вкусах, друзья мои, подруги, минут через 5, через 10 расскажу вам о том, как Кока-Кола впервые появилась на европейском континенте, в Великобритании. И случилось это именно в этот день, 31 августа. Ну и еще о вкусах могу сказать, что предложение от Lido H6 Club в приложении Lido для любителей бургеров действует и будет действовать до 13 сентября. Не упустите эту вкуснейшую и выгоднейшую возможность приобрести 6 любых бургеров, а 7-й получить бесплатно. Воспользуйтесь, не забудьте, пожалуйста, об этом. Ну, а о погоде давайте по-быстренькому на завтра расскажу. Ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман от 12 до 16. Завтра дожди, начиная с западных районов, местами сильные, да с грозой. От 18 до 22 температура. Венспилс, слепая дождь с утра до 19. Резекне, Даугавпилс во второй половине дня дождливо, 19-20. В Риге сильный дождь, возможно, в середине дня 20 градусов.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук, евро 79. Lidl стоит того.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl Клуб A6. 6 бургеров, седьмой бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.

0: и писанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: Так обещанная история о том, как именно в этот день, 31 августа, 126 лет назад, в Лондон прибыла Кока-Кола. Жители британской столицы впервые попробовали напиток, который сегодня знает каждый практически человек на планете. Однако дебют Кока-Колы больше напоминал контрабанду, чем запуск глобального бренда, а первые дегустаторы вовсе посчитали американскую новинку странной микстурой. Сейчас расскажу. Мало кто знает, что первая партия легендарной газировки прибыла в Туманный Альбион в обычном, ну, можно сказать, наверное, бидоне, что ли, или в каком-то вот средстве переноски, перевозки жидкости. Чарльз Кэндлер, сын владельца Coca-Cola Company, взял с собой в Лондон около 19 литров сиропа в качестве сувенира и в качестве эксперимента. Именно этот концентрат и поступил в продажу в одной из местных лондонских аптек. Вот тогда все это дело продавали исключительно в аптеках, как биологически активную добавку. Видите, а вы думаете, мы живем в век биологически активных добавок? Фигушки. В 1900 году уже они были. Покупателям ее презентовали как мощный стимулятор, средство от головной боли, усталости и, внимание, похмелья, между прочим. Интересно, что сироп тогда разбавляли обычной негазированной водой прямо за прилавком. Делали вот смесь, коктейльчик делали. Вот. До рецептурных изменений оставалось еще 3 года, поэтому в напитке содержалась небольшая доза настоящего кокаина, между прочим, из листьев коки. Да, да. То есть настоящая кока, чуть-чуть наркоты и вот негазированная вода. Несмотря на статус чудо-средства, консервативные британцы встретили американскую микстуру крайне прохладно. Продажи буксовали почти 20 лет. Настоящий прорыв случился только в 20-х годах, когда напиток избавился от имиджа лекарства, обзавелся газом, фирменной стеклянной, очень, кстати, аппетитной бутылочкой и попал на полки культового универмага Selfridges. Вот так. Вот такая вот история. Кстати, в 2000 году, в честь столетнего юбилея этого события, в центре Лондона у церкви Святого Павла установили памятную бронзовую плакетку. На ней было выгравировано, ну, памятник установили. На этом месте 31 августа 1900 года была налита первая порция Кока-Колы в Великобритании. Однако во время недавней реконструкции района исторический знак тайно исчез. Вот так вот. Британские историки и фанаты бренда до сих пор пытаются выяснить, куда пропал памятник первому шагу газировки в Европе. Ну, наверное, один из фанатов выстыбрил.
0: Drive Time. С нами вкуснее.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ плюс.
3: Этой ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 16. Завтра дожди, начиная с западных районов. Местами сильные, с грозой. Температура воздуха от 18 до 22. Венспас и Лепое дождь с утра до 19. В Резекне, Даугавпилсе дождь во второй половине дня 19-20. В Риге сильный дождь, возможен около полудня и до плюс 20.
2: Радио СВХ плюс.

0: Партнеры по коалиции не спешат поддерживать идеи министра образования. ВВП Латвии вырос в первом полугодии почти на 3%, а температура воздуха на этой неделе постепенно будет понижаться. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр образования и науки Илза Индриксоне на заседании комиссии Сейма по образованию и науке высказала новые предложения по поводу минимального порога оценки знаний в школах. Такой порог должен быть сохранен на экзаменах по латышскому языку и математике, но отменен на экзамене по естественным наукам. Это обосновано тем, что латышский язык и математика являются базовыми навыками. Этот порог будет использован в качестве условия для поступления в 10 класс. Но похоже, что пока реформу оценки знаний в школах в срочном порядке не готовы поддерживать партнеры по коалиции. Их мнение, вопрос следует отложить на следующий учебный год. Инициативы Министерства образования и науки правительство намерено рассмотреть завтра. Внутренний валовой продукт Латвии в первом полугодии этого года вырос на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в том числе во втором квартале ВВП увеличился на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального управления статистики. Во втором квартале наибольший вклад в рост экономики внесли отрасли оптовой розничной торговли, ремонт автомобилей, обрабатывающая промышленность и сфера информационных и коммуникационных услуг. Снижение было зафиксировано в сфере транспорта, складского хозяйства, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Рижская дума планирует в сентябре обсудить с министром экономики Виктором Валенисом вопросы управления предприятием Рига Силтумс. Как сообщалось, в то время как Министерство экономики передало на согласование проект распоряжения передачи в государственную собственность принадлежащих Риге акций Рига Силтумс, мэр города предлагает поступить наоборот, передать акции государства в собственность самоуправления. Самоуправление призывает Министерство экономики и Латвэнерго также своевременно объявить четкий тариф на предстоящий отопительный сезон, поскольку именно цена тепла, поставляемого государственными теплоэлектроцентралями, имеет решающее значение для конечных счетов рижан за отопление. С началом нового учебного года предприятие «Латвия Свалс Цели» призывает водителей планировать дополнительное время на дорогу и своевременно отправляться в путь. Следует учитывать, что движение, особенно в пригородах, станет интенсивнее, на улицах и дорогах будет больше машин. Всех участников дорожного движения призывают соблюдать правила дорожного движения, в том числе ограничение скорости и другие ограничения вблизи школ, а также быть особенно внимательными в первые дни нового учебного года, когда дети возвращаются к школьным будням. В первую неделю сентября во многих местах Латвии ожидаются дожди и постепенно станет прохладнее. Завтра, 1 сентября, во второй половине дня местами ожидаются сильные дожди и грозы. 2 сентября ветер усилится, на побережье он станет порывистым. Ночью температура воздуха от 12 до 16, днем от 17 до 22 градусов. В конце рабочей недели зона осадков продолжит пересекать территорию Латвии, а воздух будет прогреваться до плюс 20. На выходных станет еще на несколько градусов холоднее. На всей территории страны ожидаются дожди и порывистый ветер. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Что-нибудь вкусненькое, самое главное, сытненькое, вы обязательно найдете в ресторанах Lido. А вот что-то модненькое, это вот как раз-таки здесь у нас на радио СВХ+. Очень интересное изобретение предлагает американский бренд в женской обуви. Казалось бы, что можно нового придумать? Можно, оказывается. Вот об этом расскажу через несколько минут. Ну а пока еще раз всем привет. Мы продолжаем Drive Time. Меня зовут Дим Харов.
3: Неписанные правила от Drive Time. Если сомневаешься, не обгоняй. Интуиция тоже хочет жить.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lidl. Наслаждайся любимыми бургерами Lidl Street Food Ашайс. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый седьмой бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от седьмого бургерного рая. Запомни, приложение Lidl. Клуб Ашайс. 6 бургеров, 7 бесплатно. Lidl. За то, что настоящее.
4: Все дороги ведут к нашей встрече. Все мое найдет меня точно.
5: СВХ+.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: Модные новости в эфире радио СВХ+. Американский бренд Джеффри Кэмпбелл вызвал возмущение всех, кто следит за модными веяниями. Внимание общественности представили необычную обувь женскую, которая выглядит как туфли или босоножки на каблуках, но при этом оставляют часть стопы голой. То есть в такой обувке любая вышедшая на улицу модница будет идти одновременно и на каблуках, и босиком. Ну, то есть вот подошва, я видел фотографию, подошва где-то... этой обуви где-то до середины стопы только, да, вот после подушечек, и сами пальцы уже идут по земле, по асфальту, понимаете, да? Вот. Но при этом довольно высокий каблук. Новинка, как говорят, никому не понравились. Ценители моды ругают эпатажный тренд, который за отсутствие подошвы никак не защищает стопу от горящего асфальта, грязи или острых предметов. Ну, допустим, часть стопы не защищает. Главный вопрос, как и куда вообще ходить в таких туфлях? Впрочем, есть мнение, что компания Джеффри Кэмпбелл нарочно создала эдакое что-то, чтобы о них заговорили. И ведь заговорили, и ведь заговорили.
0: Драйв-тайм. С нами моднее.
2: Ага.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ Плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ Плюс.
2: Лето. Лето. На Плюсе.
3: Лето заканчивается, жизнь радиостанции СВХ Плюс продолжается. И вот вам, пожалуйста, прогноз на первый осенний день. Ночью местами дожди, ветер слабый, местами туман, от 12 до 16 градусов температура. Завтра дожди, начиная с западных районов, местами сильные, да с грозой. От 18 до 22 по Цельсию температура воздуха. Винспилс слепая, дождь с утра 19, Резек на Даугавпилс дождь во второй половине дня 19-20. В Риге сильный дождь, возможно, в середине дня, и 20 градусов выше нуля.
2: Драйв-тайм. Едем, едем дальше. СВХ Плюс.

0: ВХ Плюс.
1: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Звезды не только в лужах, звезды они и там, а на небесах. Давайте-ка посмотрим, что эти самые звезды нам на завтра напророчили. Первая часть гороскопа, вот она. Овны, завтрашний день должен стать золотым обрамлением вашим выдающимся качеством. Только не переборщите саморекламой, так можно вообще все испортить. Тельцы. Личное отношение – вот тот уголок, который вселит радость в ваше сердце. Завтра вам придется потратить массу сил на поддержание своего статус-кво. Близнецы. Завтра вам, вероятно, придется кричать, чтобы хоть кто-то вас услышал. Ну и бог с ними, не хотят слушать – не надо, поберегите связки, говорит астролог. Завтра вы можете узнать из разговоров с окружающими очень-очень многое из того, что вам следовало бы знать и раньше, да как-то не случилось. Не уклоняйтесь от этих бесед. Львы. Завтра вам, львы, будет удаваться все. Если не будете лениться, добьетесь многого. Дева. Завтра вам стоит придумать новый способ развлекаться. Не жалейте своей фантазии, и вы выдумаете нечто такое, что останется жить в веках.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Вам завтра не стоит лезть по ветке дальше, если вы видите, что ее основание надломано. Нафига вообще на ветку залезать, когда основание надломано? Скорпионы, завтра хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность – вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего завтра, Скорпион. Стрельцы, завтра можете не мучиться проблемой, что и кому сказать, чтобы не выглядеть глупо. Ваш язык вполне справится с возложенными на него обязанностями. Совсем без мозга, да? Справится язык. Я бы не стал так рисковать, стрельцы. Козероги, завтра вы можете впасть в эгоцентризм. Недостаток уважения к мнению других людей приведет лишь к тому, что к вам станут относиться с предубеждением. Правда, на следующий день это пройдет. Водолей, завтра вы можете оказаться в центре весьма пристального внимания окружающих. Выходя из дома, ну, проверьте, все ли в порядке, все ли вы надели как надо, не забыли ли что-нибудь надеть, ну и так далее. Рыбы. Завтра успех будет крыться в правильном разделении обязанностей. Вам, по-видимому, придется взять на себя роль координатора.
2: Гороскоп.
4: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Левая полоса не для медитации.
1: Сегодня свой день рождения отмечает замечательный парень, актер Ричард Гир. 77 лет сегодня ему исполняется. Вот. И что любопытно, он продолжает сниматься. Прямо сейчас он снимается в Нью-Йорке в новой романтической драме «Асимметрия», а также играет главную роль главы лондонского бюро ЦРУ Боска в шпионском сериале «Агентство». Недавно Ричард Гир вместе со своей супругой Алехандрой Сильвой и их маленькими детьми принял решение переехать на постоянное жительство в Испанию, на родину жены. Свой прошлый и текущий день рождения он отмечает именно там, в Испании, в Мадриде. А еще недавно, кстати, Ричард Гир заходил на радио СВХ+. На радио СВХ заходил. Интервью здесь давал. В общем, был у нас здесь уже, на новом адресе, между прочим. Кстати, старшему сыну актера Гомеру 26 лет, а его младшим сыновьям, как раз-таки от Алехандры, 6 и 7 лет. Актер не раз признавал, что маленькие дети заставляют его держать себя в тонусе и чувствовать себя вечно молодым. К своему 77-летию Гир относится философски. Одно из его известных высказываний идеально описывает его состояние. Вот что говорит Ричард. «Я старею телом, но мое сердце всегда молодо. Внутри своей души мы всегда остаемся в одном возрасте. Не жалейте о том, что стареете. Это привилегия, которая дана далеко не каждому». Мудро, мудро.
2: Это «Драйв-тайм». В студии Дим Харов.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Zināt, kā rajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. СВХ+.

0: Поехали!
1: Проехали! Драйв-тайм с Димом Харовым.
2: Ну что ж, дорогие мои, вот сегодня действительно мы с вами прощаемся уже до осени. Сегодня точно 31 августа, понедельник, а завтра уже 1 сентября, и у многих жизнь изменится. Изменится жизнь, насколько я понимаю, и у автомобилистов и автомобилисток. Машин, похоже, завтра станет побольше на улицах городов. Нас же не только в Риге слушает, правда? Как бы там ни было, все будет нормально, все будет хорошо, все к лучшему. Во всяком случае, я, Дим Хара, вам этого и желаю от всей души. А особенно желаю, чтобы все получилось завтра у тех, кто первый раз идет, не знаю, в первый класс или, не знаю, на первый курс института. Не знаю, в детский садик первый раз идет. Вообще, пусть все у вас завтра получится. Вот такие мои пожелания. Спасибо огромное за компанию и за внимание. Пока. Честь имею.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Есть ребята, которые об этой последней неделе августа знают немного больше, чем мы. А вот горячая двадцатка радиостанции СВХ Плюс прямо сейчас залетает в ваши радиоприемники. С вами по-прежнему вместе Эдгар Сторм. И прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Так, на третьем месте у нас были Баста и моя Мишель «Если я буду танцевать». Второе место досталось Зиверт «Газ». Ну а на вершине радиостанция СВХ Плюс, горячие двадцатки, на прошлой неделе снова удержались «By India», «Хчо» и «Мод», их «Шаде». В нашей голове в ближайшие 60 минут будут петься 20 самых популярных песен этой недели. Начиная с 20-й строчки, на ней Джонни Федук «Лето».
0: 20. Место номер 20.

0: сейчас уже можно начинать писать эти мемуары, как вы замечательно провели лето 2026. И одним из знаковых событий, конечно, будет песня Джонни Федука «Лето». Целых 10 недель удержалась эта композиция в нашей горячей двадцатке. На этой неделе минус 5 строчек, и это место номер 20. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.

0: Селеночек удерживается. Моя Мишель на малиновой луне в горячей двадцатке. Радиостанция Суха Плюс на этой неделе минусует одну строчку. Ну и, конечно, все сейчас говорят о одной другой композиции. Мы о ней тоже поговорим немного позднее. А пока поговорим о 18-й строчке. На ней на этой неделе диджей Смэш Арго.
1: 18. Место номер 18.

0: 20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
2: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 17. СВХ плюс 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
0: СВХ+.

0: ведущий Sanremo 2027, а джин из BTS распродал весь тираж куртки Gucci за меньше, чем сутки. Мы взглянули на другого модного продюсера, который продолжает участие в горящей двадцатке радиостанции SOHO Plus. На этой неделе, правда, теряет целых 9 строчек. 17 недель в нашем хит-чарте. Бон Амур, Надежда Кадышева, «Широка река», 2026.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ+.

0: 14.
1: Место номер 14.
0: СВХ плюс.

0: неделя, две новости. Первая, это, конечно, композиция «Среди счастливых людей покидает горячую двадцатку радиостанции СВХ+. Но тут же встречаем как новинку на 13-й строчке Филатов и Кэрос «Там, где рассвет». Перед этим на 14-й Мия Бойко, ее экспонат, она минусовала рекордные 11 строчек, самое большое падение на этой неделе. А вот дальше к нам присоединится Мари Гу и ее настоящие.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ-12. Место номер 12. СВХ+.

0: играть настоящий рок-н-ролл, чего только стоит его видео, отчетные с концертов. Это по-настоящему настоящее безумие. Только что творился музыкальный ряд от Holiday Boy Locala Vida. Он красуется на 11-й строчке и на этой неделе немного не дотянул до горячей десятки. А кто дотянул, совсем скоро узнаем. Но прежде давайте послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали с Джонни Федук «Лето». Им достается место номер 20.
1: 19.
0: Моя Мишель на «Малиновой луне» на 19.
1: 18.
0: 18-я строчка DJ Smash «Арго».
1: 17.
0: 17-я строчка «Винтаж», «Малахит».
1: 16.
0: Место номер 16. «Вон Амур», «Широка река».
1: 15.
0: «Айова мы». Ей достается 15-е место.
1: 14.
0: «Мия Бойко», «Экспонат».
1: 13.
0: Новое вливание в горячую двадцатку на этой неделе — Филатов и Кэрос, «Там, где рассвет».
1: 12.
0: Еще одна новинка, которая себя неплохо чувствует в нашей горячей двадцатке, на этой неделе на 12-й строчке — «Маригу», «Настоящие».
1: 11.
0: И немного не дотянул до горячей десятки на этой неделе — Holiday Boy Locala Vida.
1: 20. Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ плюс. 10. СВХ плюс 10.

0: 20 СВХ плюс. 9. Место номер 9.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней. Я обернусь
0: Феникса. СВХ плюс.

0: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības, 2 eiro 99 centi. Šokolāde Milka, 3 veidi, 90 līdz 100 gramu, 1 eiro 29 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 2 litri, 1 eiro 49 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место

0: пожаловать, музыкальный пенсионер горячей двадцатки радиостанции СВХ Плюс официально. 28 недель, композиция «Тону» красуется в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс. Плюсует на этой неделе Holy Flame целые 4 строчки. Это место номер 7. Конечно, все сейчас в сети обсуждают и слушают его композицию «Нежность», которая была записана в 25-м году. И она прямо сейчас начинает очень классно форситься. Но у нас сейчас будет форситься место номер 6. На этой неделе оно достается «Лирик аутентичная».
1: 6. Место номер 6. СВХ+.

0: 20 СВХ плюс. 5. Место номер 5.
1: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
0: СВХ плюс.

0: Мы продолжаем двигать туда, где будет светить первая строчка и золотая медаль нашей горящей двадцатки. Пока же наша остановка. Место номер 5, на которой Гаязов Бразерс «Санта Лучи». Ребята, которые точно знают, как своими хуками достать даже самое холодное сердечко и заставить его плясать. Ну, о танцах можно говорить долго, тем более в пятницу вечером. Если вы не слушаете горячую двадцатку, в повторе в воскресенье в 12 или в понедельник в 19.00 все равно можно немного приплясать. Сейчас будем приплясывать, ведь у нас на 4-й строчке Серябкина, Дима Урих, 8-901.
1: 4-4. Место.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Последнее барбекю лета 2026. Музыкальное продолжается. Совсем скоро узнаем, кто на третьей, второй, первой строчке. Но прежде давайте послушаем еще раз, что у нас происходило с 10 по 4.
0: 10.
1: Место номер 10 достается Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант.
0: 9.
1: На 9-м Бервул, Феникс. Место номер 8. Ахмал, Любовная.
0: 7.
1: Холи Флейм, Тону. Место номер 6. Лирик, Аутентичная.
0: 5.
1: Пятая строчка достается Гаяза Бразер, Санта Лучия.
2: Смотри, как мы чилим, Санта Лучия. Я Санта.
0: 4.
3: Дай мне свой.
1: Четвертая строчка, и совсем немного не дотянули до призовой тройки на этой неделе. Серябкина, Дима Урих, 8901.
0: Топ 20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3.
4: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ Плюс. 3.
5: Все мы изначально чайники

0: всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Вот уж точно, продюсер Зиверт и сама Зиверт продолжает газовать. Ведь достаточно, чтобы в сети появилась с помощью искусственного интеллекта сделанная песня как будто бы от Зиверт. Как Зиверт идет в студию и записывает ее и делает из нее настоящий хит. Зиверт и ее газ продолжает участие в горячей двадцатке радиостанции Суха Плюс. Даже более открывает на этой неделе горячую тройку. Кто продолжит, сейчас узнаем.
3: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.

0: позиции в сети TikTok более 750 тысяч клипов снято на звук именно с песни «Баста моя Мишель, если я буду танцевать». Что только там не происходит, и вы тоже можете записать видео на эту композицию. А лучше прямо сейчас послушать, ведь 3 минуты вместе с нами был «Баста моя Мишель, если я буду танцевать». Отплюсовала одну строчку эта песня и становится на этой неделе вице-лидером хит-чарта радиостанции СВХ+. А это значит, что на первой строчке у нас...
1: Песня номер один этой недели.
0: Ребята, которые, походу, решили надолго зацепиться на том самом первом месте. By India, Cho и Mote снова с композицией «Шаде» номер один. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один. Делайте погромче.
1: Номер один.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелой, чтобы расширить.

0: акционерное общество «Латвийс кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlaid vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: ясно. Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
2: СВХ плюс.

100% хиты.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Чайка, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.

шансы равны нулю. Мне такое приветится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка.

0: которая вокруг на радио. Про которое рядом.
1: Все будет хорошо.
0: СВХ плюс.

0: Так, водичка.
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. От зари до зари. Хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься бабаром. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но и все.
0: 100% хиты.
2: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидим все, мой ангел, я найду тебя.
0: Музыка для всех.
2: Если
0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ плюс. Лето на плюсе.
2: Ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16
1: на СВХ плюс.

СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, ну.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: СВХ плюс.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: Музыка, которую слушаешь ты.
3: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
1: Радио, которое слушает тебя.
4: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
1: СВХ плюс. Радио, которое тебя...

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: ВВХ плюс.
1: Допадают пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит остаться.

0: Гармония для всех.
1: Гармоника, сып моя час.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

слушаешь ты. Которые слушают.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я в кустах.
0: Только хиты.
2: Давай устроим пати на летней веранде. И музыка поднимет всех соседей с кровати.
0: Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
0: СВХ плюс.

0: Эхо Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьян.

0: СВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.